0: реклама. Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружинные проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
2: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша,

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама. Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте.

0: Местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югорские энергетики приступают к масштабной модернизации электросетевого комплекса. В Белоярском районе появится новый туристический центр «Сургут» и «Волгоград». Вновь связало прямое авиасообщение. Энергетики Югры направят более 6,5 миллиардов рублей на подготовку электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду. Контроль за работами осуществляет штаб по обеспечению безопасности электроснабжения при правительстве региона. Для надежной работы комплекса в период максимальных нагрузок энергетики запланировали порядка 4000 мероприятий по ремонту, реконструкции и замене оборудования. Особое внимание уделяется готовности персонала к внештатным ситуациям. В течение года запланировано 718 противоаварийных тренировок, 118 из них уже проведены. Для оперативного реагирования на возможные технологические нарушения сформированы 160 аварийно-восстановительных бригад, обеспеченных необходимой техникой и материалами. Круглогодичный туристический комплекс «Казым Арктик Клуб» начнут строить в этом году в Белоярском районе. Новый кемпинг разместится на берегу реки и станет одной из ключевых точек отдыха в арктической части Югры. На первом этапе появятся 5 современных домов-шалашей с панорамными окнами, 3 бани с сибирскими чанами и мини-кафе. Проект реализует местная предпринимательница, получившая статус резидента арктической зоны России. Кроме того, как рассказал глава муниципалитета Сергей Маненков, для гостей подготовят этнографические программы с посещением Хантыйского стойбище и мастер-классы по традиционным ремеслам. Зимой туристам предложат поездки на снегоходах, оленьих упряжках и подледную рыбалку. Власти рассчитывают, что новый комплекс усилит туристическую привлекательность района, который уже показывает рост турпотока и активно развивает этнокультурное направление. Жители Югры могут до 15 июня подать свои проекты на форум «Сильные идеи для нового времени». Авторы лучших инициатив получат возможность представить свои разработки на финальном мероприятии, которое пройдет 22 и 23 июля. В этом году заявки принимаются по 5 направлениям – социальная сфера, кадры и занятость, технологии, экология и климат, а также предпринимательство. Среди тем – поддержка семей, развитие искусственного интеллекта, создание новых рабочих мест, улучшение городской среды и запуск инновационного бизнеса. После завершения приема заявок эксперты помогут участникам доработать проекты, а затем выберут 100 самых перспективных инициатив. Югра традиционно активно участвует в форуме. За последние 3 года жители округа направили более 560 идей и проектов. Отмечу, форум проводится с 2020 года по поручению президента России и объединяет авторов инициатив со всей страны и из-за рубежа. В прошлом году на площадку поступило свыше 35 тысяч предложений. И последний летний сезон открыл новые возможности для югорских путешественников. Из Сургута вновь запущены прямые рейсы в Волгоград. Спрос на южные маршруты в это время года традиционно высок. Первый рейс из Югры привлек 112 пассажиров, в то время как обратный путь выбрали лишь 42 человека. Авиакомпания «Ютэйр» будет осуществлять полеты 2 раза в неделю, по понедельникам и четвергам из Сургута, а по вторникам и пятницам из Волгограда. Время в пути составляет около 2,5 часа. Стоимость самого доступного билета с учетом ручного клади до 5 килограммов начинается от 12 900 рублей. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ERT, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
5: 7:05. Сегодня 8 июня. Сегодня понедельник. 4-дневная рабочая неделя.
6: О,
5: привет!
6: Здорово! 4 дня всего поработали.
5: Да, 4 дня. Отлично. Потом 3 дня отдыхаем в честь праздника, который отмечается 12 июня. Это День России.
6: День
5: подготовка
6: России.
5: По всем городам округа уже идет полным ходом. И ну что, выходные? Да, угу. Молодцы. Клевые, классные, теплые, потрясающие. С мошками и комарами. Это же хорошо. Но мошки,
6: какие мошки и комары?
5: Какие?
6: Понимаешь,
5: большие.
6: Вот сегодня ты вот все время говоришь про мошек и комаров.
5: Конечно.
6: А я поймал себя на том, что меня сегодня впервые укусила мошка.
5: Наконец-то!
6: Первый раз. И то, наверное, это из-за того, что я за тебя вступался перед теми, которые тебя там возле подъезда покусали.
5: Наконец-то!
6: Правда, до этого просто где-то жужжали рядом. Я их видел, но ни я их, ни они меня не трогали.
5: Наконец-то и ты теперь будешь знать, что такое укус мошки.
6: Взял грех на душу с утра уже.
5: Я тебе хочу сказать, что я вчера, думаю, что это дома-то сидеть, такая погода клевая. Дождик прошел, все классно, и пойду в лес. Ну, самое же время, понимаешь, когда
6: по
5: вот
6: это... По грибы уже собралась?
5: Да нет, просто гулять. И самое же время, понимаешь, пойти тогда в лес, когда вот эта вот земля остывает, потому что дождик прошел, солнце... Красота невероятная, фотки потрясающие. Но и комары вот такие вот, просто как голуби, понимаешь?
6: Да,
5: просто как голуби.
6: Два их за ноги, и потом с горы, из леса спускаться на них.
5: Ну, в общем, искусственно была я вчера, не готовы они были ко встрече со мной, но и тем не менее. Было здорово.
6: А ты к ним с концертом как будто шла, да?
5: Ну, практически. Может быть, я с ними хотела подружиться. Может быть, я хотела им сказать, мы с вами одной крови практически. Дайте мне крылья, вместе полетаем, понимаешь?
6: С теми, кто тебя уже покусал, вы действительно одной крови уже.
5: Теперь-то уже, да. Ну, что касается выходных, они действительно были клевые, насыщенные, замечательные, добрые. Никаких, дурных новостей не было, слава богу. Сколько всего было интересного в разных городах. В Сургуте вчера прошел международный Сабантуй. Это было потрясающе. Руслан Николаевич Кухарук присутствовал. Там испекли чак-чак тонна. Тонна!
6: Ничего себе.
5: Одна тонна чак-чака. Это вообще, я подумала, почему я не там?
6: Почему только одна тонна, подумала я.
5: Почему я не там? Ну, кусочек маленький. А чак-чака от тонны. Тонна чак-чака. Я не представляю, что это такое. Я только видела на фотках, но и все люди, которые там присутствовали, я думаю, попробовали.
6: Все, наверное, наелись.
5: Ну, слушай, 50 тысяч человек, говорят, было на мероприятии, и из разных уголков люди приехали.
6: И вообще, когда на халяву поесть, я думаю, каждому приятно, особенно такое вкусное блюдо, как чак-чак.
5: Но помимо чак-чака, там же было всякого много другого. И, слушайте, вот если вы были на этом празднике, жители Сургута, гости,
6: расскажите, тонна чак-чака, это сколько, да?
5: Это сколько, да, фотку покажите. Плюс 7-950-510-66-66, это номер для ваших сообщений. Расскажите, как прошли ваши выходные, чем занимались, может быть, тоже мошек кормили, может быть, на рыбалке были, может, на даче.
6: Я записывал гимн России, мы поднимались на стеллу отсюда, первооткрывателем Югры, и там записывали гимн России.
5: Клево.
6: Клип там будут еще, то есть это был кусочек вот этого гимна, первый только куплет, первые две строчки даже куплета и припев. Потом еще будут люди, и это будет, мне кажется, классно.
5: Здорово, 12 июня можем спокойно наблюдать. В общем, рассказывайте, как прошли ваши выходные. Николай Авдонин.
6: Даша Кузнецова.
5: Доброе утро, Югра.
6: Доброе утро.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 11 минут. 8 июня, понедельник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 20, в Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 24 градуса выше 0. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радушном и Когалыме плюс 24, в Югорске, Советском, Нягане, Белоярском и Березово плюс 15, в Урае 18 градусов выше 0, в Междуреченском плюс 20. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 16, в Сургуте и Нижневартовске 19 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 8 июня, понедельник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 16 минут, 8 июня. Сегодня день социального работника отмечается. Дата выбрана в связи с тем, что 8 июня 1701 года Петр I издает указ, ставший отправной точкой формирования в стране системы социальной защиты. Согласно данному документу, в приютах, богадельнях и домах презрения на 10 больных должен был быть один здоровый человек, который оказывал бы любую помощь немощным. Эта практика сохранилась, собственно, и в год советской власти. Быть социальным работником, надо сказать, это нелегкий труд, потому что приходится брать на себя всю волну людских проблем, невзирая даже на личные какие-то сложности. Отзывчивость, чуткость, человеколюбие – вот те качества, которые нужны, чтобы реализовать себя в этой непростой профессии.
2: Да, поэтому и низкий поклон всем этим людям. Да, действительно, да. Вы делаете великое дело.
1: Международный день домохозяйки и домохозяина отмечается сегодня. И надо сказать, что не секрет, люди любят ходить в гости к приятной, веселой хозяйке, в доме которой царит необыкновенный уют. Но мне кажется, еще было бы круче осознавать, что ты идешь в дом к классному, радушному хозяину. Жена работает, а он, собственно, по дому шуршит. У меня таких знакомых нет, но...
2: А у меня куча таких знакомых. Мне кажется, это всегда так, ну, как-то это... Ну, люди одинаковые становятся, мне кажется.
1: Слушайте, подожди, он не работает вообще.
2: А, ты в этом плане?
1: Ну, конечно!
2: Не работает, а я в плане хозяйственности. То есть она там создала уют дома, а он в Казани что-нибудь приготовил. Вы к ним в гости вечерком. Или с утра, неважно.
1: Нет, я сейчас имела в виду, что когда она...
2: Когда человек не работает, а занимается исключительно работой по дому.
1: Хозяйством домашним, да. Всемирный день петербургских кошек и котов. Всемирный день. И праздник достаточно молодой, с 2005 года, поэтому незабываемыми традициями еще не оброс, надо сказать, да. Но создатели этого праздника – свободные художники Питера, и от своих идей они не отступают, и наоборот, даже фонтанируют ими. Они связывают этот праздник, ну, собственно, с теми котами и кошками, которые в год Великой Отечественной войны помогали.
2: Вот
1: да. Они, когда было нашествие крыс, и, собственно, там...
2: завезли огромное количество кошек для того, чтобы
1: сейчас,
2: от этих крыс избавиться.
1: Сейчас, например, в Эрмитаже около 70 кошек эрмитажевских есть.
2: Работники,
1: это работники,
2: насколько я знаю,
1: они помогают. Да. Кто был в Эрмитаже, в одном из залов, вот я последний раз, когда была, там в одном из залов, ну, с вентиляцией что-то было.
2: Пахнет.
1: И, ох, боже, это, конечно, это, знаешь, как в джунгли заходишь, ну, где-нибудь там, да?
2: Там есть территория,
1: но
2: да?
1: Там большие кошки, всякие тигры и все остальное, на своей территории гуляют, там тоже, ух, так крепенько. И тут тоже такой молодец, запах сразу понятно.
2: То есть для этого в Эрмитаже кошки, да?
1: Да, дальше.
2: Чтобы создать атмосферу незабываемую.
1: Всемирный день океанов отмечается сегодня и день рождения пылесоса. Пылесос. Малышек.
2: Молодец. Мне вчера, кстати, пылесос привезли новый.
1: Зачем?
2: Ну, затем, чтобы пылесосить.
1: Да
2: старый
1: подожди,
2: сломался.
1: Сколько у тебя этих пылесосов?
2: Два, но один промышленный для работы у меня, такой второй. Строительный пылесос, а второй, который...
1: А второй был... сломался.
2: А второй сломался, и теперь надо новый пылесос, чтобы дома пылесосить. Вот его привезли, я его еще не пробовал. А оказывается, у него сегодня праздник, надо как раз в этот знаменательный день его распаковать.
1: Иди, конечно же, отметь этот праздник, у меня дома тоже два пылесоса, даже три. Три у меня пылесоса. У меня три пылесоса.
2: На кой тебе столько?
1: Ну, слушай, но
2: мне она говорит, у меня много пылесосов.
1: У меня один, который моет, второй, который быстренько, если что-то там рассыпалось,
2: готовит.
1: Ну и большой такой, который прямо вот, которым я раз в неделю там. Всеми остальными там, несколько раз в день могу, а основным большим, ну чтобы...
2: Как
1: прямо...
2: много у тебя свободного времени? Пылесосит она несколько раз в день. Ничего себе!
0: Утро начинается здесь. Югра! Радио Югра. Реклама.
3: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 25 минут. Встреча с коллегами неизбежна. И, конечно же, хочется с ними разговаривать и разговаривать. Буквально через мгновение они появятся в нашей студии. Встречайте, Никита и Марина сегодня с нами.
2: Итак, чего нам будет не хватать, Марина, с тобой очень сильно, буквально через 2-3 недели. Ой, я уже в отпуске.

0: Абрикосовый воздух.
1: Да, кремний там.
2: Да. Ребят, ну привет. Вам короткая рабочая неделя. Приветствуем ее. И давайте, мы сегодня про деньги. 60% россиян верят в денежные приметы. Верите вы?
3: Я скажу так, что, знаете, если бы я верила в них, наверное, у меня были бы деньги. Mm-hmm. Так, наверное, это работает. Ну, вообще, раньше...
4: Нет, если бы они работали, то у тебя были бы деньги.
3: Я и говорю, вот если бы они работали, да, возможно. Раньше у меня был красный кошелек. Почему-то вот было такое поверье в наших кругах студенческих, что если... Слушай, но есть в этом что-то, да. И был красный кошелек. И обязательным условием было, чтобы в нем хранились монетки. Именно...
2: Железные
3: денежки, да, да.
4: Других-то вот. Там и не бывало.
3: И $1. Доллар там, либо один, там...
2: Посмотри-ка,
3: да, ну, ага. Там по возможности, конечно.
2: По возможности, так.
3: Вот, да. Ну, какое-то время там это у меня хранилось, и я даже ходила с этим кошельком.
1: А потом
3: я просто перестала. Да, потом я перестала просто носить кошелек, понимаете? Потому что нет необходимости.
2: А, вот, и теперь карта просто.
1: А, что, я думаю, просто не модно.
4: Все, конечно, все на счета.
2: Никит, слушай, подождите. Смотрите, у вас какие-то символы богатства дома есть? У нас же опрос сегодня такой, мы же у всех югорчан спрашиваем. Есть ли у вас, уважаемые югорчане, дома символы богатства? Ну, это денежное дерево, вот это жаба, вот это подкова, не знаю, может быть, кто-то...
1: Жаба вот тут.
2: Да.
1: Когда зарплата приходит, и ты потом рассчитываешься, и вот тут жаба такая давит немножко.
2: Да, может, еще что-то, да, рассказывайте.
4: Вы знаете, вот по поводу символов не скажу. Единственное, что есть такая группа у нас, несчастный случай, все ее знают.
3: Да, конечно.
4: Они придумали примету. Это было очень давно, вот, и как-то дядюшка мой, мне, любимый мой, поведал эту примету, что когда ты проезжаешь под мостом, по которому идет поезд, ну, то есть вот такие вот...
1: Под любым
4: мостом. Под любым мостом, где идет поезд.
3: Так.
4: Нет, берешь кошелек с деньгами и складываешь на голову.
2: Да?
4: И тогда... Это они придумали примету, и они сказали, что они в нее верят, и вот что она работает.
3: Ну, и тогда были кошельки с деньгами,
4: тогда
3: понимаешь?
4: Тогда были кошельки с деньгами,
3: вот
4: тогда...
1: А у меня и сейчас есть кошелек с деньгами, на всякий случай. Я в двух реальностях живу. Ну, правда, бывают сейчас...
4: Советские рубли не считаются.
1: У меня там 5 рублей лежит, правда, бумажных, вот, современных. У меня не было...
3: Есть еще миллионы, знаете, 1 миллион, там, ну, на которые мы жвачки покупали.
2: Угу. Что, да. Что ты говоришь,
1: у меня не вот не было дома никогда, с
2: денег.
1: Детства никаких денег, да-да-да. Поэтому, собственно, третий год в одной футболке. Не было никогда примет каких-то, связанных с деньгами. Я имею в виду символов, которые привлекают деньги. Но свистеть дома категорически запрещено было. Батя вот. Подзатыльники раздавал направо и налево. А художественный свист — это так привлекательно. Я очень хотел стать художественным свистуном.
2: Я тебе хочу сказать, что у тебя
4: это
2: нормально это получилось.
4: Люди в мире, представляешь?
2: Ты понимаешь, что у тебя нормально, ты так свистишь художественно, что ты меня извини. Это просто заслуживаешься.
1: Спасибо, наконец-то.
2: Песня, понимаешь, ты песня. Что касается...
3: Ну, может быть, и к лучшему, что Коля им не стал, да?
2: Да, возможно. Нет, ну, Марин...
4: Почему ты опоздал сегодня на работу? После этого начинается художественный свист.
2: Конечно. Ты же посмотри на него. Он
1: поступает. Поэтому я не опаздываю на работу. Чтобы не свистеть с утра, чтобы деньги водить.
2: Настроение клевой, короткой рабочей недели вам и всем, кто находится в компании,
3: да,
2: с нами.
3: И всем достатка
1: денег.
3: Молодец.
1: Много,
3: молодец.
1: Много.
3: Все, дорогие коллеги.
2: Ну, молодцы. Да. Давайте, пока-пока. Пока-пока.
5: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
6: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югорские энергетики приступают к масштабной модернизации электросетевого комплекса. В Белоярском районе появится новый туристический центр «Сургут» и «Волгоград». Вновь связало прямое авиасообщение. Энергетики Югры направят более 6,5 миллиардов рублей на подготовку электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду. Контроль за работами осуществляет штаб по обеспечению безопасности электроснабжения при правительстве региона. Для надежной работы комплекса в период максимальных нагрузок энергетики запланировали порядка 4000 мероприятий по ремонту, реконструкции и замене оборудования. Особое внимание уделяется готовности персонала к внештатным ситуациям. В течение года запланировано 718 противоаварийных тренировок, 118 из них уже проведены. Для оперативного реагирования на возможные технологические нарушения сформированы 160 аварийно-восстановительных бригад, обеспеченных необходимой техникой и материалами. Круглогодичный туристический комплекс «Казым Арктик Клуб» начнут строить в этом году в Белоярском районе. Новый кемпинг разместится на берегу реки и станет одной из ключевых точек отдыха в арктической части Югры. На первом этапе появятся 5 современных домов-шалашей с панорамными окнами, 3 бани с сибирскими чанами и мини-кафе. Проект реализует местная предпринимательница

0: получившая статус резидента Арктической зоны России. Кроме того, как рассказал глава муниципалитета Сергей Маненков, для гостей подготовят этнографические программы с посещением Хантыйского стойбища и мастер-классы по традиционным ремеслам. Зимой туристам предложат поездки на снегоходах, оленьих упряжках и подледную рыбалку. Власти рассчитывают, что новый комплекс усилит туристическую привлекательность района, который уже показывает рост турпотока и активно развивает этнокультурное направление. Жители Югры могут до 15 июня подать свои проекты на форум «Сильные идеи для нового времени». Авторы лучших инициатив получат возможность представить свои разработки на финальном мероприятии, которое пройдет 22 и 23 июля. В этом году заявки принимаются по 5 направлениям: социальная сфера, кадры и занятость, технологии, экология и климат, а также предпринимательство. Среди тем – поддержка семей, развитие искусственного интеллекта, создание новых рабочих мест, улучшение городской среды и запуск инновационного бизнеса. После завершения приема заявок эксперты помогут участникам доработать проекты, а затем выберут 100 самых перспективных инициатив. Югра традиционно активно участвует в форуме. За последние 3 года жители округа направили более 560 идей и проектов. Отмечу, форум проводится с 2020 года по поручению президента России и объединяет авторов инициатив со всей страны и из-за рубежа. В прошлом году на площадку поступило свыше 35 тысяч предложений. И последний летний сезон открыл новые возможности для югорских путешественников. Из Сургута вновь запущены прямые рейсы в Волгоград. Спрос на южные маршруты в это время года традиционно высок. Первый рейс из Югры привлек 112 пассажиров, в то время как обратный путь выбрали лишь 42 человека. Авиакомпания «Ютэйр» будет осуществлять полеты 2 раза в неделю, по понедельникам и четвергам из Сургута, а по вторникам и пятницам из Волгограда. Время в пути составляет около 2,5 часа. Стоимость самого доступного билета с учетом ручного клади до 5 килограммов начинается от 12 900 рублей. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Главное окружное радио.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 36 минут. 8 июня, понедельник сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 20, в Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 24 градуса выше ноля. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 24 градуса тепла в течение дня. В Югорске, Советском, Нягань, Белоярском и Березово плюс 15, в Урае плюс 18, в Междуреченском 20 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 16, в Сургуте и Нижневартовске 19 градусов выше ноля. Это был прогноз погоды на сегодня, 8 июня, понедельник.
0: Радио Югра.

0: реклама.
1: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
2: Добро пожаловать в ВТБ.
1: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Если мои дети будут чаще гулять, у них будет больше друзей.
7: Мечтайте без «если». В жилом районе Беринг, в Тюмени, дворы как место приключений. Юкольники, вулканы и камчатский краб за окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на enko.ru.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Энко». Беринг, квартал на Камчатской. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Внимание! С 12 по 14 июня выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Свежая рыба, сочная дичь, кедровые орехи прямо с тайги, мед, дикоросы, молочная продукция, изделия народных промыслов, сувениры и товары со знаком «Сделано в Югре». Ждем вас в Нижневартовске. Приходите, покупайте. Югорская, город Нижневартовск, набережная реки Аби. Фестиваль «Самотлорские ночи».
10: Без возрастных ограничений.
11: Никто не ставит лайков?
12: Обнови контент.
11: Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
13: Лайк.
11: Общение.
13: Лайк.
11: Знания.
13: Лайк.
11: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
14: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
15: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
16: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
17: В ЮГУ я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
18: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
14: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
19: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
20: Да, ищу. В Ленторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
19: А, тот самый цветочный у молотка?
20: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
19: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
21: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
22: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
21: Реклама – лишние расходы.
22: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
23: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
24: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на один год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 7 часов 48 минут. Умно, вспомните, как долго вы откладываете то, что уже давно должно было быть сделано, и сделайте это уже, наконец, сегодня.
1: Тельцы сегодня стоит заняться делами, связанными с оформлением документов и их организацией.
0: Близнецы, сегодня похвастаетесь своими достижениями, пусть вам немного позавидуют.
1: Раки, сегодня повидайтесь с людьми, поддержка которых вам бы не помешала.
0: Львам сегодняшний день будет наполнен вашим нескончаемым энтузиазмом. Вы буквально свернете горы.
1: Девы, сегодня вам придется терпеливо выслушать тех, кто с вами не согласен, и сделать все равно по-своему.
0: Отлично, весы, сосредоточьтесь на работе. Сегодня она принесет положительные эмоции.
1: Скорпионы, сегодня постарайтесь не задеть чужие чувства, да и свои поберегите.
0: Стрельцы, смело сегодня предлагайте какие-то необычные идеи, особенно на работе.
1: Козероги, звезды просят посвятить этот день спокойному отдыху и своему здоровью.
0: Водолеи, сегодня не пренебрегайте мнением окружающих. Иногда они действительно правы.
1: Рыбы, помните, перемены в жизни не произойдут сами по себе. Вам придется приложить усилия.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 54 минуты, и прежде чем Коля начнет объяснять фразеологизм, очередной от ФНИ, есть сообщение от Надежды. Надежда пишет: Николай, Даша, все радиослушатели, доброе утро. Отличного всем дня и вам, Надежда, отличного дня, прекрасного настроения. И обязательно пишите еще. В общем, это касается вообще всех. Что касается этих...
2: фразеологизмов, да. Про них.
1: Да, ФНИ написала нам, и что, и так-так-так.
2: Да, будем экстренно, сразу по горячим следам, через пень-колоду.
1: Да, доброе утро, уважаемые ведущие. Не разбирали ли вы такие фразеологизмы? Через пень-колоду спрашивают. ФНИ это чекалт...
2: А девушка, которая присылает нам фразеологизмы постоянно, я на самом деле готовил другой, но мне вот этот понравился. Между прочим, ну, понятно, что это выражение означает подходить к делу безответственно, небрежно, работать хаотично, с перебоями, вот что-то такое. И, между прочим, в научной среде до сих пор нет точного, как сказать, объяснения, откуда пошел этот фразеологизм, что он конкретно означает. В 19 веке появилось объяснение, что это прошло из непролазных лесов, когда через... то есть в этой фразе была буква «В». Через пень в колоду. То есть перешагивая через пень, наступать на колоду. Колода – это поваленное дерево, такое старое, достаточно большое, а, как правило, трухлявое, в него можно провалиться. Это одна из версий. Вторая, говорят, что это из лесорубной среды пошло. То есть когда валили лес, было неудобно это делать через пень. То есть надо было обязательно валить в другую сторону. И вроде как лесорубы тоже подтверждают, что такое вот существует. Еще по одной версии, мне очень понравилась, она в 21 веке уже появилась. Вообще, на самом деле, Александр Сергеевич... Кстати, вот по поводу вот этой вот версии, что это лесорубная среда, Александр Сергеевич Пушкин писал своей
1: жене... День рождения
2: жене,
1: которого мы отмечали,
2: да,
1: в субботу.
2: Да, вот недавно день русского языка был, и, да, день рождения Александра Сергеевича, что он писал своей жене: «Я работаю лениво, через пень колоду валю». То есть вот он и говорил про то, что вот такой фразеологизм из лесорубной среды появился. Но в 21 веке исследователи выяснили, что так еще называли женщины нелюбимого и старого мужа. Пень-колода. Ну, то есть человек, который, ну, вроде как уже не нужен.
1: Нормально всю жизнь с ним прожила, да. И вот это пень-колода.
2: Вот пень-колода надоел.
1: Женщины, что происходит вообще?
3: Утро начинается.

0: точное время 8:00 утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Сургут с размахом отметил третий международный иртышский сабантуй. В Белоярском районе появится новый туристический центр. Сургут и Волгоград вновь связало прямое авиасообщение. Сургут стал эпицентром грандиозного праздника третьего международного иртышского сабантуя, который собрал более 50 тысяч человек. Это событие стало настоящим воплощением дружбы и уважения к многовековым традициям, объединив гостей из разных уголков России, а также Казахстана и Китая. Главная площадь города превратилась в бурлящий центр притяжения, где переплелись культура, ремесла и гастрономические изыски. Были организованы разнообразные интерактивные зоны и увлекательные мастер-классы. Особый интерес вызвали всероссийские соревнования по борьбе корыш. Губернатор Югры Руслан Кухарук, открывая торжество, подчеркнул значимость этого праздника как символа единства поколений и народов. Он выразил особую признательность делегациям из Казахстана, Китая, Татарстана и Башкортостана, назвав их не просто гостями, а настоящими друзьями и соорганизаторами. Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов, людей труда и созидателей, чьи заслуги были отмечены в этот день. Сабантуй, как дань уважения земледельцам, на сей раз прошел в рамках года единства народов России, года молодой семьи в Югре, став ярким примером того, как традиции могут объединять и вдохновлять. Этим летом юные жители Югры смогут выбрать отдых по душе. Для них будут работать 520 площадок, от классических загородных лагерей до дневных центров, палаточных городков и трудовых отрядов. Планируется, что в регионе отдохнут более 71 тысячи ребят, а если учесть тех, кто выйдет за пределы округа, общее число достигнет внушительных 123 тысяч. Организаторы подготовили для детей около 16 тысяч ярких событий и 243 тематические смены. Среди них и эксклюзивные программы от движения первых и в живописи Писном лагере «Окуневские зори». Особая забота предусмотрена для детей участников СВО, сирот, ребят из малообеспеченных семей, детей с инвалидностью, а также для юных гостей из Макеевки и Арктической зоны Югры. Для них зарезервировано свыше 3000 мест. Круглогодичный туристический комплекс «Казым Арктик Клуб» начнут строить в этом году в Белоярском районе. Новый кемпинг разместится на берегу реки и станет одной из ключевых точек отдыха в арктической части Югры. На первом этапе появятся 5 современных домов-шалашей с панорамными окнами, 3 бани с сибирскими чанами и мини-кафе. Проект реализует местная предпринимательница, получившая статус резидента Арктической зоны России. Кроме того, как рассказал глава муниципалитета Сергей Мненков, для гостей подготовят этнографические программы с посещением Хантыйского стойбище и мастер-классы по традиционным ремеслам. Зимой туристам предложат поездки на снегоходах, оленьих упряжках и подледную рыбалку. Власти рассчитывают, что новый комплекс усилит туристическую привлекательность района, который уже показывает рост турпотока и активно развивает этнокультурное направление. И последний летний сезон открыл новые возможности для югорских путешественников из Сургута. Вновь запущены прямые рейсы в Волгоград. Спрос на южные маршруты в это время года традиционно высок. Первый рейс из Югры привлек 112 пассажиров, в то время как обратный путь выбрали лишь 42 человека. Авиакомпания «Ютейр» будет осуществлять полеты дважды в неделю, по понедельникам и четвергам из Сургута, а по вторникам и пятницам из Волгограда. Время в пути составляет около 2,5 часов. Стоимость самого доступного билета с учетом ручной клади до 5 килограммов начинается от 12 900 рублей. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 8:05. 8 сегодня июня. Сегодня понедельник. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро. С самого утра про самое любимое. Про денежки. Про мои любимые деньги. Слушай, ну вот не надо мне. Вот только не говори, что денежки твои нелюбимые. Ну, не надо. Конечно же, они вон какие красивые. Посмотри, они
5: Не знаю, я не любуюсь ими так. Тем более, в последнее время их вообще практически не вижу.
0: А
5: не в том плане, что у меня их нет, а в том плане, что они виртуальные. Ну, то есть, где-то на карте лежат, ты денег особо не видишь. знаешь, вот я тебе показывал, у меня в кошельке сейчас 5-рублевые вот бумажные.
0: А они, между прочим, на тысячные похожи, и как бы и на пятидесятки тоже, ну, чем, ну, цветовая гамма.
5: Мне,
0: да, предлагаю.
5: Купить 5 рублей у меня за 1000, это ты хочешь сказать?
0: Почти 60% россиян верят в денежные приметы, и наиболее распространенные из них — это мусор не выносить, не да, в смысле...
5: Вечером,
0: да, не давать в долг тоже вечером, дома не свистеть, не передавать деньги через порог. Ну да, вот эти все такие приметы, которые как будто бы ты не веришь в них, но почему-то соблюдаешь, да? Около 2/3 да, признаются, что не рассказывают окружающим о своих финансовых планах заранее. Ну, то есть, пойду склад найду, не буду рассказывать заранее.
5: Не, о вложениях имеется в виду, что я вот сейчас куда-то вложил деньги, и в скором будущем мне как прилетит.
0: Ну, в общем, боятся, что их сглазят для привлечения денег. А россияне тратят их, чтобы заработать еще больше. Молодцы. Вот это мне нравится. Я трачу много, чтобы заработать еще больше.
5: Ну да, дай деньгам свободу, да, что-то такое. Да.
0: В общем, есть еще и те, кто пересчитывают накопленные суммы или, например, кладут в кошелечек там какие-то свои личные символы. Ну, кто-то, у кого-то лавровый листочек, да, у кого-то монеточка с дырочкой.
5: Или...
0: А кто-то крыску, совушку, там,
5: мышку.
0: Я слышал,
5: что просто купюру какую-то нужно обязательно иметь в кошельке, и типа деньги привлекают деньги. Да, вот поэтому у меня, собственно, 5-рублевые лежат много.
0: Ну и плюс ко всему, есть символы богатства в домах у россиян. Денежное дерево, денежная жаба и вот эти вот, знаешь, вот эти вот подковы и все остальное. А мы же, конечно же, хотим выяснить сегодня, есть ли у вас дома символы богатства. Мне нравится вот это сочетание символы богатства.
5: Причем не денежные символы, а именно богатство. Ну да, интересно, помогает или нет. Может быть, есть какой-то талисман, который конкретно помогает.
0: Да. Ну, в общем, что касается символов богатства. Денежное дерево, денежная жаба с монеткой. Возможно, есть и то, и другое. Или же у вас нет никаких талисманов. Деньги просто есть, а талисманов нет. Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений. Телеграм и Макс. Группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Голосованию и комментариям надо присоединиться. Что касается комментариев, есть же они уже, да? И мне понравилось сообщение от Евгения к вопросу о символах богатства. Вентилятор, посудомойка и морозильная камера.
5: Отлично.
0: Евгений, тогда давайте с вами бороться. Вентилятор, посудомойка, морозильная камера, три пылесоса, посушильная машина.
5: Вон что, меряетесь.
0: Я и говорю, давайте бороться, да? На кулачках, что ли, да? Драться.
5: Имеется в виду, я насколько понимаю, что вот эти все вот символы богатства экономят каким-то образом финансовые...
0: Нет, я думаю, что здесь как раз Евгений имел в виду, что я могу себе позволить. Конечно, я могу себе позволить и камеру морозильную, вентилятор, и посудомойку.
5: Это значит, что в камеру морозильную есть что положить, да? Чем-то пачкаю посуду.
0: Да, и слава богу. Ну, в общем, что, мы выясняем сегодня, есть ли у вас символы богатства дома. Если да, рассказывайте. Если нет, тоже рассказывайте, почему нет. А может быть, вы действительно не верите в это. Просто, ну, просто они у вас есть, эти деньги, слава богу.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 12 минут. 8 июня, понедельник сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 20, в Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 24 градуса тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойкерском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 24 градуса выше нуля. В Югорске, Советском, Нягане, Белоярском и Березово плюс 15, в Урае плюс 18, в Междуреченском 20 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 16, в Сургуте, Нижневартовске 20 градусов выше нуля, в Тюмени плюс 18. Это был прогноз погоды на сегодня, 8 июня, понедельник.
0: Радио Югра.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8:17. 8 июня сегодня, напомню, понедельник. И мы же сегодня про деньги, про приметы, про всякие. Мы выясняем сегодня, есть ли у вас дома символы богатства, денежное дерево, денежная жаба с монеткой во рту, может быть, подкова, может быть, есть и то, и другое, может, еще какие-то штуки интересные.
3: Там еще какой-то пузатый дядька иной раз бывает. Которому надо гладить животик, и типа будут деньги водиться.
2: Вот, что касается пузатых дядек, здесь есть сообщение от ФНИ.
3: Как это касается пузатых дядек, мне интересно.
2: Сейчас рассказываю. ФНИ пишет: доброе утро, Дашколин. Есть символы богатства. Три нецки купила 30 лет назад в Китае.
3: Ничего себе.
2: И когда пылюку вытираю, поглаживаю животик и мешок. Вот как раз к вопросу.
3: Нецки это называется?
2: Это нецки, да.
3: Название.
2: Огромная лягушка во рту, у нее какая-то монетка. Монету я давно вынула. Пришлось потрудиться, правда. Вложила ей в рот долларовую купюру и евро.
3: Круто.
2: Лет 10 назад. И смотрит она на меня. Смотрит она строго на восток. Быть добру, говорит Фания. Хорошего вам эфира. Но Фания верит в это, видишь, и достала вот эту какую-то непонятную монетку изо рта этой жабы, положила туда правильные деньги, и
3: достала, чтобы рассчитаться где-то, типа, все, уже настолько не было денег.
2: Она там с дырочкой, ну там квадратик такой, да.
3: Ну, то есть, прикольно, человек настолько верит, что даже, ну, то есть, привлекает не те деньги, вот, небольшие, да, непонятные, с дыркой, а вот правильные деньги.
2: Вообще, надо сказать, что психологи говорят, что люди ставят в доме символы богатства, ну, вот эти вот статуэтки всякие, там, растения, картины и все такое, а не только вот из-за магии какой-то такой, в которую веруют, да, они делают это из-за психологии как раз, из-за культуры, из-за желания создать вокруг себя упорядоченную денежную среду такую, знаешь. И есть психологические причины, почему вот это работает, даже без какой-либо мистики. Вот это вот символы, например, там, трехногая жаба, или там денежное дерево. Это якорь на финансовое мышление. И вот если каждый день вот этот якорь попадает тебе в поле зрения, он не напоминает тебе о долгах, он настраивает мозг замечать возможности для заработка. Это так работает, как, знаешь, самопрограммирование. Я живу в доме, где ценят деньги и так далее, так далее. Дальше, что говорят психологи, как только у тебя дома появляются вот такие символы богатства, у тебя снижается уровень тревожности через вот эти ритуалы. Когда ты трешь эту монетку, или там трешь это пузо этому пузатому дядьке, или там подкладываешь купюру куда-то там, или перекладываешь, ты совершаешь маленький такой предсказуемый ритуал. И вот в условиях нестабильной экономики такой ритуал снижает уровень кортизола, гормон стресса, мы все это знаем. Успокаивается человек, когда это делает такие, проводит такие ритуалы, и начинает действовать более рационально, а не вот никакой паники.
3: Мне вообще говорят про то, что я очень много слышал про это, что именно так и работают любые...
2: Ритуалы?
3: Не ритуалы, а любые, как это, обереги. Именно так работают. С ними вроде как надо работать. Если у тебя что-то на шее висит, недостаточно, чтобы это просто висело. С этим нужно, там, не знаю, разговаривать, работать. Какое-то время этому уделять, создавать ритуал какой-то для того, чтобы ты обращал на него внимание, то тоже сродни медитации, насколько я знаю.
2: И вообще психологи говорят, что если человек искренне верит, что статуэтка, там, не знаю, слона с хоботом в дырке, у него там деньги и все в дырке, в хоботе, я имею в виду.
3: В носу.
2: Да. И все это, например, привлекает богатство, человек в этот момент становится увереннее. А уверенность помогает лучше торговаться, просить повышения зарплаты, рисковать в бизнесе. И вот успех случается не из-за слона, надо понимать, или не из-за жабы, а из-за изменения поведения человека. И психологи говорят, что если вам помогают такие ритуалы, ни в коем случае не обращайте внимания на тех людей, которые... ты что? Вот вы продолжаете это делать. Хотите хоть весь дом, уставьте себе этими жабами, нецки животатых мужиков и все остальное. Ради бога, деревьями все усадите себе. Если вам помогает это успокоиться, если вы искренне верите в то, что это работает, без проблем, вы можете это делать легко. Не стоит обращать внимание на смешки.
3: Причем я почему-то... Да, это действительно так. Вообще сейчас, мне кажется, очень толерантные люди друг к другу стали. Раньше тоже говорили, там, если вот йогой занимается человек, да что он там вообще делает? ходит, это ерунда какая-то.
2: Там придумал, это йога вот
3: на,
2: делает.
3: Пусть они там у себя на Востоке делают. Угу. Еще что-нибудь там, скажем, как это, вот со звездами-то все. Астрологией кто-то занимается. Раньше, ну правда, типа магия какая-то или что. Сейчас как-то очень спокойно к этим людям относишься. И да пусть человек делает все, что хочет. Я буду делать то, что я хочу. Ну вот я, например, очень часто концентрируюсь на ритуалах, которые нельзя делать, на каких-то вещах, которые, ну, не нужно делать, иначе денег не будет дома. И мне всегда говорят, нельзя со стола вытирать крошки, например, рукой, нужно обязательно это делать салфеткой, да, я всегда это рукой делаю. Может быть, поэтому
2: я нищеброд такой. Может, тебе тряпку подарить, такой, в конце концов.
0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра. Реклама.
4: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
5: Добро пожаловать в ВТБ.
4: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам, гонишь их, кого куда, под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
8: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: Мировым товаром мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Внимание! С 12 по 14 июня выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Свежая рыба, сочная дичь, кедровые орехи прямо с тайги, мед, дикоросы, молочная продукция, изделия народных промыслов, сувениры и товары со знаком «Сделано в Югре». Ждем вас в Нижневартовске. Приходите, покупайте Югорское. Город Нижневартовск, набережная реки Оби. Фестиваль «Самотлорские ночи».
3: Без возрастных ограничений.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8:28. Про денежные приметы говорим сегодня и про символы богатства, которые есть в вашем доме. Какие они, рассказываете? Все, что связано с этими приметами, тоже рассказывайте. +7 950 510 66 66 это номер для ваших сообщений. А Телеграм и Макс, группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Сергей пишет: доброе утро, Радио Югра. У меня есть денежный алтарь. Если посещать его 5 дней в неделю, то это приносит богатство. Браво! Сергей, здорово. Браво! Лучшее сообщение!
3: Если еще 2 дня добавить, будет больше денег?
2: Конечно! Ты попробуй! Конечно!
3: О здоровье!
2: Но это уже побочка.
3: Это да.
2: Так, а еще есть у Сергея манекинеко. Это денежный котик, знаешь, у которого рука тык-тык-тык-тык-тык. Mm-hmm. Вот
3: да-да-да-да.
2: Хорошенький такой, на китайца похоже. Ну, такие они, у них такие глаза. Вот. И,
3: азиатские.
2: Да, Сергей не привез откуда-то, а купил. Я когда последний раз была в Азии, и я не стала покупать кота, а я купила панду. Я страшно люблю этих медведей, и у меня там дома всякие картинки, там все такое. И я купила панду. И она тоже так башкой тык-тык-тык.
3: Это
2: тык,
3: тоже
2: тык.
3: Для того, чтобы деньги привлекать?
2: Я,
3: да,
2: думаю, или... что да. Но вообще это просто статуэточка вообще, такая, от солнца работающая.
3: На самом деле, я, насколько я понимаю, будет у тебя, ну, должен у тебя работать тот, как сказать, тот талисман, в который ты вкладываешь смысл того, что он будет привлекать к ней деньги.
2: Это да.
3: Если ты захочешь, чтобы у тебя там, не знаю, стоял горшок с каким-нибудь цветком и привлекал деньги, вот, значит, для него у тебя и должен быть ритуал.
2: Вот Саша написал: привет, красные трусы на люстре, это денежная примета. Я не поверила сначала, на самом деле я думала, что это прикол. И сейчас открываю, спасибо интернету, сразу после выпуска новостей я расскажу, правда это или нет.
1: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
4: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Сургут с размахом отметил 3-й международный иртышский сабантуй. В Белоярском районе появится новый туристический центр. Сургут и Волгоград вновь связала прямое авиасообщение. Сургут стал эпицентром грандиозного праздника 3-го международного иртышского сабантуя, который собрал более 50 тысяч человек. Это событие стало настоящим воплощением дружбы и уважения к многовековым традициям, объединив гостей из разных уголков России, а также Казахстана и Китая. Главная площадь города превратилась в бурлящий центр притяжения, где переплелись культура, ремесла и гастрономические изыски. Были организованы разнообразные интерактивные зоны и увлекательные мастер-классы. Особый интерес вызвали всероссийские соревнования по борьбе корыш. Губернатор Югры Руслан Кухарук, открывая торжество, подчеркнул значимость этого праздника как символа единства поколений и народов. Он выразил особую признательность делегациям из Казахстана, Китая, Татарстана и Башкортостана, назвав их не просто гостями, а настоящими друзьями и соорганизаторами. Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов, людей труда и созидателей, чьи заслуги были отмечены в этот день. Сабантуй, как дань уважения земледельцам, на сей раз прошел в рамках года единства народов России и года молодой семьи в Югре, став ярким примером того, как традиции могут объединять и вдохновлять. Этим летом юные жители Югры смогут выбрать отдых по душе. Для них будут работать 520 площадок, от классических загородных лагерей до дневных центров, палаточных городков и трудовых отрядов. Планируется, что в регионе отдохнут более 71 тысячи ребят. А если учесть тех, кто выйдет за пределы округа, общее число достигнет внушительных 123 тысяч. Организаторы подготовили для детей около 16 тысяч ярких событий и 243 тематические смены.

0: Ивановной. Среди них и эксклюзивные программы от движения первых и в живописном лагере «Окуневские зори». Особая забота предусмотрена для детей участников СВО, сирот, ребят из малообеспеченных семей, детей с инвалидностью, а также для юных гостей из Макеевки и арктической зоны Югры. Для них зарезервировано свыше 3000 мест. Круглогодичный туристический комплекс «Казым Арктик Клуб» начнут строить в этом году в Белоярском районе. Новый кемпинг разместится на берегу реки и станет одной из ключевых точек отдыха в арктической части Югры. На первом этапе появятся 5 современных домов-шалашей с панорамными окнами, 3 бани с сибирскими чанами и мини-кафе. Проект реализует местная предпринимательница, получившая статус резидента арктической зоны России. Кроме того, как рассказал глава муниципалитета Сергей Мненков, для гостей подготовят этнографические программы с посещением Хантыйского стойбище и мастер-классы по традиционным ремеслам. Зимой туристам предложат поездки на снегоходах, оленьих упряжках и подледную рыбалку. Власти рассчитывают, что новый комплекс усилит туристическую привлекательность района, который уже показывает рост турпотока и активно развивает этнокультурное направление. И последний летний сезон открыл новые возможности для югорских путешественников из Сургута. Вновь запущены прямые рейсы в Волгоград. Спрос на южные маршруты в это время года традиционно высок. Первый рейс из Югры привлек 112 пассажиров, в то время как обратный путь выбрали лишь 42 человека. Авиакомпания «Ютейр» будет осуществлять полеты дважды в неделю, по понедельникам и четвергам из Сургута, а по вторникам и пятницам из Волгограда. Время в пути составляет около 2,5 часов. Стоимость самого доступного билета с учетом ручного клади до 5 килограммов начинается от 12 900 рублей. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Главное окружное радио. Югра.

0: радио. Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 37 минут. 8 июня, понедельник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 20, в Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 24 градуса тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 24 градуса со знаком плюс. В Югорске, Советском, Нягане, Белоярском и Березово воздух прогреется до 15 градусов. В Урае плюс 18, в Междуреченском 20 градусов выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 16, в Сургуте и Нижневартовске 20 градусов тепла, в Тюмени плюс 18. Это был прогноз погоды на сегодня, 8 июня, понедельник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:40. Мы про символы богатства сегодня речь ведем. Выясняем, есть ли у вас дома какие-то символы богатства. Если да, рассказывайте, какие. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений Телеграм и Макс. Если нет, тоже рассказывайте, почему. Вот у меня, например, дома нет никаких символов богатства. Ну, правда, я...
2: Ну, ты же говоришь, что у тебя там какая-то мышь в кошельковая.
1: Я тебя умоляю, нет у меня никакой мыши. Была
2: ты
1: когда-то давно.
2: Вот это, как ты говоришь, там еще пума.
1: Это панда.
2: Панда.
1: Так она же у меня не для этого. Она мне нравится.
2: Просто для красоты. Ну,
1: конечно, это статуэточка, на которую лучи солнца попадают. У меня с утра на солнечную сторону в окна, и попадает, когда туда солнце, она начинает
2: А я на выходных выяснил, что у меня, оказывается, полный дом символов богатства. У меня там и домовой вот этот висит, которому денежку тоже кладут туда, для того, чтобы деньги водились дома. И где-то жаба, я вчера протирал пыль, не вчера, позавчера, а на полочках с книгами, там стоит эта жаба, вот эта трехлапая, серьезно.
1: Все-таки.
2: Где-то на полочке еще статуэтка, вот мужичок вот с этим пузатенький, как там,
1: Нецкий. Да.
2: Вот он тоже есть. И это не мое все, на самом деле, я же на съемной квартире живу.
1: Поэтому у тебя нет денег.
2: Может быть, я как бы не важно, где стоят эти символы, они все равно хозяину деньги приносят.
1: Да, ну, возможно.
2: Да?
1: Я тебе предлагаю вот трусы на люстре, пожалуйста.
2: Отлично.
1: Александр прислал сообщение, красные трусы на люстре. Дэн спрашивает, а трусы новые должны быть или не новые? Красные на люстре. Рассказываю,
2: ну-ка,
1: это
2: давай.
1: Удивительно. Красное нижнее белье – это мощный денежный магнит. Причем,
2: конечно,
1: смотрите, здесь нет разницы,
2: мужской
1: или женской. Красное нижнее белье. Главный ритуал заключается в том, чтобы закинуть эти новые красные трусы на люстру левой ногой, закрепив этот, собственно...
2: Сняв предварительно с себя без рук.
1: Да, да? Нет, ну, это, нет же, новые же, ну ты что, не
2: понял.
1: Понимаешь?
2: Ну и... так вроде поднадел, да.
1: В общем,
2: раз.
1: Смотри, как это работает.
2: Ага.
1: Чтобы талисман сработал, обязательно они должны быть новыми. Не нужно носить.
2: Понятно,
1: перед
2: хорошо.
1: Этим, да. Нужно забрасывать их на люстру левой ногой, стоя спиной к источнику света.
2: Mm-hmm.
1: Ну, то есть,
2: люстре,
1: шу,
2: то
1: как этот, как его, как это, букет невесты.
2: Ага.
1: Только здесь немножко другое.
2: Невеста.
1: Дальше. Рекомендуется проводить этот ритуал в период новогодних праздников или на растущую луну. Многие, те, кто верят в эту примету, они советуют произносить позитивные какие-то там аффирмации. Например, трусы на люстру, деньги в дом.
2: Ага.
1: Чтобы, чтобы запустить
2: заклинание.
1: Этот поток. Да.
2: Ага.
1: И вообще такой обряд считается привлечением удачи, он популярен очень у многих, особенно вот, собственно, в новогодние праздники.
2: Мне просто интересно, вот еще каждый раз надо новые трусы, получается.
1: Но ты один раз Новый год, ты один раз, что ты в году.
2: Как это? Один раз в году. Ну, я и говорю, каждый год надо новые трусы.
1: Но если не сработало, еще раз попробуй.
2: Те ведь уже пыльные, старые, получается, и стирать пора. Если постирал, значит, они уже не новые.
1: Здесь, кстати, не идет вообще разговора о том, что с ними делать. Год они висеть там должны, или просто я...
2: Вот ты, как дева, представляешь себе, что у тебя какая-то тряпка висит на люстре год.
1: Нет.
2: И ты ее даже ни разу не протерла при этом.
1: Ну нет, я... Да нет, ты что? Да я и
2: ну, конечно,
1: буду...
2: ерунда, да,
1: я
2: почаще.
1: Заниматься...
2: Ты бы, наверное, такой ритуал каждую неделю делала, а то и каждый день, если учесть, что у тебя три пылесоса дома.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама, лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
7: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
8: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
9: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
6: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
10: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
12: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
13: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
14: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
15: Добро пожаловать в ВТБ.
14: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
16: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 8:53. Про символы богатства говорим сегодня. Если вы знаете какие-то символы, вы нам, пожалуйста, об этом обязательно расскажите. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Телеграм и Макс. Есть сообщение от Сергея. Доброе утро. А у вас листик гинкго биловы есть в кошельке? Спрашивает Сергей. Лист гинкго биловы в кошельке — это самый популярный вариант привлечения денег.
2: Того, что нужно положить, да?
1: Да, нужно положить высушенный лист гинкго биловы в отделение кошелька для купюр или рядом с банковской картой. Угу. И считается, что... Это Сергей пишет.
2: Я понял.
1: И считается, что это привлекает новые источники дохода, помогает избежать ненужных трат и защищает от потери денег. Впервые слышу я про листик гинкго биловы. Он же похож на клевер немножко. Ну, такой, знаешь, он...
2: Я не видел никогда.
1: Вот такой... Он же как бы многослойный. Угу. Знаешь, есть такое растение бульданеш. Вот это растение мне напоминает листочки гинкго биловы.
2: Ага. Вообще, насколько я понимаю, это то же самое, что ты говорила, можно лавровый лист положить вот в кошелек, и это то же самое будет. Или никуда не в кошелек.
1: Кстати, лавровый или
2: лавровый? Лавровый, правильно.
1: Ну, лавровый же венок.
2: Венок только лавровый, лист будет лавровый. Но сейчас не об этом. Я про то, что... Это, мне кажется, любой листик можно положить. То есть, если ты хочешь, чтобы, например, тебе там лист березы приносил богатство, то, пожалуйста, сорви его. Я так понимаю, что вообще все вот эти талисманы — это просто повод для того, чтобы концентрироваться. Как ты уже говорила, и психологи это подтверждают, концентрироваться на какой-то идее, на какой-то мысли. Да.
1: Сергей пишет по поводу листиков гинкго биловы. Это повод посетить Никитский ботанический сад. Это в Крыму, рядом с Ялтой находится. Это потрясающий...
2: А там можно стырить листик?
1: Нельзя
2: этот, да?
1: Там тырить вообще ничего. Там надо глазами наблюдать. Да, конечно. Единственное, что нужно там определенные правила выполнять. Ну, понятно, что там тебе не надо вытаптывать ничего ни в коем случае. Или там какие-то еще, не знаю, не дай бог, там костер разжечь. Там или еще. Кстати, вот по поводу, тебе понятно? Понятно. А люди ходят туда, ведут там себя безобразно и запретили сейчас там собираться группами. Ну почти, запретили там сейчас собираться группам большому количеству людей в одном месте, потому что там бесчинство творят. Такую красоту можно только наблюдать, понимаешь? Это нужно приходить, и это красоты невероятные.
2: Мне кажется, это вообще любой природы касается. Мы очень часто приходим туда, и типа за пределами города меня никто не видит, я сейчас там нагажу, как говорится.
1: Могу делать все, что угодно. И вот еще, да, сросшиеся хвоинки представляют собой. Да, это похоже...
2: Это когда две такие штучки, да, или там больше?
1: Ну, слушайте, ну гинкго биловы же круглый. Мне казалось... Нет, подождите.
2: Да я не видел никогда.
1: Это я сейчас Сергею говорю. Он же такой, как пушистенький, такой, как такими, как кругляшочечками такими. Мне... Хвоинки же, они же...
2: Надо посмотреть в интернете. Сейчас уже придумали интернет.
1: Да я же уже знаю, как выглядит листок. Ну, правда.
2: А вдруг тебе надо попить как раз вон гинкго биловы? Ты забыла, как она выглядит.
1: Кстати!
3: Утро начинается здесь.

0: местное время 9:00 утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
0: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Сургут с размахом отметил 3-й международный иртышский сабантуй. Юных жителей Югры ждет насыщенное лето. Ханты-Мансийск встретил участников 30-го международного экологического телефестиваля «Спасти и сохранить». Сургут стал эпицентром грандиозного праздника 3-го международного иртышского сабантуя, который собрал более 50 тысяч человек. Это событие стало настоящим воплощением дружбы и уважения к многовековым традициям, объединив гостей из разных уголков России, а также Казахстана и Китая. Главная площадь города превратилась в бурлящий центр притяжения, где переплелись культура, ремесла и гастрономические изыски. Были организованы разнообразные интерактивные зоны и увлекательные мастер-классы. Особый интерес вызвали всероссийские соревнования по борьбе корыш. Губернатор Югры Руслан Кухарук, открывая торжество, подчеркнул значимость этого праздника как символа единства поколений и народов. Он выразил особую признательность делегациям из Казахстана, Китая, Татарстана и Башкортостана, назвав их не просто гостями, а настоящими друзьями и соорганизаторами. Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов, людей труда и созидателей, чьи заслуги были отмечены в этот день. Сабантуй, как дань уважения земледельцам, на сей раз прошел в рамках года единства народов России. России года молодой семьи в Югре, став ярким примером того, как традиции могут объединять и вдохновлять. Этим летом юные жители Югры смогут выбрать отдых по душе. Для них будут работать 520 площадок, от классических загородных лагерей до дневных центров, палаточных городков и трудовых отрядов. Планируется, что в регионе отдохнут более 71 тысячи ребят. А если учесть тех, кто выйдет за пределы округа, общее число достигнет внушительных 123 тысяч. Организаторы подготовили для детей около 16 тысяч ярких событий и 243 тематические смены. Среди них и эксклюзивные программы от движения первых и в живописи. Лагере «Окуневские зори». Особая забота предусмотрена для детей участников СВО, сирот, ребят из малообеспеченных семей, детей с инвалидностью, а также для юных гостей из Макеевки и арктической зоны Югры. Для них зарезервировано свыше 3000 мест. Ханты-Мансийск вновь стал центром притяжения для тех, кто заботится о нашей планете. Здесь стартовал юбилейный 30-й международный экологический телевизионный фестиваль «Спасти и сохранить». Открытие состоялось в парке имени Бориса Лосева, где царила атмосфера творчества и обмена идеями. Интерактивные площадки и первые кинопоказы задали тон фестивалю, который за годы своего существования вырос до международной площадки. Работы телекомпании и независимых авторов со всего мира будут бороться за победу в 7 номинациях. Программа форума насыщена. Участников ждут конкурсные просмотры, дискуссии, а также такие знаковые события, как выпуск «Молоди Нельмы» в Иртыш и встречи с интересными гостями, в числе которых и космонавт Сергей Рыжиков. Главный приз «Золотая Гагара» будет вручен 10 июня. И последний, 11-й всероссийский конкурс лучших проектов формирования комфортной городской среды успешно завершил этап приема заявок, собрав 423 предложения из 64 регионов страны. Югра активно включилась в этот процесс, представив 10 проектов. Победители получат возможность реализовать свои идеи по созданию современных и привлекательных общественных пространств благодаря федеральным грантам. С 2018 года конкурс стал важной площадкой для развития городов, и Югра уже имеет внушительный опыт. За 5 лет 9 муниципалитетов округа воплотили в жизнь 16 проектов. Яркими примерами успешной реализации стали недавние победители конкурса «Сквер Северное Сияние» в Югорске и парк первопроходцев в Когалыме. Отмечу, определение лучших проектов пройдет при участии ведущих экспертов, архитекторов и представителей федеральных органов власти, а торжественное награждение победителей состоится на Всероссийском форуме развития малых городов и исторических поселений. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама. «Автомол». Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру. Радио Югра. Окружное радио.
2: Утро начинается здесь.
1: Здесь.
2: Радио Югра.
3: 9:05. Сегодня 8, напомню, июня. Сегодня понедельник. Начало новой рабочей, короткой рабочей недели.
4: Четырехдневной всего-навсего,
3: да. И мы сегодня про символы богатства выясняем, есть ли они у вас дома. +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений Telegram и Макс. Группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Что касается голосования, да, денежное дерево, да, денежная жаба с монеткой. Это в нашем голосовании. Есть и то, и другое. Есть подкова. И
4: подкова
3: нет...
4: уже, это же привлечение удачи,
3: очень
4: насколько
3: сильная,
4: я понимаю.
3: Очень сильно. Вообще, надо сказать, что несмотря на вот это стремительно летящее время, эти новые технологии, все вот это искусственный интеллект и все остальное, люди все равно продолжают верить в приметы, связанные с деньгами, причем в эти приметы верят больше всего. Ни в какую-то там черную кошку, ни в какое-то там проклятие, не дай бог, или еще что-то. Верят в денежные приметы просто очень-очень сильно.
4: Верят или внушают себе, что верят? Но... Ну, то есть в любом случае это, да, самая такая, самая распространенная примета.
3: Вера, и самая распространенная вера, вот, ну, как, ну, я имею в виду, из вот тех вот, как это сказать, примет, в которые веришь, вот самая распространенная вера в примету, в денежную, самая-самая. И я хочу сказать, что все это потому, что мы слышим эти приметы и слышали эти приметы еще, ну, знаешь, со стародавних времен. Ну, грубо говоря, люди
4: сказать,
3: в 17-м...
4: что они на генетическом уровне.
3: Да, конечно. Самый главный и не исполняющийся, но очень распространенный примет является примет показать...
4: Бросить монетку?
3: Нет, показать деньги растущей луне. Бросить монетку — это чтобы вернуться.
4: Это что это
3: показать
4: за такая
3: деньги на растущую луну.
4: Ага.
3: Ну, вот растет луна, растите и деньги мои, понимаешь? Но
4: да?
3: Здесь же все логично.
4: Круто.
3: Ну, конечно,
4: ничего
3: ты что?
4: Себе.
3: Каждый третий югорчанин так поступает. Берет растущая луна, ну, то есть за лунным календарем следим, все. Но даже если не за лунным календарем, ты вышел, смотришь, растет
4: видишь,
3: луна.
4: Что, растет луна или
3: достаешь
4: нет.
3: Свои богатства и, пожалуйста.
4: И еще ведь нам рассказывала Оля про то, что...
3: Оля, кто это? Оля Шихова.
4: Шихова Оля, да, рассказывала про то, что какие-то деньги, вот чековые книжки мы завели, она же нам задарила.
3: Да.
4: Ты делала уже, нет это?
3: Честно, нет.
4: Надо дождаться растущей луны и писать туда какие-то там свои пожелания.
3: Да, надо это делать все, но я как-то, видишь, я мало верю в это, и я больше всего верю в то, что будешь ходить на работу, будут у тебя деньги, все. Не будешь ходить на работу, у тебя не будет денег.
4: Откуда они еще
3: конечно,
4: прилетят, да,
3: поэтому
4: по большому счету.
3: Дальше, вот что касается еще одной из самых распространенных примет или ритуалом, там, да, вот первое, это на растущую луну, вторым ритуалом является запрет на передачу денег в вечернее время суток.
4: Да.
3: Либо долг отдавать, либо там
4: деньги.
3: Еще что-то, да. Многие югорчане также верят, что денежное дерево в доме, ну или там в квартире, приносит финансовое благополучие. Есть, конечно, категория людей, которые покупают кошельки красного цвета, искренне верят в то, что цвет этот притягивает деньги. А специалисты отмечают, что склонность верить в приметы, она больше присуща мужчинам. Мужчинам в возрасте от 40 лет.
4: То есть дожил до 40 лет, денег не было. Ты такой думаешь, а почему бы не воспользоваться приметами?
3: И я тебе хочу сказать, что даже нарисовали, что ли, портрет человека, который верит в приметы, ну, россиянин, в смысле. Это мужчина 40+, у него высшее образование.
4: Ага, пока все совпадает.
3: У него хорошая работа, ну, то есть у него
4: вообще
3: все в порядке.
4: Ага.
3: Но он все равно продолжает верить в денежные приметы. И говорят, что люди, когда начинают верить в денежные приметы, это случается в случаях, происходит тогда, когда какая-то финансовая нестабильность, или ты в этот момент чувствуешь себя каким-то незащищенным. Причем не в материальном плане незащищенным. Какая-то
4: морально,
3: у тебя
4: физически.
3: Случается какая-то ситуация, и ты понимаешь, все, денежное дерево надо. Или там трехлапую сову,
4: мне кажется,
3: жабу, кого там.
4: Это всегда случается в какие-то переломные моменты у человека. Мы начинаем как-то выходить из зоны комфорта и придумывать для себя что-нибудь новенькое, для того, чтобы что-то новое в свою жизнь привнести, изменить ее каким-то образом. Мне кажется, это вот происходит, когда потерял себя.
3: Да,
4: есть
3: возможно.
4: Такое вот выражение.
3: Да, возможно. Но вот, вот эти все приметы, особенно денежные, это такие костыли, что ли, психологические.
4: Да,
3: и
4: безусловно.
3: Об этом продолжим разговор через несколько минут.
2: Радио Югра.
5: Утро начинается здесь.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 13 минут. 8 июня, понедельник сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 20, в Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 24 градуса выше 0. В Нефтеюганске, Пойкерском, Пытьяхе, Ленторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме в течение дня воздух прогреется до 24 градусов. В Югорске, Советском, Нягане, Белоярском и Березово плюс 15, в Урае плюс 18, в Междуреченском 20 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске 17 градусов выше 0, в Сургуте, Нижневартовске и Тюмени плюс 21. Это был прогноз погоды на сегодня, 8 июня, понедельник.
0: Радио Югра.

0: радио Югра.
1: 9:17. Про символы богатства мы сегодня говорим. Символы богатства, которые есть у вас дома. Плюс 7 950 510 66 66. Номер для ваших сообщений Телеграм и Макс. Есть сообщение от Елены. Доброе утро. На двери висит подкова. Обязательно должна быть рожками вверх. Угу. На работе на сейфе сидит денежная жаба. В сумке записан денежный код. Сейчас узнаем. Как-то мазала денежные купюры маслом корицы. Купюры складываю по возрастанию и номерам, чтобы смотрели на меня. По четвергам пью кофе с корицей. Соль, кстати, тоже желательно покупать в четверг. Денежное дерево не растет.
2: Четверговая в этом... соль, да.
1: Вот видимо, да. А вот денежное дерево, говорит Елена, не растет. В этом, видимо, и причина, почему я еще не в списке Forbes. А вообще, что только не придумают, лишь бы не работать.
2: А денежное дерево, я всегда думал, что это какое-то вот, ну, типа, искусственное дерево, на котором купюры.
1: Есть такое, да, конечно, такое? Есть, на котором монетки висят, а есть живое, у которого такие мягкие, как, ну, не мягкие,
2: называется
1: такие.
2: Называется денежное дерево,
1: да? Называется денежное дерево, да. Толстянка еще по-другому называется. У него такие толстенькие, правда, листики. А вот что касается, ну-ка, что там за денежное масло такое, купюры мазать, ну-ка, ну-ка. Вот это, да, и денежный код, мне вот это интересно. Что за денежный код? Код. Ну-ка, они не код, а код. Вот,
2: записан,
1: кстати,
2: прикольно.
1: Что касается подковы. Денежная подкова над дверью – это не только на удачу, но и символ защиты дома. Угу. В старину вешали подкову, чтобы отогнать злых духов, а с ними, собственно, и бедность. А сейчас это такой маркер, да, вроде как мы чтим традиции предков. А китайские монетки с квадратным отверстием – это элемент фэншуй. И считается, что они… Это, вот у жабы там во рту,
2: да.
1: Монет, или на дереве.
2: Я вчера,
1: вот на этом.
2: Я говорю, когда пыль протирал, я увидел, вот. Разглядел во всей красе эту жабу, да.
1: Да, в общем, считается, что они как раз активируют зону богатства на юго-востоке дома. Ну, то есть ты такой встаешь. Там же вот этот фэншуй, там же тоже, знаешь, в определенном месте все должно стоять.
2: И ну, насколько я понимаю, вообще
1: смотреть.
2: Должно быть свободное пространство для того, чтобы дух чи или дух ци, по-разному его называют, ну, и так называют, чтобы он свободно циркулировал и не мешал как бы тебе вот, ну, существовать
1: вообще,
2: в этом пространстве.
1: Вообще, психологи, опять же, говорят, что если человек живет в хроническом таком, в хронической такой нехватке денег, вот эти вот все костыли, про которые мы, собственно, уже говорили, да, они ему необходимы для того, чтобы было ощущение контроля. Я контролирую. Да, нет у меня денег, да, я...
2: Но у меня все заряжено, дерево стоит, жаба здесь, у меня денежный код, все нормально.
1: Дело в том, что психологи говорят, что слишком много вот этих вот дома костылей быть не должно, потому что ты...
2: Спотыкаться будешь.
1: Но дело в том, что ты просто перестаешь потом надеяться на себя. Ты же надеешься, что тебе сейчас и подкова денег принесет. И жаба во рту денег принесет.
2: Как по щучьему велению,
1: конечно,
2: по моему хотению.
1: Но, конечно, символы работают только в том случае, если вы прикладываете усилия. Если вы будете
2: если
1: лежать
2: вот это...
1: на диване и ничего не делать, в потолок плевать, ну какие, но
2: если
1: я вас
2: алтарь,
1: умоляю.
2: Про который нам Сергей писал, пятидневный, хотя бы пятидневный есть у вас, то тогда уже все нормально.
1: Да,
2: но вообще еще про воду говорят, что это тоже мощный такой, как мощное привлечение денег, если она циркулирует дома, не уходит никуда. Да, например, фонтан или аквариум с рыбками, причем рыбки тоже должны там свободно плавать, им ничего не должно мешать. Uh-huh. Если они там утыкаются в углы постоянно, то значит, у тебя денег не будет хватать. А если вот они свободно плавают, вальяжно, значит, все хорошо. А если утекает вода, например, кран у тебя течет где-то, то это к убытку
1: денег.
2: Ой,
1: давай, вот это мне сейчас, знаешь, я тоже знаю, вот это, если, не дай бог, у тебя не закрыта крышка унитаза.
2: Да.
1: Если у тебя веник стоит вниз головой.
2: Вот.
1: Если у тебя нож как-то лежит, там еще какая-то ерунда.
2: Нож вообще на столе нельзя.
1: Вот это, рукой вот это крошки нельзя. Еще там какой-то...
2: Еще хлеб, если ты отрезал кусочек, на срез ставить нельзя ни в коем случае.
1: Прекрати!
0: Утро начинается здесь. Югра!
3: Радио Югра. Реклама.
4: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
5: Добро пожаловать в ВТБ.
4: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
3: Внимание! С 12 по 14 июня выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Свежая рыба, сочная дичь, кедровые орехи прямо с тайги, мед, дикоросы, молочная продукция, изделия народных промыслов, сувениры и товары со знаком «Сделано в Югре». Ждем вас в Нижневартовске. Приходите, покупайте Югорское. Город Нижневартовск, набережная реки Аби. Фестиваль «Самотлорские ночи».
6: Без возрастных ограничений.
7: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
8: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
7: А, тот самый цветочный у молотка?
8: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
7: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
9: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
10: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
11: Помогите найти зубастого продажника.
12: Мне очень нужен четкий программист.
13: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
14: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
15: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
16: Радио Югра.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9 часов 27 минут. А мы, кстати, что-то сегодня все утро говорим про вот это. Да, а я же так и не сказала. Я проголосовала за...

0: Не знаю, чтобы во всех магазинах не работал свет, и чтобы у тебя не было налички. Вот тогда они дома у тебя переночуют. А так нет, все, так ничего не получится.
1: Да и то какой-нибудь способ найду, не знаю, в долг до завтра.
0: Да, опять же, да, долг до завтра, да.
1: Почему нет? Ну и вообще, на мой взгляд, мы вот очень много говорим про приметы, а есть ведь не приметы, а, ну, то есть ритуалы какие-то, которые нужно делать для того, чтобы у тебя деньги водились. И вот одна из таких, один из таких ритуалов, это как раз вот откладывать 10% от зарплаты, как опять же рекомендуют люди, но в том случае, если ты это делаешь по остаточному принципу, то это не будет работать. Ну, то есть сначала заплатишь все там коммунальные, отдашь долги и все прочее. Тут говорят про то, что нужно, вот ты получил зарплату, сразу же десятую часть отложил для себя, для любимого, а потом уже все остальное тратишь. Вот это во-первых. Во-вторых, вот что они обязательно должны переночевать дома. Ни в коем случае нельзя их в этот день тратить. Тоже говорят, что это, ну, не то, что какая-то мистика, а это тебя настраивает. Ну, я же могу сегодня прожить, ничего не купить. Там у меня все в холодильнике есть. Просто, как вот ты любишь говорить, деньги ляжку жгут в этот день. И если ты вот этот вот зуд остановишь в зачатке, в зародыше, как говорится, то, возможно, и дальше справишься с
0: соблазнами. Слушай, а я еще слышала, что нельзя про деньги говорить, у меня нет денег. Они очень обижаются на это. Или там, ой, я не могу себе это позволить, там, или чуть таких слов не должно быть. А вообще, в лексиконе, да.
1: Они как говорят нам, типа, деньги ко мне идут.
0: Ну, типа, да, типа вот такого,
1: да. Я жду больших поступлений финансов.
0: Говорят, что вот вместо того, чтобы сказать, у меня нет денег, нужно сказать, в любом случае, я собираюсь избавиться от недостатка денег и создать пространство, который позволит большому количеству денег поступить в мою жизнь. Ну, это долго, конечно, но нужно просто действительно, как только ты, ну, что-нибудь там тебе предлагают, ой, нет, дружище, у меня нет денег.
1: Поэтому сократили до нищеброда.
2: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
3: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Сургут с размахом отметил третий международный иртышский сабантуй. Юных жителей Югры ждет насыщенное лето. Ханты-Мансийск встретил участников 30-го международного экологического телефестиваля «Спасти и сохранить». Сургут стал эпицентром грандиозного праздника третьего международного иртышского сабантуя, который собрал более 50 тысяч человек. Это событие стало настоящим воплощением дружбы и уважения к многовековым традициям, объединив гостей из разных уголков России, а также Казахстана и Китая. Главная площадь города превратилась в бурлящий центр притяжения, где переплелись культура, ремесла и гастрономические изыски. Были организованы разнообразные интерактивные зоны и увлекательные мастер-классы. Особый интерес вызвали всероссийские соревнования по борьбе корыш. Губернатор Югры Руслан Кухарук, открывая торжество, подчеркнул значимость этого праздника как символа единства поколений и народов. Он выразил особую признательность делегациям из Казахстана, Китая, Татарстана и Башкортостана, назвав их не просто гостями, а настоящими друзьями и соорганизаторами. Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов, людей труда и созидателей, чьи заслуги были отмечены в этот день. Сабантуй, как дань уважения земледельцам, на сей раз прошел в рамках года единства народов России и года молодой семьи в Югре, став ярким примером того, как традиции могут объединять и вдохновлять. Этим летом юные жители Югры смогут выбрать отдых по душе. Для них будут работать 520 площадок, от классических загородных лагерей до дневных центров, палаточных городков и трудовых отрядов. Планируется, что в регионе отдохнут более 71 тысячи ребят, а если учесть тех, кто выйдет за пределы округа, общее число достигнет внушительных 123 тысяч. Организаторы подготовили для детей около 16 тысяч ярких событий и 243 тематические смены. Среди них и эксклюзивные программы от движения первых и в живописи. В песном лагере «Окуневские зори». Особая забота предусмотрена для детей участников СВО, сирот, ребят из малообеспеченных семей, детей с инвалидностью, а также для юных гостей из Макеевки и Арктической зоны Югры. Для них зарезервировано свыше 3000 мест. Ханты-Мансийск вновь стал центром притяжения для тех, кто заботится о нашей планете. Здесь стартовал юбилейный 30-й международный экологический телевизионный фестиваль «Спасти и сохранить». Открытие состоялось в парке имени Бориса Лосева, где царила атмосфера творчества и обмена идеями. Интерактивные площадки и первые кинопоказы задали тон фестивалю, который за годы своего существования вырос до международной площадки. Работы телекомпании и независимых авторов со всего мира будут бороться за победу в 7 номинациях. Программа форума насыщена. Участников ждут конкурсные просмотры, дискуссии, а также такие знаковые события, как выпуск «Молоди»

0: Фильмы в Иртыш и встречи с интересными гостями, в числе которых и космонавт Сергей Рыжиков. Главный приз «Золотая Гагара» будет вручен 10 июня. И последний, 11-й всероссийский конкурс лучших проектов формирования комфортной городской среды успешно завершил этап приема заявок, собрав 423 предложения из 64 регионов страны. Югра активно включилась в этот процесс, представив 10 проектов. Победители получат возможность реализовать свои идеи по созданию современных и привлекательных общественных пространств благодаря федеральным грантам. С 2018 года конкурс стал важной площадкой для развития городов, и Югра уже имеет внушительный опыт. За 5 лет 9 муниципалитетов округа воплотили в жизнь 16 проектов. Яркими примерами успешной реализации стали недавние победители конкурса «Сквер Северное Сияние» в Югорске и «Парк первопроходцев» в Когалыме. Отмечу, определение лучших проектов пройдет при участии ведущих экспертов, архитекторов и представителей федеральных органов власти, а торжественное награждение победителей состоится на Всероссийском форуме развития малых городов и исторических поселений. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Главное окружное радио.

0: на главном окружном.
1: 9:37. 8 июня, понедельник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 20, в Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 24 градуса выше 0. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Ленторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 24 градусов. В Югорске, Советском, Нягане, Белоярском и Березово плюс 15, в Урае плюс 18, в Междуреченском 20 градусов выше 0 в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 17, в Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 21 градус тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 8 июня, понедельник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9:41. Про денежные талисманы, приметы, про все про это говорим. Я тут вот это, понимаешь, пяткой в грудь себя бью. Ой, да эти талисманы, да я тебя умоляю.
2: Все ерунда.
1: Ага. Елена говорит, денежный код просчитывается для каждого индивидуально по дате рождения, состоит из 4 цифр. Угу. Как ты думаешь, кто первый попросил у Елены код? Елена просчитала мне код по моей дате рождения. Красивый у меня, цифрики кругленькие. Ну, как вот,
2: нельзя, наверное, говорить.
1: Не знаю, ну-ка, сейчас посмотрим. Я вот у Елены спросила вслух, можно произносить? Она говорит, я свой не прячу, но и не распространяю. Нужно написать на бумажку, положить там в сумку, в кошелек, там, где деньги, карты, под чехол телефона, ну, в общем, там, где ближе к себе. Я подумала, слушайте, а что, если я пин-код на карте заменю на вот этот код?
2: Интересно.
1: Мне кажется, хорошо будет.
2: Это что получается, я теперь пин-код твой будущий знаю, да?
1: Да ради бога, вот как бы...
2: Ты понимаешь, если человек знает, как рассчитывать эти цифры, счастливые, вот и денежный код, он может подобрать, знает, когда у тебя день рождения, все, и подберет. Вот Елена тоже знает.
1: Но слушай, на самом деле, карта-то все равно у меня, ты же не заберешь у меня эту карту, это что должно?
2: Онлайн-покупки никто не отменял.
1: Ну, в общем, красивый получился у меня код на удачу. Давайте посмотрим, будет ли это все работать. И пин-код, кстати, мысль. Я же говорю.
2: Да, конечно, говори.
1: Елена, спасибо. Его и запомнить. Ладно, что там, я не буду скрывать. Вот, Елена...
2: Но зачем ты сейчас пин-код свой хочешь рассказать?
1: У меня еще не такой пин-код. Я же еще пока не поменяла.
2: Пока
1: не поменял. Потом пересчитает. О, кстати, можно
2: потом... А как пересчитает-то? Ты переродишься, что ли? Ты интересная такая. Пересчитают ей.
1: Ладно, не буду говорить. Только
2: конечно, не говори,
1: только
2: не
1: будет
2: надо
1: знать Елена, я и ты. Но
2: это
1: я тебе сотру память.
2: Да я никому не скажу, я могила.
1: Ладно, Виктория пишет. Доброе утро, ребята. Это мой автомобильный талисман, брутальный кабанчик. Поменял уже 3 машины. И он прямо действительно на... В лобовом стекле. О, да, о, красивый какой кабанчик. Ну, как будто бы ослик, ну, ну для
2: кабанчик,
1: меня.
2: Кабанчик, как будто бы ослик.
1: Ну, посмотри.
2: Ну, ты почему какой ослик-то? Кабанчик? Откуда у ослика клыки? Ты видела ослика с клыками? Что за сюрреалистичные сны тебе снятся?
1: Может, это усики просто... Ладно,
2: нет,
1: продолжая про денежные приметы, и задались ученые, ну, как ученые, статисты, задались вопросом о том, сколько россиян все-таки склонны верить в денежные приметы, и на первый взгляд это какого-то однозначного ответа не имеет, но разные исследования показывают цифру от 17% до 58%, то есть ого-го, какой разбег, да? Но на самом деле все это не противоречит друг другу, просто отражает разные грани вот этого явления. Там глубину веры, которую можно представить в виде пирамиды, а вот эта пирамида веры, это следующее. Вот истово верующие, это вершина, это от 17 до 33%. Они действительно верят в магическую силу финансовых ритуалов, примет. Это такое твердое ядро суеверных. Дальше основание, это вот верящие, ну, на всякий случай, и таких 55-58% россиян, которые соблюдают ритуалы, а даже если в них не верят, ну, это вот мы с тобой.
2: Да.
1: Просто так, ну, на всякий случай. Деньги через порог? Да не, подожди, нет, не надо, давай, заходи. И именно эта категория создает высокий процент вот в этих вот тех опросах, которые посвящены соблюдению традиции, а не вере в мистику. Но и динамика веры, вот этот пик нестабильности этой, да, такой. И если 17% это твердые суеверные, общая доля тех, кто так или иначе склонен к финансовой магии или там перестраховке, она очень действительно высокая, вот благодаря как раз такой разности. И по некоторым данным, в 2026 году число верящих вырастет еще больше и составит примерно 54%. И это на 11% будет больше, чем в прошлом году, и все это связывается с желанием людей обрести какую-то опору в период экономической нестабильности.
2: Ну, вообще, мне кажется, ничего удивительного в таких ритуалах нет. Я вот слышал про одно, что для того, чтобы у тебя было финансовое благополучие, например, на столе обязательно должна быть скатерть. Красивая.
1: Да?
2: Чем она богаче, да, красивая скатерть. Стол должен быть красиво накрыт, и это вроде как привлекает деньги. И если вот подумать, какие приметы вот денежные, они ведь все про уют, про какую-то, ну, как сказать, гармонию, про то, что у тебя там все красиво, у тебя там фонтанчик где-то стоит, водица течет, да? У тебя там аквариум с рыбками, у тебя скатерть красивая на столе, самовар, например, стоит, что тоже символ богатства. Ну, правда, это же считается символом богатства. И если у тебя как бы все структурировано красиво, то ты, значит, свою жизнь вроде как уже структурировал и привел к порядку.
1: Я сейчас подумала, что у меня нет на столе никакой скатерти. Я вспоминаю, что у меня есть на столе. столе стоит такая штука, на которой фрукты лежат. Ну, не знаю, как так, я не знаю, как это называется.
2: Или
1: да
2: как
1: нет, не корзинка, как ярусная такая штучка. Там фрукты лежат постоянно. И чайный гриб.
2: На столе?
1: Ну да, он зреет на столе. А где ему?
2: Я думаю, в холодильнике должен быть.
1: Нет, он должен стоять без холодильника. В холодильнике потом. Сначала он там вот это вот, а потом холодильник едет.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Радио Югра. Реклама. Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
3: Лайк.
0: Общение.
3: Лайк.
0: Знания.
3: Лайк.
0: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Мальчик просто покупает квартиру. Мужчина покупает квартиру, паркинг и кладовую по цене одной квартиры.
6: Мириады. Город, который строит НК в Тюмени. Сделайте правильный выбор на nk.ru.
7: Застройщик ООО ИДК НК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до конца июня 2026 года. Подробности на сайте nk.ru.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 6888. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: 9:50. Овны, вспомните, как долго вы откладываете то, что уже давно должно быть сделано, и сделайте это уже, наконец, сегодня.
1: Тельцы, сегодня стоит заняться делами, связанными с оформлением документов и их организацией.
0: Близнецы, сегодня похвастаетесь своими достижениями. Пусть вам немного позавидуют.
1: Раки, сегодня повидайтесь с людьми, поддержка которых вам бы не помешала.
0: Львам, сегодняшний день будет наполнен вашим нескончаемым энтузиазмом. Вы буквально свернете горы.
1: Девы, сегодня вам придется терпеливо выслушать тех, кто с вами не согласен, и сделать все равно по-своему.
0: Весы, сосредоточьтесь на работе. Сегодня она принесет положительные эмоции.
1: Скорпионы, сегодня постарайтесь не задевать чужие чувства, да и свои поберегите.
0: Стрельцы, смело сегодня предлагайте какие-то необычные идеи, особенно на работе.
1: Козероги, звезды просят посвятить этот день спокойному отдыху и своему здоровью.
0: Водолеи, сегодня не пренебрегайте мнением окружающих. Иногда они действительно правы.
1: Рыбы, помните, перемены в жизни не произойдут сами по себе. Придется приложить усилия.

0: Радио Югра.
1: 9:55. Про денежные приметы и всяческие символы богатства говорили сегодня. Виктория пишет, самый лучший денежный талисман, который точно работает, это работа. Получаешь зарплату, купишь себе и жабу, и фикус, и самовар со скатертью. Но все правильно. Вот этот алтарь, на который точно стоит ходить 5 дней в неделю минимум, для того, чтобы обеспечить себе безбедное существование.
2: Но вообще было бы странно все эти приметы соблюдать и всякие ритуалы, если у тебя нет работы. И ты такой просто, сидишь дома. Ага, ну-ка фикус посажу какой-нибудь денежный. На что ты его посадишь?
1: На кресло можно посадить. И, кстати, вот по поводу портрета человека, россиянина среднестатистического, суеверного, да, который верит в денежные приметы, тут исследования показывают, что вера в денежные приметы, она четкой возрастной или гендерной привязки не имеет. Но чаще всего такой подход к деньгам встречается у людей с высшим образованием. Я уже говорила сегодня об этом. 62% верящих в приметы имеют диплом вуза. Представители определенных каких-то профессий среди самых суеверных оказались работники торговли, врачи и, как ни странно, финансисты. Дальше.
2: Но они про деньги знают? Может, какие-нибудь там тайны есть действительно?
1: Возможно, да. Дальше, что касается этого портрета, это люди с доходом выше среднего, потому что верят они в приметы почти в два раза чаще, чем россияне с небольшим достатком. Да, такое, да. И что хочу сказать, подытоживая. Если вы или ваш знакомый богатый, кладете зарядное устройство в кошелек для подзарядки финансов, то, значит, можно, в принципе, этой примете доверять. Но у него же нормально, да, сработало. Или, например, хочешь там положить себе кошельковую сову, пожалуйста, там же еще определенные слова надо говорить. Я уже говорила об этом, да? Что-то там кошельковая сова, и становись обогатей. В конце.
2: Становись обогатей. Если у тебя есть какой-то ритуал, то его нужно, со словами, с какими делать. Но это, опять же, я думаю, что самая поговорка распространенная для людей, у которых не так много денег, как хотелось бы, это не жили богато, и нечего начинать, мне кажется.
1: Мы же сегодня уже говорили, что нельзя говорить, что у тебя нет денег. Нельзя говорить, я не могу себе позволить. Нельзя говорить, не жили богато и нечего. Наоборот!
2: Есть же поговорка, старого пса новым фокусом не научишь. Так, вряд ли я сейчас буду, 47 лет. Больших денег не получал, никаких ритуалов денежных не совершал.
1: Так начни!
2: И тут вдруг я начал, и все у меня в горло сразу, гору поперло.
1: В горло поперло.
0: Утро начинается.

0: точное время 10:00 утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра признана одним из самых динамично развивающихся регионов России. Ханты-Мансийск встретил участников 30-го международного экологического телефестиваля «Спасти и сохранить». Чемпионат мира по бильярду «Свободная пирамида» стартовал в Сургуте. Югра уверенно движется вперед, демонстрируя значительный прогресс. Губернатор Руслан Кухарук сообщил, что наш регион возглавил национальный рейтинг состояния инвестиционного климата по темпам роста. Это достижение, отмеченное президентом России Владимиром Путиным на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, является для округа не только поводом для гордости, но и мощным стимулом для дальнейшего развития и постановки новых, еще более амбициозных целей, отметил Руслан Кухарук в своих соцсетях. Общий объем привлеченных инвестиций по подписанным в Северной столице соглашения составил около 4,5 миллиардов рублей. А благодаря договоренностям с ведущими компаниями страны эта сумма превысила 100 миллиардов. Ханты-Мансийск вновь стал центром притяжения для тех, кто заботится о нашей планете. Здесь стартовал юбилейный 30-й международный экологический телевизионный фестиваль «Спасти и сохранить». Открытие состоялось в парке имени Бориса Лосева, где царила атмосфера творчества и обмена идеями. Интерактивные площадки и первые кинопоказы задали тон фестивалю, который за годы своего существования вырос до международной площадки. Работы телекомпании и независимых авторов со всего мира будут бороться за победу в 7 номинациях. Программа форума насыщена. Участников ждут конкурсные просмотры, дискуссии, а также такие знаковые события, как выпуск «Молоди Нельмы» в Иртыш и встречи с интересными гостями, в числе которых и космонавт Сергей Рыжиков. Главный приз «Золотая Гагара» будет вручен 10 июня. 11-й всероссийский конкурс лучших проектов формирования комфортной городской среды успешно завершил этап приема заявок, собрав 423 предложения из 64 регионов страны. Югра активно включилась в этот процесс, представив 10 проектов. Победители получат возможность реализовать свои идеи по созданию современных и привлекательных общественных пространств благодаря федеральным грантам. С 2018 года конкурс стал важной площадкой для развития городов, и Югра уже имеет внушительный опыт. За 5 лет 9 муниципалитетов округа воплотили в жизнь 16 проектов. Яркими примерами успешной реализации стали недавние победители конкурса «Сквер Северное Сияние» в Югорске и парк первопроходцев в Когалыме. Отмечу, определение лучших проектов пройдет при участии ведущих экспертов, архитекторов и представителей федеральных органов власти, а торжественное награждение победителей состоится на Всероссийском форуме развития малых городов и исторических поселений. И последние сильнейшие бильярдисты планеты собрались в Сургуте. Город принимает чемпионат мира по свободной пирамиде. В поединках за заветный титул сойдутся около 150 спортсменов из 26 стран. Россию представляют лучшие игроки из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, а также представители Кемеровской, Омской, Ростовской, Тюменской областей, Югры и других регионов. Почетными гостями церемонии открытия турнира стали губернатор Югры Руслан Кухарук и президент Международной конфедерации пирамиды, депутат Госдумы Павел Завальный, возглавляющий также Федерацию бильярдного спорта России. Стоит отметить, что Сургут в пятый раз становится хозяином мирового первенства, а Югра в девятый. Это свидетельствует о высоком уровне развития бильярда в нашем регионе. Сегодня им занимаются 6,5 тысяч человек, а 16 югорских спортсменов входят в сборную России. Финал и закрытие чемпионата запланированы на 12 июня. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомолл. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 10:05, 8 июня, понедельник. Сегодня Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро. И крепкие ягодицы. Я узнала, ягодицы, ягодицы нынче можно. Мне не нравится говорить ягодицы, поэтому ягодицы крепкие. Это залог здоровой и долгой жизни. Угу. То есть сейчас, ладно, девчонки в зал побежали, пацаны побежали в зал качать свои вот эти вот булочки. И про практически все, так аналитики говорят, да, они говорят о том, что практически все успешные мужчины буквально зациклились на пятой точке на своей и тренируются в зале по три, а то и по гораздо больше раз в неделю. Упражнения на вот эту филейную часть есть во всех комплексах, потому что сейчас какой-то тренд на упругую
5: попку.
0: Да, и ученые подтверждают это все и говорят, что ягодичные вот эти вот самые большие мышцы в нашем теле и тесно связанные с равновесием, ловкостью и здоровым старением. И чем более упругие у тебя ягодички, тем, собственно, ты здоровее. И это амортизаторы нашего тела, они дают нам выносливость при ходьбе или там при подъеме по лестнице, они снимают нагрузку на поясницу, снижают риск травм в целом. И если они у тебя... ну, холодечек такой, то как бы и риск травмы получить тебе гораздо больше, если у тебя накачанные,
5: ну, вообще, на
0: такие
5: самом деле,
0: крепкие...
5: Ничего удивительного нет. О спорте ведь сейчас очень много известно. Это такая огромная индустрия. И вот ученые за последние 30 лет собрали исследования. 150 тысяч человек они изучали.
0: Нормально.
5: Причем уже можно за такое время сказать,
0: да,
5: о том,
0: конечно,
5: что
0: 30 лет-то.
5: На 50% люди дольше живут, те, которые занимаются спортом.
0: Да
5: по
0: ладно?
5: Статистике до 50%. И причем это касается как раз силовых тренировок, особенно для мужчин силовые тренировки очень важны. И мозг лучше начинает работать, и память, и достаточно 90 минут, вот как ты говоришь, по полчасика буквально, три раза в неделю, и этого уже достаточно для
0: того,
5: чтобы
0: поэтому, пацаны, вот, руки в ноги, ноги в руки, там вот эти вот мышцы свои.
5: А вот по поводу ягодицы и ягодицы, вот, например, можно говорить и ягодицы, и ягодицы, но если мышцы, то всегда ягодичные.
0: Так, а если... Про ягодки тогда ягодицы?
5: Нет, нет. Если мышцы, я имею в виду какие? Если прилагательное, то всегда будет ударение на первый слог, на букву «я». А если вот, как ты говоришь, ягодицы или ягодицы, то можно сейчас и так, и так.
0: Короче, проще сказать. Ладно.
1: Радио «Югра».
4: Утро начинается здесь.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 11 минут. 8 июня, понедельник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 20, в Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 24 градуса выше 0, в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме в течение дня 24 градуса выше 0, плюс 15 в Югорске, Советском, Нягане, Белоярском и Березово, в Урае плюс 18, в Междуречье 20 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 19, в Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 22 градуса выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 8 июня, понедельник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10 часов 16 минут. Я всегда знала, что очки, ну, люди, которые носят очки,
2: это... Очки с диоптриями,
1: да,
2: любые
1: очки. Ну, вообще, в целом, очки, это... А если с диоптриями, то вообще... Это как бы вот люди, ну, особая каста. Ага. Ученые выяснили, что люди в очках, мало того, что выглядят умнее, они в целом умнее и быстрее делают карьеру. Действительно, очки могут помочь не только лучше видеть, но и, собственно, произвести правильное впечатление. Обнаружили ученые связь между близорукостью и более высокими когнитивными способностями, а психологи отмечают, что люди в очках часто воспринимаются как более умные, надежные и компетентные. Вообще интересно, что эффект этот работает даже на уровне первого впечатления. Ну, то есть, вот ты видишь человека в очках, и все, очки очень давно уже ассоциируются с образованием, с какой-то серьезностью, с профессионализмом, поэтому на собеседовании или там на каких-то деловых встречах люди, которые носят очки, нередко получают негласное преимущество.
2: Круто, круто. Ну, вообще, я слышал, да, и в принципе, я знаю своих знакомых, кто, например, носит очки, да, они производят впечатление интеллигентных, умных людей.
1: Да,
2: сразу же, да. И, как правило, это
1: так
2: совпадает с действительностью. Да.
1: Да. Понятно, что сами по себе очки не делают нас умнее и там не гарантируют карьерный рост. Но если окружающие подсознательно приписывают нам, очкарикам, дополнительные баллы за интеллект и ответственность, то это вполне может сыграть какую-то роль определенную. И говорят специалисты, что, похоже, у тех, кто носит очки, действительно появляется еще один аргумент не переходить на линзы. Вот я, например, не могу в линзах. Я пробовала, правда, пробовала, но у меня лицо как будто голенькое. И я, ну, мне так не нравится очень сильно. Мне нравится... Чего?
2: Я вот не могу себе представить, как можно вот что-то себе в глаз... Я понимаю, что это не больно, но это не очень приятно. Даже капли в глаза, вот я как-то дискомфорт мне доставляют, когда капли в глаза
1: капают. Вот мы можем... Я тебе могу привести человека сюда в студию, который не носит очки, а носит как раз линзы.
2: И скажет, что он удобнее.
1: Да ты что, конечно, никогда в жизни он не скажет, что очки, я тебя умоляю, вот линзы, это самое классное. А я не могу, я пробовала, по-моему, дважды пробовала надевать линзы, вот это точно не мое.
2: Вообще, я слышал, что многие даже рекомендуют, опять же, там, психологи и там люди, которые занимаются трудоустройством, мы знают уже, как это делается, они даже рекомендуют на собеседовании надевать очки, пускай без диоптрий, чтобы просто произвести хорошее впечатление на работодателя. И я даже слышал, что да, есть действительно такая статистика, работодатели больше таким людям доверяют и чаще их берут на работу. Поэтому, если кто-то даже прекрасно себе видит, то пойдя на собеседование
1: надевайте очки.
2: Больше шансов будет.
1: Самое главное, чтобы они вам шли. Да, я сейчас подумала, что вот очки, которые на мне сейчас, да, это, наверное, самая долгая оправа, которая у меня есть, я не могу с ней расстаться. И, ну, как бы, это понятно, что тот человек, который носит очки, да, он же, как бы, ну, выбирает там по себе. А вот эта оправа, я не знаю, но мне кажется, уже больше 5 лет это оправа. Это самая долгая оправа, которую я ношу. Наверное, надо поменять. Но... Как-то я, если честно, не очень хочу это делать.
2: Вот опять же, выход из зоны комфорта.
1: Ну да.
2: Ты же потом... как-то по-другому будешь выглядеть потом, да?
1: Возможно. Так это еще и денег километр, понимаешь?
2: Да?
1: Поэтому я, наверное, не очень готова на такие траты.
2: Ну, не знаю, хендмейд никто не отменял. Сделай себе очки из папье-маше.
1: Из изоленты, например.
3: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама.
4: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
5: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
4: Добро пожаловать в ВТБ.
5: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 55 50. Суши Мастер, все получится.
0: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
8: Радио Югра.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, студия, Елена Васильева. Югра признана одним из самых динамично развивающихся регионов России. Ханты-Мансийск встретил участников 30-го международного экологического телефестиваля «Спасти и сохранить». Чемпионат мира по бильярду «Свободная пирамида» стартовал в Сургуте. Югра уверенно движется вперед, демонстрируя значительный прогресс. Губернатор Руслан Кухарук сообщил, что наш регион возглавил национальный рейтинг состояния инвестиционного климата по темпам роста. Это достижение, отмеченное президентом России Владимиром Путиным на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, является для округа не только поводом для гордости, но и мощным стимулом для дальнейшего развития и постановки новых, еще более амбициозных целей, отметил Руслан Кухарук в своих соцсетях. Общий объем привлеченных инвестиций по подписанным в Северной столице соглашением составил около 4,5 миллиардов рублей. А благодаря договоренностям с ведущими компаниями страны эта сумма превысила 100 миллиардов. Ханты-Мансийск вновь стал центром притяжения для тех, кто заботится о нашей планете. Здесь стартовал юбилейный 30-й международный экологический телевизионный фестиваль «Спасти и сохранить». Открытие состоялось в парке имени Бориса Лосева, где царила атмосфера творчества и обмена идеями. Интерактивные площадки и первые кинопоказы задали тон фестивалю, который за годы своего существования вырос до международной площадки. Работы телекомпании и независимых авторов со всего мира будут бороться за победу в 7 номинациях. Программа форума насыщена. Участников ждут конкурсные просмотры, дискуссии, а также такие знаковые события, как выпуск «Молоди Нельмы» в Иртыш и встречи с интересными гостями, в числе которых и космонавт Сергей Рыжиков. Главный приз «Золотая Гагара» будет вручен 10 июня. 11-й всероссийский конкурс лучших проектов формирования комфортной городской среды успешно завершил этап приема заявок, собрав 423 предложения из 64 регионов страны. Югра активно включилась в этот процесс, представив 10 проектов. Победители получат возможность реализовать свои идеи по созданию современных и привлекательных общественных пространств благодаря федеральным грантам. С 2018 года конкурс стал важной площадкой для развития городов, и Югра уже имеет внушительный опыт. За 5 лет 9 муниципалитетов округа воплотили в жизнь 16 проектов. Яркими примерами успешной реализации стали недавние победители конкурса «Сквер Северное Сияние» в Югорске и парк первопроходцев в Когалыме. Отмечу, определение лучших проектов пройдет при участии ведущих экспертов, архитекторов и представителей федеральных органов власти, а торжественное награждение победителей состоится на Всероссийском форуме развития малых городов и исторических поселений. И последнее. Сильнейшие бильярдисты планеты собрались в Сургуте, и город принимает чемпионат мира по свободной пирамиде. В поединках за заветный титул сойдутся около 150 спортсменов из 26 стран. Россию представляют лучшие игроки из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, а также представители Кемеровской, Омской, Ростовской, Тюменской областей, Югры и других регионов. Почетными гостями церемонии открытия турнира стали губернатор Югры Руслан Кухарук и президент Международной конфедерации пирамиды, депутат Госдумы Павел Завальный, возглавляющий и также Федерацию бильярдного спорта России. Стоит отметить, что Сургут в пятый раз становится хозяином мирового первенства, а Югра в девятый. Это свидетельствует о высоком уровне развития бильярда в нашем регионе. Сегодня им занимаются 6,5 тысяч человек, а 16 югорских спортсменов входят в сборную России. Финал и закрытие чемпионата запланированы на 12 июня. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Окружное радио.

0: погоды на главном окружном.
1: 10:35. Сегодня 8 июня, понедельник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 20, в Сургуте, Нижневартовске и Тюмени плюс 24. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 24 градуса выше ноля, в Югорске, Советском, Нягане, Белоярском и Березово плюс 15, в Урае плюс 18, в Междуреченском 20 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 19, в Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 22 градуса выше ноля. Это был прогноз погоды на сегодня, 8 июня, понедельник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:39. Ну что, игра? Привет. 0-0 в недельном зачете и 11-3 в общем. В принципе, до конца сезона можно... Ну, можно уже и не играть.
2: Да, можно, конечно, не играть, с одной стороны.
1: Но играть
2: с другой стороны,
1: будет...
2: мы же играем ради игры, а не ради того, чтобы кто-то победил.
1: Итак,
2: ты, например.
1: Да, я, например, да. Плюс 7-950-510-66-66. Помощники, призываю вас на помощь, потому что нужно множить и умножать, множить и умножать, множить и умножать. Эти, как его, победные...
2: Очки, баллы, да.
1: Да, победные очки. Поэтому что, 11-3, и это не предел, я уверена...
2: Да подожди, ты 0-0 пока.
1: Да,
2: куда ты едешь,
1: я в общем, но я же в общем говорю. Ну. Это информация для всех тех, кто мне помогает, и это их еще больше стимулирует для того, чтобы они мне помогали.
2: Ты понимаешь, и те, и другие люди помогают, и тебе, и мне. Ты как стимулируешь, так же и отталкиваешь их. Они думают,
1: сколько
2: это проигрывает, как нехорошо.
1: Итак, все помощники мне на помощь. Сегодня Коля будет загадывать слово, а вы помогаете мне. Конечно же, только благодаря вам получается у меня зарабатывать эти победные очки. Игнат Николаевич, вот он рядышком. Все он нам помогает.
2: Он все уже сделал, теперь осталось. Осталось только вам выслушать те формулировки, которые он придумал, и догадаться, что это за слово.
1: Елена...
2: Сегодня, мне кажется, будет просто.
1: Елена, я думала, сейчас сегодня слово, и сейчас быстро скажешь. Елена пишет, играем. Конечно, играем. Поехали.
2: Итак, поехали. Это тайный поцелуй слов, создающий гармонию в ритме.
1: Рифма.
2: Ты чё? Ты вообще в своем уме? Да, это рифма. Я думаю, что вот ради таких ответов нужно придумывать второй вариант.
1: А есть у тебя второй вариант?
2: Да нет второго варианта. Все, рифма это.
1: Рифма, серьезно?
2: Да, конечно. Там были музыкальный мостик, соединяющий два смысла в одно целое. Музыкальный танец звуков, что повторяет шаги друг друга.
1: Понимаешь, это прокачка. Ты понимаешь, это прокачка до такой степени.
2: Я так думаю, что ты в выходные, тебе не спалось. Ты приехала сюда и зашла ко мне в компьютер и подглядела.
1: Я тебя умоляю, иди камеры проверь.
2: Ради этого. Только ради этого, чтобы победить.
1: Слушай,
2: вот,
1: ну искусственный интеллект, просто он, видимо, понял уже, как нужно мне загадывать слова, но там просто все очевидно.
2: Да.
1: Ну просто все очевидно.
2: Я же сразу сказал, что вы быстро догадаетесь.
1: Ребята, извините, пожалуйста, у кого не получилось поиграть завтра.
0: Реклама.
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
5: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: 10:47. Овны, вспомните, как долго вы откладываете то, что уже давно должно быть сделано, и сделайте это уже, наконец, сегодня.
1: Тельцы, сегодня стоит заняться делами, связанными с оформлением документов и их организацией.
0: Близнецы, похвастайтесь сегодня своими достижениями. Пусть вам немного позавидуют.
1: Раки, сегодня повидайтесь с людьми, поддержка которых вам не помешает.
0: Львы, сегодняшний день будет наполнен вашим нескончаемым энтузиазмом. Вы буквально свернете горы.
1: Девы, сегодня вам придется терпеливо выслушать тех, кто с вами не согласен, и сделать все равно по-своему.
0: Весы, сосредоточьтесь на работе. Сегодня она принесет положительные эмоции.
1: Скорпионы, сегодня постарайтесь не задеть чужих чувств и поберегите свои.
0: Стрельцы, смело сегодня предлагайте какие-то необычные идеи, особенно на работе.
1: Козероги, звезды просят посвятить этот день спокойному отдыху и своему собственному здоровью.
0: Водолеи, не пренебрегайте сегодня мнением окружающих. Иногда они действительно правы.
1: Рыбы, помните, перемены в жизни не произойдут сами по себе. Вам придется приложить усилия.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 10:55. Недремлющие мошенники летом активизируются. У них есть несколько популярных схем, которые они используют. И связаны они с арендой дач, с саженцами, ложные подработки какие-то или там поддельные там путевки. Но, в общем, что касается одной из самых распространенных, да, связанной там с дачами, с арендой дач, мошенники размещают в объявлении красивые фотографии, указывают очень приятную стоимость, какие-то там вообще условия абсолютно шоколадные, ты, естественно, берешь это, а тем более ты, скажем, весь сезон думал, зимний, я имею в виду, да, тяжелый сезон, где холодный, бы вот бы мне дачу в аренду, там, да. А сейчас таких предложений огромное количество, да? Ну и все, и ты смотришь, и фотки классные, и адрес, и отзывы, ты понимаешь, в чем дело? Все, ты списываешься с этим человеком, человек тебе говорит, да, все классно, вот на такой-то период, все здорово, вот, и говорит, ну, единственное, говорит, предложение очень такое горяченькое, поэтому денежку. Хочешь, дай, забронь мне, вот, собственно, скинь там сколько-нибудь денег. Небольшая сумма, вообще маленькая, чтобы как бы даты закрепить. Ну, и после перевода объявление удаляется, а так называемые арендодатели, конечно же, перестают выходить на связь.
3: Ну, все понятно.
2: Да, есть еще такая схема. В чат ЦНТ приходит сообщение от якобы администрации товарищества там этого, да, или там коммунальщиков, или инспектора, там у тебя высокая трава, там вы там развели костер, там у тебя сложили мусор неправильно, расходуете много воды с нарушением, или там еще, и все, и ты, понимаешь, начинаешь все это читать, они тебе дают ссылочку на QR-код, и чтобы ты деньги там перевел, или какой-то договор, там они тебе говорят, ну вот, типа, квитанция на оплату.
3: Да,
2: ну все, и они тебе говорят, вот квитанция на оплату, штраф тебе пришел, вот, чтобы тебе никуда не ездить, предположим, дача там у тебя не там 10 минут езды, а вот сколько-то там времени.
3: Дистанционно заплатили,
2: да,
3: и все.
2: Ну все, да. Все, и ты переводишь.
3: Удобненько.
2: Ну и все, переводишь деньги на карту, и все, и все. И больше,
3: и больше
2: ни денег не видишь, ничего.
3: Ни мошенников.
2: К сожалению,
3: на самом деле, да, сейчас очень много, особенно летом. Хочется ведь, ну, действительно, это же классно, арендовать дачу, тем более за небольшую сумму какую-то. Но я, между прочим, уже с предоплатой обжигался, я уже как однажды квартиру так арендовал, пускай, да, небольшую сумму, что-то 5000 рублей перевел, но тем не менее. Левая, да?
2: Левая,
3: но
2: зачесалась.
3: Вот про деньги говорили.
2: Вот я же говорю.
3: Главное, мошенникам не отдай.
2: Николай Авдонин.
3: Даша Кузнецова.
2: До завтра, пока.
3: Всего доброго.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Елена Васильева. Югра признана одним из самых динамично развивающихся регионов России. Окружной избирком и полиция начали подготовку к предстоящим выборам. Чемпионат мира по бильярду «Свободная пирамида» стартовал в Сургуте. Югра уверенно движется вперед, демонстрируя значительный прогресс. Губернатор Руслан Кухарук сообщил, что наш регион возглавил национальный рейтинг состояния инвестиционного климата по темпам роста. Это достижение, отмеченное президентом России Владимиром Путиным на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, является для округа не только поводом для гордости, но и мощным стимулом для дальнейшего развития и постановки новых, еще более амбициозных целей, отметил Руслан Кухарук в своих соцсетях. Общий объем привлеченных инвестиций по подписанным в северной столице соглашением составил около 4,5 миллиардов рублей. А благодаря договоренностям с ведущими компаниями страны эта сумма превысила 100 миллиардов. В Югре началась активная подготовка к предстоящим осенним выборам. Окружная избирательная комиссия совместно с полицией определила порядок проверки будущих кандидатов. Правоохранителям предстоит оперативно изучить биографии претендентов, уделяя особое внимание наличию судимости и запрещенному иностранному гражданству. Цель совместной работы – отсеять нарушителей на этапе регистрации и обеспечить законность избирательного процесса. Ситуация с лесными пожарами в Югре находится под пристальным вниманием огнеборцев. Сегодня в зеленых массивах округа действуют два очага. Общая площадь, охваченная стихией, составляет 287 гектаров. На месте работают 55 специалистов и авиатехника. Угрозы населенным пунктам нет. Что касается минувшей недели, то огнеборцы успешно справились с 8 пожарами. Среди них одно ландшафтное возгорание на 90 гектарах и 7 лесных, охвативших 230 гектаров. Служба авиалесоохраны призывает югорчан в случае обнаружения возгорания немедленно сообщить об этом в экстренные службы по телефонам 8-34-67-33-15-46, 8-800-100-94-00 или 112. И последнее. Сильнейшие бильярдисты планеты собрались в Сургуте, и город принимает чемпионат мира по свободной пирамиде. В поединках за заветный титул сойдутся около 150 спортсменов из 26 стран. Россию представляют лучшие игроки из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, а также представители Кемеровской, Омской, Ростовской, Тюменской областей, Югры и других регионов. Почетными гостями церемонии открытия турнира стали губернатор Югры Руслан Кухарук и президент Международной конфедерации пирамиды, депутат Госдумы Павел Завальный, возглавляющий и также Федерацию бильярдного спорта России. Стоит отметить, что Сургут в 5-й раз становится хозяином мирового первенства, а Югра в 9-й. Это свидетельствует о высоком уровне развития бильярда в нашем регионе. Сегодня им занимаются 6,5 тысяч человек, а 16 югорских спортсменов входят в сборную России. Финал и закрытие чемпионата запланированы на 12 июня. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Реклама.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
1: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
0: Реклама – лишние расходы.
1: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
2: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
3: Если буду чаще на свежем воздухе, появится энергия.
4: Мечтайте без «если». В жилом комплексе «Прио» в Тюмени хвойный парк под окнами, 47 видов растений и большая площадка для прогулки с собаками. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на enko.ru.
5: Застройщик ООО «Энкострой». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено, не оферта.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Ханты-Мансийские хирурги первыми в России выполнили уникальную двойную операцию. Окружной избирком и полиция начали подготовку к предстоящим выборам. Югорские огнеборцы ликвидируют 2 лесных пожара. Первую в России сложнейшую комбинированную операцию выполнили врачи ОКБ «Ханты-Мансийская». Пациенту одновременно сделали шунтирование сердца и пересадку печени. Мужчина поступил с тяжелым циррозом. Единственным выходом стала трансплантация, но спаси югорчанина мешала серьезная патология сосудов сердца. Выполняя хирургические вмешательства по отдельности, оказалось опасно для жизни. После серии консилиумов медики решились на одну большую операцию. Сначала врачи восстановили кровоток прямо на работающем сердце, затем пересадили донорский орган. Кропотливый процесс длился более 10 часов. Всего в спасении пациента участвовали около 100 специалистов. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан домой. В Югре началась активная подготовка к предстоящим осенним выборам. Окружная избирательная комиссия совместно с полицией определила порядок проверки будущих кандидатов. Правоохранителям предстоит оперативно изучить биографии претендентов, уделяя особое внимание наличию судимости и запрещенному иностранному гражданству. Цель совместной работы – отсеять нарушителей на этапе регистрации и обеспечить законность избирательного процесса. Житель Белоярского получил срок за неуплату алиментов на содержание ребенка. Суд установил, что мужчина, ранее привлекавшийся к ответственности за аналогичное нарушение, с сентября прошлого по январь текущего года вновь уклонился от выплат. За этот период долг увеличился более чем на 122 тысячи рублей и превысил 1 250 тысяч. Суд признал мужчину виновным и назначил ему более 8 месяцев принудительных работ. Также из его заработка будут удерживать 15% в доход государства. И последнее. Ситуация с лесными пожарами в Югре находится под пристальным вниманием огнеборцев. Сегодня в зеленых массивах округа действуют 2 очага. Общая площадь, охваченная стихией, составляет 287 гектаров. На месте работают 55 специалистов и авиатехника. Угрозы населенным пунктам нет. Что касается минувшей недели, то огнеборцы успешно справились с 8 пожарами. Среди них одно ландшафтное возгорание на 90 гектарах и 7 лесных, охвативших 230 гектаров. Служба авиалесоохраны призывает югорцев в случае обнаружения возгорания немедленно сообщить об этом в экстренные службы по телефонам 8 34 67 33 15 46 8 800 100 ровно 94 20 или 112. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности.

0: новости. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
1: Радио.

0: Автолига выручает. По пути все доставляет.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
2: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
3: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
2: А, тот самый цветочный у молотка?
3: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
2: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
6: Добро пожаловать в ВТБ.
5: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Ханты-Мансийские хирурги первыми в России выполнили уникальную двойную операцию. На трассе в Нижневартовском районе произошло ДТП с участием сразу нескольких детей. Югорчане за 5 лет собрали более 4,5 миллионов использованных батареек. Первую в России сложнейшую комбинированную операцию выполнили врачи ОКБ Ханты-Мансийска. Пациенту одновременно сделали шунтирование сердца и пересадку печени. Мужчина поступил с тяжелым циррозом. Единственным выходом стала трансплантация, но спаси югорчанина мешала серьезная патология сосудов сердца. Выполняя хирургические вмешательства по отдельности, оказалось опасно для жизни. После серии консилиумов медики решились на одну большую операцию. Сначала врачи восстановили кровоток прямо на работающем сердце, затем пересадили донорский орган. Кропотливый процесс длился более 10 часов. Всего в спасении пациента участвовали около 100 специалистов. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан домой. В Нижневартовском районе в ДТП пострадали 6 человек, 4 из них дети. Авария произошла накануне вечером на трассе Стрежевой-Нижневартовск. По данным госавтоинспекции, 35-летняя женщина за рулем Kia превысила скорость и не справилась с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась. Травмы получили сама автоледи и 5 ее пассажиров. Как выяснили полицейские, все несовершеннолетние ехали без специальных кресел и удерживающих устройств. Теперь нарушительницы выпишут внушительный штраф. Всего за прошедшие выходные на дорогах Югры зарегистрировано 8 аварий, пострадали 14 человек. В грубых нарушениях правил дорожного движения уличены 148 водителей. Житель Белоярского получил срок за неуплату алиментов на содержание ребенка. Суд установил, что мужчина, ранее привлекавшийся к ответственности за аналогичное нарушение, с сентября прошлого по январь текущего года вновь уклонился от выплат. За этот период долг увеличился более чем на 122 тысячи рублей и превысил 1 миллион 250 тысяч. Суд признал мужчину виновным и назначил ему более 8 месяцев принудительных работ. Также из его заработка будут удерживать 15% в доход государства. И последние итоги масштабной экологической акции подведены в Югре. За 5 лет жители округа собрали более 4,5 миллионов использованных батареек. Это почти 64 тонны опасных отходов. За все время реализации данной экологической инициативы удалось спасти около 91 квадратного километра почвы. Эта площадь сопоставима с Белоярским районом. К сбору активно подключились школы и волонтеры из 48 населенных пунктов. Все собранные батарейки отправляются на переработку в Ярославль. Там токсичный мусор обезвреживают и получают из него ценное сырье – черный лом, а также цинк и медь для новых производств. Напомню, проект «Сдавайте батарейки в Югре» реализует компания «Югра Экология». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка.

0: она.
1: Реклама.
2: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
3: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
4: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
5: В Югу я стала волонтером, занялась творчеством и спортом.
6: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
2: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
7: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
8: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
7: Реклама – лишние расходы.
8: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
9: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
10: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: рынках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Если мои дети будут чаще гулять, у них будет больше друзей.
2: Мечтайте без «если». В жилом районе Беринг, в Тюмени, дворы как место приключений. Юкольники, вулканы и камчатский краб за окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на enko.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Энко». Беринг, квартал на Камчатской. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем, прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югра интегрирует передовые беспилотные технологии в управление природными ресурсами. На трассе в Нижневартовском районе произошло ДТП с участием сразу нескольких детей. Югорчане за 5 лет собрали более 4,5 миллионов использованных батареек. Геоскан поможет Югре мониторить леса и недра с помощью дронов. Об этом договорились гендиректор компании Алексей Юрецкий и губернатор округа Руслан Кухарук на Петербургском международном экономическом форуме. Дроны предполагается использовать для геодезии, развития инфраструктуры связи, мониторинга пожароопасной обстановки и выявления незаконных врубок. Технологическая база для соглашения уже опробована. В мае в Югре прошли успешные испытания дрона, который сохранял устойчивую связь и передавал видео на дистанции более 100 километров. Компания «Геоскан» назвала наш округ чемпионом среди регионов по созданию наземной инфраструктуры для полетов. В правительстве округа подчеркнули, что внедрение беспилотных систем не будущее, а реальный инструмент цифровизации экономики и принятия управленческих решений. На основе достигнутых договоренностей будет разработана дорожная карта, которая превратит Югру в один из главных полигонов страны для беспилотных авиационных систем. В Нижневартовском районе в ДТП пострадали 6 человек, 4 из них – дети. Авария произошла накануне вечером на трассе Стрежевой – Нижневартовск. По данным госавтоинспекции, 35-летняя женщина за рулем Kia превысила скорость и не справилась с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась. Травмы получили сама автоледи и 5 ее пассажиров. Как выяснили полицейские, все несовершеннолетние ехали без специальных кресел и удерживающих устройств. Теперь нарушительницы выпишут внушительный штраф. Всего за прошедшие выходные на дорогах Югры зарегистрировано 8 аварий. Пострадали 14 человек. В грубых нарушениях правил дорожного движения уличены 148 водителей. Специалисты Ханты-Мансийских городских электрических сетей проверяют линии электропередачи в зонах половодья. Большая вода может размыть грунт вокруг опор, снизить их устойчивость и создать риск технологических нарушений. Бригады электромонтеров проверяют состояние трасс воздушных линий, осматривают опоры, анкерные зажимы и крепления проводов. До некоторых объектов энергетики добираются с помощью лодок и вездеходов. Основная задача – своевременно выявить и устранить дефекты, чтобы обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение. И последнее. Итоги масштабной экологической акции подвели в Югре. За 5 лет жители округа собрали более 4,5 миллионов использованных батареек. Это почти 64 тонны опасных отходов. За все время реализации данной экологической инициативы удалось спасти около 91 квадратного километра почвы. Эта площадь сопоставима с Белоярским районом. К сбору активно подключились школы и волонтеры из 48 населенных пунктов. Все собранные батарейки отправляются на переработку в Ярославль. Там токсичный мусор обезвреживают и получают из него ценное сырье – черный лом, а также цинк и медь для новых производств. Напомню, проект «Сдавайте батарейки в Югре» реализует компания «Югра Экология». Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: мама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
10: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
12: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра».
1: Я ничего о тебе не знал, всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

0: Не знал, всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.
1: Радио «Югра».
2: «Югра».
1: Главное окружное.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югра интегрирует передовые беспилотные технологии в управление природными ресурсами. Иртыш пополнился новыми обитателями. Югорчанка стала посланником престижного всероссийского проекта. Геоскан поможет Югре мониторить леса и недра с помощью дронов. Об этом договорились гендиректор компании Алексей Юрецкий и губернатор округа Руслан Кухарук на Петербургском международном экономическом форуме. Дроны предполагается использовать для геодезии, развития инфраструктуры связи, мониторинга пожароопасной обстановки и выявления незаконных врубок. Технологическая база для соглашения уже опробована. В мае в Югре прошли успешные испытания дрона, который сохранял устойчивую связь и передавал видео на дистанции более 100 километров. Компания «Геоскан» назвала наш округ чемпионом среди регионов по созданию наземной инфраструктуры для полетов. В правительстве округа подчеркнули, что внедрение беспилотных систем не будущее, а реальный инструмент цифровизации экономики и принятия управленческих решений. На основе достигнутых договоренностей будет разработана дорожная карта, которая превратит Югру в один из главных полигонов страны для беспилотных авиационных систем. Иртыш пополнился новыми обитателями благодаря экологической акции, прошедшей в Ханты-Мансийске в рамках телефестиваля «Спасти и сохранить». Его участники, а также юные жители окружного центра и губернатор Югры выпустили в реку молоть Нельмы. Руслан Кухарук подчеркнул, что подобные инициативы играют ключевую роль в воспитании у молодого поколения ответственного отношения к окружающей среде и способствуют возрождению богатства Опертышского бассейна. С 2019 года в рамках программы по сохранению сибирского осетра в реке Югры было выпущено свыше 179 миллионов мальков ценных видов рыб. Руслан Кухарук выразил признательность всем, кто вносит свой вклад в природоохранную деятельность, от специалистов и экологов до неравнодушных жителей, чьи усилия делают наш край чище и живописнее. Специалисты Ханты-Мансийских городских электрических сетей проверяют линии электропередачи в зонах половодья. Большая вода может размыть грунт вокруг опор, снизить их устойчивость и создать риск технологических нарушений. Бригады электромонтеров проверяют состояние трасс воздушных линий, осматривают опоры, анкерные зажимы и крепления проводов. До некоторых объектов энергетики добираются с помощью лодок и вездеходов. Основная задача – своевременно выявить и устранить дефекты, чтобы обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей. И последнее. Студентка из Югры стала амбассадором всероссийского проекта профразвития. Четверокурсница юридического факультета Сургутского государственного университета Валентина Самарина вошла в сотню лучших участников программы. Девушка учится на юриста, но успешно развивается в медиасфере и убеждена, что специальность лишь стартовая точка. В статусе амбассадора она будет помогать сверстникам находить свое призвание и строить карьерную траекторию. Всего на конкурсный отбор поступило более 2000 заявок из 89 регионов страны. 100 победителей в течение года будут работать лекторами, наставниками и блогерами, продвигая возможности для молодежи. Сама площадка профразвития направлена на помощь молодежи в получении первого профессионального опыта. В перспективе участники смогут найти место в ведущих компаниях страны. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» нацпроекта «Молодежь и дети». Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
3: Ну вот хотя бы сейчас совпало. Обещали в понедельник прийти в эфир 3 часа. Вот пришли. Не обманули. Хотя шансы были на самом деле.
4: Ответили за свои слова.
3: Да.
4: В пятницу в 7 вечера сказали, что в понедельник вернемся в 3. И вернулись.
3: Самое смешное, в субботу просыпаюсь, думаю, заболел что ли.
4: Да, когда я услышала в субботу фразу «Марина,
3: принеси градусник».
4: Я думаю, ну что такое-то?
3: Между прочим, ну повышенная же температура.
4: Да, 36. 6,8, подтверждаю. Но. Повышенное.
3: Ну, как бы.
4: Для мужчин это критично, я понимаю.
3: Да. Но это уже, знаешь, не, ну не то, что скорую
4: не
3: вызывать, но повод диспансеризацию посетить. Кстати, по поводу диспансеризации, у нас же в Ханты-Мансийске тут на прошлой неделе прошла ночь диспансеризации в ночное время принимать.
4: Я бы назвала все-таки ее вечером диспансеризации. До 9 вечера она длилась, насколько я понимаю. Это все-таки не ночная. Вот ночная, это, мне кажется, где-то до 2 ночи было бы прикольно. Хотя медиков, конечно, жалко. Они и так там пашут на этой работе сутками, а тут еще их на ночь вставлять, ну, перебор как будто.
3: В пандемию коронавируса, ну, вообще такое время, которое мы сейчас с теплом практически вспоминаем, особенно те, кто не пострадал, у кого не случилось горе в семье, кто нормально пережил эту пандемию, мы сейчас как-то с теплом вспоминаем. Вот, было хорошо, не было вот этого вот много чего, что у нас есть сейчас. И вот там практиковалась такая вот как раз-таки ночная диспансеризация. Ну, я имею в виду, давали направление, например, на КТ.
4: Да, мы ночью ездили.
3: И ты помню. Говоришь, ну там очереди, тебе говорят, вы приедете в приемник, в красную зону, куда на скорую уже привозят пациентов с коронавирусом, в 2 часа, в 3 часа там никого нет. Мы реально ночью в 3 часа ездили.
4: Такие врачи круглосуточно работали. Тогда вообще, в принципе, у нас вся медицинская система в 20-й, даже еще большую часть 21-го года, не спали медики, от слова совсем. Ну и, кстати, вот сегодня, раз ты заговорил про коронавирус, проанонсирую, я не буду сейчас это говорить, потому что там
3: обновление вышло.
4: Нет, обширная тема, но я сегодня к ней вернусь. У нас прошел большой опрос, исследование, в какие теории и мифы, и заговоры мы верим. Так вот, если говорить про коронавирус, почти 70% россиян убеждены, что коронавирус был создан намеренно в лаборатории. Вот так вот. Но к этим темам мы еще вернемся. Там вообще столько всяких теорий, в которые мы с вами верим, а в какие-то не верим. Об этом чуть позже. А пока давайте напомним.
3: Можно я вот выскажусь по этому поводу? Я не верю в то, что это специально было создано или запущено. Но удачно совпало, что мы с помощью коронавируса обкатали очень много мер, разных, и самоизоляционных, и QR-кодных, и так далее, которыми мы сейчас пользуемся. Тут совпало так удачно,
4: хорошо,
3: понимаешь?
4: К этой теме еще раз говорю, вернемся, а пока давайте напомним, что 4 денечка рабочих на этой неделе всего-то, да? Красота же, как-то приятно.
3: Радует.
4: Идти на эфир, ощущая, знаю, что у тебя не в 5 рабочих дней впереди, а 4 целых.
3: Неоднократно говорил, что радует больше не 4 рабочих дня, а 3 выходных
4: да,
3: дня.
4: Да, да, согласна. Ну и, кстати, у нас в очередной раз в преддверии 4-дневной рабочей недели снова проходит. Я уже, честно говоря, устала от этих опросов, но социологи не устают нас спрашивать, как мы относимся к 4-дневной рабочей неделе. Да, отлично мы относимся. Каждый раз опросы это показывают. И на этот раз больше половины экономически активных россиян, а именно те, которые работают, не дома сидят. Кстати, сегодня день домохозяйки и домохозяина. Поздравляем. К этому сейчас вернемся. Ну, в общем, больше половины работающих россиян в очередной раз поддержали 4-дневную рабочую неделю. Сколько можно нас спрашивать? Вводите уже. Мы уже готовы. Мы давно.
3: Никто не собирается ничего вводить, да? А люди просто отрабатывают свою зарплату. Вот у них есть по плану, например, 10 опросов в месяц. Да? Вынь да положь. Роди.
4: Ну, не факт, что именно
3: придумай.
4: Так.
3: Придумай. Марина, ты, наверное, знакома, да, со стадией планирования, так сказать, скажем, работы на неделю вперед.
4: Знакома.
3: Знакома. На некоторых организациях практикуется, и причем у журналистов тоже. Вот мы работали, наймали в одной конторе. У нас это было, в общем, надо было в конце недели расписывать все сюжеты, у телеков, по крайней мере, что вы будете снимать в следующую пятницу. Вот ты сидишь и думаешь, про сосульки, может быть, сниму, или про уборку, например. Ну, про нее уже 10 раз сняли в этом месяце.
4: Выдумывали новости, короче.
3: Ну, то есть, получается, да, вся организация сидит и выдумывает новости. Чем мы будем заниматься?
4: Вместо того, чтобы снимать текущую жизнь, правда? Так, смотрите.
3: Что меня всегда удивляло. Это то же самое у вот этих вот социальных фондов, фондов исследования.
4: Думаешь,
3: надо что-то делать. Тоже?
4: Ну, не знаю. По крайней мере, они живо реагируют на происходящее. Вот в ЦИОМ, если проследить, и фонд общественное мнение еще, мне кажется, еще более активнее и живее в этом плане работают. Если они наблюдают какие-то тенденции в обществе, они сразу идут и спрашивают. Мне нравится в целом, что они оперативно это опрашивают, а некоторые их опросы меня, честно говоря, периодически пугают. Вот сегодня Тимуру говорю, зашла в очередной раз посмотреть, чем у нас там в ЦИОМ занимался в последние денечки. И вот буквально в конце мая они проводили исследование, которое я пропустила из-за отпуска. Сейчас вот наверстываю. Они спрашивали у россиян, как бы мы хотели быть...
3: Погребенными.
4: Да. Ну, то есть традиционным способом кремации или еще какие-то. Меня удивило, что 13% россиян готовы отдать себя науке, например, да, после этого. Но при этом есть часть, как мне кажется, таких россиян, Больше зумеры, наверное, отвечали, что не хотят обсуждать это сейчас. Зачем, если до этого еще много времени? Вот это оптимизм, оптимисты. У нас, кстати, еще и выяснилось, сколько жизнерадостных россиян живет в стране. Об этом тоже сегодня поговорим. Господи, сколько всего вам надо рассказать. Но раз уж я начала про праздники, сегодня реально отмечается День домохозяек и домохозяинов. Международный. Важная, между прочим, составляющая ВВП в том числе. И у нас неоднократно в стране подсчитывали, сколько, какой процент от ВВП занимает деятельность вот эта домашняя людей, которые сидят дома, для семьи своей стараются и так далее.
3: Да.
4: Я не помню точную цифру, но там какие-то колоссальные цифры. Даже президент неоднократно отмечал, и в правительстве тоже отмечали, что если взять, весь труд домохозяек наших, да, женщин, которые дома в хозяйстве работают, это просто неоценимо на самом деле, и неоценимый их вклад, который, к сожалению, зачастую остается незамеченным. Очень жаль. Кстати, в минувшие выходные стрели «Что, где, когда» в пятницу вечером.
3: Все выиграли.
4: Да ладно, я не про это. Выиграли, не выиграли. Я про то, что там был очень интересный вопрос про вышивку. Там есть такая технология шитья, когда девушка вышивает, и не видно ее при этом. Да. То есть вышивка присутствует.
3: Технология называется невидимые нити, она шьет белыми нитками по белому полотну.
4: Их можно, по сути, под определенным углом только увидеть, и, например, на ощупь. А так вот, если смотреть в упор, ничего не видно. И вот как раз вопрос был знатокам, чему была посвящена вот эта серия невидимых вышивок. И они, кстати, знатоки угадали, что посвящена женскому труду. Домашнему. То есть, когда женщина по дому...
3: Не прибеднёйся, ты чего так?
4: Когда женщина по дому ходит целыми днями за всеми, убирает, а никто это не видит. Ну, правда, знаете, когда это видно и заметно? Вот когда, например, вот если женщина перестанет вот неделю ничего в доме делать не будет, вообще от слова... Вот все сразу увидят и оценят, и поймут.
3: Это
4: вот.
3: Да.
4: Так что, мужчины, цените, пожалуйста. Ну и, кстати, недаром это праздник не только домохозяек, но и домохозяинов у нас, и мужчины тоже. Есть, кто берут на себя домашние обязанности.
3: Мужчины по дому тоже ничего не будем делать. Дом развалится через год уже,
4: да.
3: Знаешь ли.
4: Но здесь речь все-таки идет о тех, кто...
3: Мы же не выпячиваем. Ну, так же, как и вы, женщина. Мы что-нибудь там отклеилось, мы подклеим. Что-нибудь отвалилось, мы подстучим.
4: Ну, вы это делаете время от времени, а мы на постоянной основе. Вот и вся разница.
3: Кран протекает, мы подтянем.
4: Ладно, ну что, мы сейчас будем работать,
3: пульт
4: мириться.
3: Перестал работать, телевизор не включается, батарейки поменяем. Мы же это не говорим. Жена, хвали меня.
4: А мы тоже не говорим. Так-то.
3: Ладно. Ну, вы обычно говорите, сколько я буду ходить за посудой, вот это вот.
4: Добрый день, Маринчик и Тимурчик, пишет нам Ирина.
3: Здравствуйте, Иринчик.
4: Иринчик, да, если вы не против, мы вас тоже вот так вот ласку сегодня. Юрий нам желает здоровья. Здравствуйте, пишет. И мы вам, дорогие наши слушатели, желаем здоровья и доброго дня, вот как Ирина нам желает, доброго дня. Есть одно сообщение от нашего слушателя Алексея, который написал, еще он его вчера, в воскресенье. Видимо, вчера по всему нашему округу были... Дожди, сразу вспоминаю эту песню. Ну, в общем, пишет нам Алексей, а что это во всем округе гремит и льет, а вас обделили?
3: Да нет, у нас тоже дождь. А нас кого, Ханты-Мансийск?
4: Ну, вероятно, Ханты-Мансийск, раз Алексей писал нам сюда в наш чат.
3: В субботу была потрясающая погода. Я окна настежь раззанавесил. Есть такое слово, да, получается?
4: Ну, рассказал, значит, уже существует.
3: Раззанавесил окна. Угу. Вот, и сидел, созерцал, целый час смотрел на грозу. Просто смотрел.
4: Было красиво.
3: Было красиво.
4: Кстати.
3: Было ароматно, было свежо, было ласково ушам и было приятно глазам.
4: Ну нет, ушам, кстати, не совсем ласково было. Громыхало, дай боже. Но по поводу грозы, была у нас гроза в субботу. Вчера, кстати, не было, да?
3: Тоже чуть-чуть, небольшая.
4: Ну так. Но, Алексей, вы не переживайте. Сегодня, если верить синоптикам, будут у нас тоже... дожди. И не только. Может, и громыхать будет. Ну, кстати, мой телефон обещает только дождь, никаких молний не видно. В любом случае, кстати, а в Москве, вот наоборот, сегодня аномальная жара, там у них выше 30 градусов и оранжевый уровень опасности погодной.
3: А,
4: если
3: мне
4: что,
3: москвичи
4: если поедем,
3: вообще нравится, как обычно. Вот эти федеральные поедем. СМИ читаю, вот, заголовок, достойный того, чтобы вся страна узнала об этом. В Москве сегодня могут прогреметь грозы. Понимаешь? И на всю страну федеральные СМИ нам об этом пишут.
4: У нас вот уже гремели. Почему никто не написал про это? Что такое за вообще дискриминация?
3: Ну, то, что всех касается в плане погоды, это что очередная магнитная буря обрушится на нас, она придет к нам в 8 вечера 6 баллов, а к 11 до 7 и ночью около 8 баллов.
4: Вот будет. Это точность. 8 вечера, да? Ну, слава богу, мы уже дома будем. Я надеюсь, успеем доехать до дома, чтобы принять горизонтальное положение, включить какой-нибудь сериальчик и не двигаться. Вот так нужно с магнитными бурями поступать. Максимально себя обездвижить и отдыхать. Вот. Ну и, кстати, по поводу гроз, я сегодня читала одну новость прикольную, даже Тимуру про нее рассказывала. Но там даже не сама новость прикольная, а эксперт, который эту новость рассказывал. В общем, РИА Новости написали материал о том, как может попасть шаровая молния в квартиру. Вообще явление страшнючее, на самом деле. И многие думают, что только если закрыть все окна, то шаровая молния не попадет. На самом деле неправда. Она может попасть даже через небольшие щели, через какие-то трещины и отверстия. Ну, условно, если на балконе у вас неплотно, там рама, да, примыкает к балкону самому, или там хотя бы какая-то незначительная щель есть, то она может залететь в квартиру. Представляете, ужас какой. А рассказал об этом РИА Новости один ученый. Во-первых, он преподаватель МГУ, во-вторых, академик РАЕН. Но самое прикольное, что он председатель Российского комитета по шаровым молниям. Зовут его Владимир Бычков. Я думаю, господи, боже мой, ну я каждый раз удивляюсь, какие у нас в стране есть организации, ведомства, какие-то комитеты и всевозможные ассоциации. Вообще, председатель Российского комитета по шаровым молниям. Для чего нам вообще этот комитет? И кто там, кроме председателя, имеется, хочется спросить. Но это максимально забавно. Я так вот каждый раз читаю новости, удивляюсь вообще, как мало мы знаем об окружающем мире.
3: Больше тебе скажу, шаровую молнию до конца не изучили. И ученые до конца однозначного ответа на то, откуда она появляется, природа ее появления, не знают.
4: Вот смотри, у нас, пожалуйста, Владимир Бычков говорит, что шаровые молнии появляются во время летних гроз с июня по август и возникают после обычных линейных молний. Могут возникать, по крайней мере.
3: Ну да. И все, да? А вот как она появляется? Физика ее появления. Ну что это такое? Это на электролизованы.
4: Во, хорошо сказал.
3: Или это пучок плазмы какой-то, который образуется. Или это мини-черная дыра, допустим. Вот. Или это проявление четвертого измерения в нас.
4: Как ты считаешь, вот если председатель Российского комитета по шаровым молниям не может тебе на эти вопросы ответить?
3: Никто не может. Нет ни одного ученого, который точно скажет.
4: Имеет право он быть председателем комитета по шаровым молниям?
3: Ну да, Марина. Раньше люди думали, что Земля плоская, и соответствующие комитеты были.
4: Про плоскую Землю тоже у меня есть цифра, сколько россиян верят в плоскую Землю.
3: Рассказывал, что лично видел своими глазами шаровую молнию.
4: Да, эту историю я миллион раз уже слышала. Мне кажется, даже слушать.
3: Короче, мы с папой, в детстве мне было лет 10, чинили сарайку, были на крыше, и, начался такой, не дождь, такой моросящий дождь. Очень влажно было. А крыша железная, мы там трубу, обшивали листом металла. И в какой-то момент времени просто возникла в метрах, наверное, 5 от нас шаровая молния. Причем мне сейчас кажется, что это было так, что она появилась из ниоткуда с таким гудящим электрическим звуком, как работают трансформаторы уличные. И она меня так невероятно тянула к себе. Мне хотелось подойти, рассмотреть, потрогать. Я практически к ней уже пошел.
4: Тебя вовремя отбросил, папа. Все, мы помним.
3: Мы просто с этого сарая спрыгнули и убежали.
4: Молодцы. Поэтому ты сейчас здесь. Спасибо папе, получается. Ладно, давай напоминай наш номер телефона и какой-то ты комментарий еще хотел зачитать.
3: +7 950 510 66 66 никогда не дает рассказать до конца истории. Надежда пишет, Тимур, Марина и все радиослушатели. Добрый день, хорошего дня, отличного настроения. У нас Кандинский каждый день дожди и гроза. Но тепло, наверное, скоро грибы пойдут.
4: Да, у вас точно пойдут. Видите, вот Надежда оптимистка, сразу ищет плюши. И плюсы, и плюши. Да.
3: Так тебе и надо, если не будешь смеяться. Но...
4: Если много влаги, то и грибы скоро пойдут. Правильно, Надежда. Кстати, Тимур, наверное, по-тихому вам завидует. Он любит все эти дожди и грозы. Наверное, вот тебе в Кандинске надо переезжать на лето и наслаждаться местной погодой. В Ханты-Мансийске пока не так много и часто дожит, как у вас. Все, напомнил номер телефона. У нас Макс и Телеграм для вас работают, а еще мы для вас работаем. Тимур Полунин, Марина Штейникова, свои люди. И мы с вами до 7 вечера. Сейчас музыка, вернемся скоро с новостями.
0: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
2: Добро пожаловать в ВТБ.
1: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Так, а у меня объявление для всех автомобилистов. Ну, не для всех, но тех, кто планирует в июне поехать через...
2: Дай угадаю, мост закрыт, да?
1: Да.
2: Ночью на ремонтной работе с 2 до 5, да?
1: Да.
2: Ой, это...
1: Ну, не с 2 до 5, вот время ты не угадал.
2: Ну, а почему, да?
1: С
2: часу до 4.
1: Да, вот на этот раз угадал.
2: Это просто ежегодная же тенденция.
1: Да, на самом деле, все правильно, это ежегодная тенденция.
2: Но если в прошлые годы мы говорили, ну вот, надо чуть-чуть дождаться. Сейчас же уже все, второй мост есть, можно в объезд как-то.
1: Во-первых, да. Во-вторых, кто предупрежден, тот вооружен. Да и в-третьих, если вы не ночью поедете, а днем и вечером, то тогда вы даже этого не заметите. Но, тем не менее, важно предупредить. Об этом сейчас наши все соцсети, телеграм-канал, управление автодорог, госавтоинспекции, все предупреждают. В общем, мост через Обь, который, да что такое-то, ну, понедельник же.
2: Чё?
1: Сидит, зевает вот это. Думаешь, мы не слышим?
2: Нет, я просто глубоко вдохнул, потому что не хватает кислорода. Гипоксия чуть-чуть началась. Чё ты меня дискредитируешь?
1: Ну ладно, дышите глубже тогда. В общем, мост через Обь, который в Сургуте, да, традиционно действительно закрывают летом для того, чтобы техническое обследование моста провести, убедиться, что с ним все хорошо, ну и дальше эксплуатировать. С 15 июня, запоминайте, кто может в эти даты как раз в отпуск поедет, с 15 июня, ну и практически до конца месяца, то есть до 28-го, может даже не запоминать, просто запомните, что с середины июня по конец июня каждую ночь будут перекрывать, закрывать этот мост. С часу ночи, как сказал Тимур, до 4 утра. А все остальное время, пожалуйста, ездите без всяких ограничений, как ранее. Если планируете выезжать как раз там в 3 ночи в отпуск, ну, второй мост вам в помощь, как говорится.
2: Ладно, это все понятно. Единственная просьба, пожалуйста, ездите аккуратнее.
1: Вот, я как раз хотела рассказать.
2: По-братски.
1: Да, про одну аварию хотела
2: каждый
1: рассказать.
2: Каждый день эти новости мелькают, что там, в том районе, там, Ханты-Мансийск, Нефтьюганск, Сургут.
1: Ну, на самом деле, ежедневно. Ужас. Мы вот с Тимуром сегодня утром ехали на работу, и вот тоже в центре Ханты-Мансийска.
2: Хотя, казалось бы...
1: На улице Гагарина вот тоже увидели.
2: Улица Гагарина в Ханты-Мансийске, она четырехполосная.
1: Угу.
2: Как там можно... Причем, ну, хорошенько так вот врезаться, плоп-лоп практически. Я этого не понимаю.
1: Ну, во-первых, на улицу Гагарина очень много выездов из дворов, из других улиц. То есть, как бы, ладно бы она просто была без всяких вот этих второстепенных, да, дорог, тогда проще. А там, ну, каждый, не знаю, 200-300 метров заезд, выезд и так далее. Поэтому в этом опасность хранится. Плюс ко всему, если есть ограждение, вот по четырех полоскам на трассах, да, если вот есть ограждение, тоже дополнительная получается такая...
2: Отбойники, ты имеешь в виду, посередине
1: да,
2: дороги?
1: Да, да, такая дополнительная безопасность. А когда это четыре полосы просто такие, знаете...
2: Ну, лето, Марин, сейчас...
1: Как вот... это сказать? Сейчас скажи, я слово подберу, подожди.
2: Не огражденные друг от друга,
1: нет,
2: не отделенные.
1: Вот слово, когда ты внутри... Интуитивный вспомнила. Когда эти четыре полосы интуитивны для тебя, и ты понимаешь, так, вот здесь полоса, здесь, оно может быть не так все четко, как когда есть отбойники.
2: Не, но глазомер-то должен быть. Типа,
1: должен
2: ну,
1: быть.
2: Ты же понимаешь,
1: особенно если садитесь за руль.
2: Даже, ну, у нас разметка есть, да, даже если бы ее не было, ты же примерно понимаешь,
1: но
2: где середина
1: на,
2: дороги.
1: На середке только, да. Ну, короче, не суть. Аварии действительно каждый день...
2: Даже если бы ее не было, ты же примерно понимаешь, где середина
1: на,
2: дороги.
1: На середке только, да. Ну, короче, не суть. Аварии действительно каждый день, и, к сожалению, иногда с пострадавшими...

0: Ладно, вылетела, она еще несколько раз перевернулась, представляете? В итоге, конечно, пострадали все, слава богу, хоть живы. Но пострадали абсолютно все, без исключения, кто были в салоне, а это и сама женщина-водитель, и еще и 5 пассажиров, заметьте, 5. То есть их было 6 в машине, да, при том, что, насколько я понимаю, машина вмещает 5 человек. И вот самое как раз здесь страшное, что среди пострадавших были 4 детей. То есть 4 детей везла, и в итоге вот... к сожалению, до такой ситуации довела. Ну и на что обращают внимание у нас госавтоинспекторы, что все 4 детей ехали без удерживающих кресел, даже без удерживающих устройств, без ремней, без ничего, просто ехали, сидя на заднем сиденье. Угу. Представляете, вот, а их несколько раз перевернуло. Понятно, что если бы они были зафиксированы в этих креслах надежно, то это было бы, ну, гораздо меньше травм, ну, гораздо. Ребенок был бы зафиксирован, его бы, ну, как бы не так все страшно было. Ну и в итоге на женщину эту водителя уже составили там административный протокол, а полицейские в очередной раз реально, мне кажется, уже умоляют просто, ну купите автокресло, ну перевозите, если детей, ну не экономьте же на собственных детях, да даже не на собственных, неважно, чьих детей вы перевозите. 4 детей посадить в машину, ни одного не пристегнуть, но это прям я не знаю. Как-то, как минимум безответственно и халатно по отношению к детям. Ну и плюс ко всему, это в очередной раз говорят госавтоинспекторы, что не надо покупать кресло для того, чтобы избежать штрафа. Купите для того, чтобы ребенок, не дай бог, в случае чего, не пострадал.
1: Ну, понятно, понятно. Купите. Ну, может быть, это женщина, у нее вообще детей нет. Может, это чужие дети. Может,
0: а какая разница? Большая. Ты же берешь ответственность за детей,
1: хорошо,
0: когда ты их
1: вопрос,
0: в машину
1: вопрос
0: садишь.
1: Вопрос к тебе, да? Вот срочно тебя кто-нибудь там, сестра попросила, надо вот детей отвезти куда-то в соседний город. Ты поедешь кресло им покупать?
0: Я понимаю, о чем ты говоришь. Тогда, если ты везешь 4 детей, хотя бы не разгоняйся.
1: Ну, это другой вопрос.
0: Потому что причина была как раз в том, что разогналась и не справилась с управлением. Вот
1: это
0: и все.
1: Другой вопрос.
0: Но опять же, может, куда-то спешили. Я не знаю всех обстоятельств, сейчас. Но в итоге я просто вижу конечную ситуацию, мне она не нравится.
1: Не оправдываю.
0: Я знаю, что
1: не оправдываю, что, ну, типа, ну, если у тебя их нет, это чужие дети, вози как хочешь, хоть на багажнике. Нет, конечно. Я просто к тому, ты говоришь, купите. Но вот мне оно не надо, допустим, это детское кресло. Вот мне оно сейчас не надо. Мне некого возить.
0: Если тебя попросят,
1: я скажу, у меня нет, езжайте сами.
0: Ну вот, видишь,
1: а тут еще
0: и на трассу уж выехали. Самое опасное вообще место, кошмар какой-то. Ну ладно.
1: Здесь, скорее всего, Марин, речь не о том, купите, не купите, а о том, что не возите без кресла.
0: А если возите, купите. Ну и, кстати, вот давайте учиться на чужих ошибках, потому что вот эти новости, для чего я конкретно эту новость в эфир понесла, для того, чтобы мы вот очередной раз себе где-то отметили, что если до сих пор нет автокресла, а детей периодически возите, надо его... приобрести. С рук это, кстати, не так дорого. Можно и с рук взять.
1: Ну и предупреждают еще водителей о штрафах за шипованную резину летом. Лето настало. Что, да, нарушаем.
0: Какой кошмар. Ну, мы с тобой нарушители.
1: Поедем на выходных. Выходные длинные.
0: Мы просто в конце апреля же у нас закончился наш этот трудовой период, и мы пошли в отпуск длительный. Целый май нас не было в Югре. Вернулись вот 1 июня, получается. И до сих пор резина с апреля онемена. Хотя, мне кажется, сейчас очередей нету. Что мешает?
1: Ну, проехать 300 метров до дома на зимней резине не возбраняется, наверное.
0: Да уж не 300 метров. Было 300 метров, мы пешком ходили, наверное.
1: Хотя, наверное, незаконно.
0: Какие штрафы-то?
1: Да 500 рублей. Просто единственное, можно предупреждением отделаться. Особенно, если ты говоришь, что я вот как раз на шиномонтажку еду. Просто... Ну, это же резине плохо. Летом на шипах они чаще отваливаются.
0: Так, ладно, следующая информация. Пока, к сожалению, неизвестно, заработает это, когда заработает эта новая система, но заработает точно. Об этом Автодор говорит. У нас, в общем, уставших водителей начнут выявлять с помощью искусственного интеллекта и звонить им. Как, я не знаю, потому что говорят, что... Ну, короче, у нас...
1: Очень легкая система.
0: Да?
1: Камер много, особенно в Москве, Подмосковье, трасса Москва-Санкт-Петербург, самая закамеринизированная.
0: Москва-Краснодар, мне кажется,
1: Москва,
0: тоже.
1: Вот этот Дон.
0: Сочи.
1: Дон, который, да. М4 называется, по-моему. Вот, там тоже очень много камер. И просто, если искусственный интеллект сможет анализировать поведение водителя на дороге, а хочешь не хочешь, тебя, если ты засыпаешь, тебя немножечко начинает мотать
0: все
1: на
0: правильно,
1: полосе.
0: Все правильно, да.
1: Вот, и ты уже едешь не ровно, а так немножко виляешь. Вот. И эти камеры будут, соответственно, это все мониторить, выявлять, а на госуслугах или в базе данных госавтоинспекции
0: есть номер телефона. Насколько единственное, что вот быстро этот номер будет определяться, тоже пока вопрос. Но, как сказал руководитель Автодора, сейчас они конкретно, со специалистами разрабатывают эту систему. С помощью искусственного интеллекта действительно камера будет распознавать машины, которые виляют. Или долго едут без остановки. Вот такие машины тоже будут распознавать. Ну,

0: потому что долго ехать без остановки, это тоже опасно, и у нас даже у водителей у всех есть режим труда и отдыха и так далее.
1: Ладно.
0: И потом, если вдруг найдут таких, будут звонить, чтобы разбудить. Классная на самом деле история, классная система, но пока не говорят, когда она заработает.
1: Я хочу взять на себя эту, не то что обязанность, а функцию экзит-пула и спросить у всех, кто меня сейчас слышит. Вот у нас выборы в сентябре будут. Во-первых, всех призываю на них сходить и проголосовать за вашего кандидата, за кого угодно. А во-вторых, хочется узнать, вот если бы сегодня или завтра были выборы, вы бы какой политической партии отдали предпочтение? Я не буду озвучивать это в эфире, потому что это, ну, как будто бы, во-первых, неправильно, во-вторых, немножко противозаконно, в-третьих, я как бы не хочу ни за кого агитировать. Я для себя.
0: Я поняла, но этим вообще еженедельно занимаются у нас как минимум два фонда. Это фонд общественного мнения и ВЦИОМ.
1: Пусть занимаются, мне интересно самому понять.
0: Кстати, знаешь, что интересно? Я же смотрю за всеми социологическими службами, даже Левада-центр, который является иноагентом, на них я тоже подписана и смотрю, потому что настроение, ну, как бы, у разных смотрю служб. Так вот, что касается голосования за те или иные партии, те или иные там политики и так далее, фонд общественного мнения, ВЦИОМ и Левада-центр, иноагент, еще раз акцентирую внимание, вот, по крайней мере, последние там 2-3 недели у них голоса практически не отличаются. То есть, ну, там, может быть, 2, 3, 4, максимум 5 голосов.
1: Вот я и хочу...
0: Что говорит о более-менее, как мне кажется, какой-то объективности.
1: Хочу перепроверить. Плюс 7, 950, 510, 66, 66.
0: Напишите Тимуру, вот ему
1: я
0: интересно.
1: Я никому не передам это и не буду это озвучивать.
0: И напишите
1: просто
0: в том случае,
1: для
0: если
1: себя.
0: Хотите, да. Для себя.
1: Все, спасибо.
0: Пожалуйста, будем музыку сейчас слушать в конце часа. Вернемся, кстати, тема транспорта еще сегодня неоднократно затронем. У меня очень много новостей, связанных с отпусками, с авиацией, ЖД и так далее.
2: Свои люди.

0: Мальчик просто покупает квартиру. Мужчина покупает квартиру, паркинг и кладовую по цене одной квартиры.
1: Миллиарды. Город, который строит НК в Тюмени. Сделайте правильный выбор на nk.ru.
2: Застройщик ООО ИДК НК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до конца июня 2026 года. Подробности на сайте nk.ru.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppl. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
6: Бедный бармен с дрожащей рукой, дыма табачного пленный.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ну вот про вселенную, раз Иванушки поет, давайте про нее и поговорим. Тем более я сегодня уже заикалась немножечко о том, что... Тьфу, я в целом не заикаюсь, но... Заикалась о том, что у нас россияне рассказали о том, в какие теории заговора, какие мифы они верят или не верят. И вот как раз один из тех самых заговоров или мифов о том, что Земля имеет плоскую форму. 92% россиян, как мне кажется, слава богу, не верят в это. И все-таки знают, что она имеет форму шара. И всем фотографиям, сделанным из космоса, доверяют и верят.
2: Ну, она не форму шара имеет.
1: А чего? Эллипс.
2: Эллиптоид, как правильно
1: говорить. Ну, чуть-чуть приплющенный шар. Вот так подойдет тебе?
2: Ладно.
1: Между тем, целых 5% россиян верят, что Земля плоская. Как мне, это очень много. И 3% еще сомневаются. Не знают, к тем примкнуть или к тем. Как по мне, тоже большая цифра. Но если объединить 5 плюс 3, это почти 8%, а это почти каждый десятый, это ужас какой-то. И если вот верить в эту статистику, а это, кстати, общество знания наше, Российское общество знания проводило такое исследование, федеральные СМИ его публикуют. Вот скажите, получается, если взять 10 ваших знакомых, как минимум один из них допускает тот факт, что Земля может быть плоской. Может быть, не уверен в этом, но допускает такую вероятность.
2: Да, ну да.
1: Я не проверяла, но не захотелось проверить. В следующий раз, когда мы соберемся в компании, 10 человек или больше, я проверю. По статистике хотя бы один должен быть сомневающийся, да, в этой компании. Ну, если верить вот этим исследованиям.
2: А зачем она плоская?
1: Нет, об этом не спрашивают.
2: Вот, ну, есть такое понятие, как допущение, допустим. Ну, мы можем допустить, что она плоская. Mm-hmm. Ну, для чего-то, да? Для того, чтобы, например, поговорить сейчас об этом. А вот люди, которые говорят, Земля плоская... И от нас правительство, вообще всемирный заговор, от нас скрывают, что она плоская. Я вот всегда спрашиваю этих людей, а нафига? Ну, чтобы что? Чтобы вы не попрыгали с края земли? Ну, зачем? Типа, для чего скрывают? Вот просто интересно.
1: Ты, кстати, вот это я тоже не знаю, но россияне вообще верят, что от нас много чего скрывают. Начнем с того, что медицинские корпорации скрывают лекарства от смертельных болезней. В это верит 50% россиян. Ну, 42% в этом уверены, 8% сомневаются. Я округляю до 50%. Представляете? И только остальная половина, то как каждый второй говорит...
2: прививки мы делать не хотим, но лекарства от нас скрывают.
1: Да, что есть уже давно какие-то лекарства от всех смертельных болезней, но пока что от нас...
2: Называется прививка.
1: А пока что от нас их скрывают.
2: От кори, от краснухи.
1: Ну, это другое. Нет, у нас вот 42% россиян убеждены, что есть давно уже прямо, знаешь, волшебные...
2: Пилюли.
1: Пилюли, да, принял и сразу излечился от всех неизлечимых болезней. Но пока что человечество про них не говорят. Время не пришло.
2: Хорошая теория. Ладно, я теория. Знаешь почему? Потому что все крупнейшие функционеры на Земле, они прям сильно долго живут. Количество людей, умерших от онкологических заболеваний или от там, сердечно-сосудистых заболеваний среди мировых лидеров, оно меньше гораздо, чем долгожители, которым за 80, за 90 лет.
1: Угу. То есть это такое некое косвенное подтверждение, да, возможно, косвенная этой теории?
2: Косвенная догадка.
1: Хорошо. Есть еще
2: ну, либо, одно. Либо, знаешь, например, вот мы такие, вот от нас, вот была бы таблетка, выпил и до 100 лет дожил, да? Вот я последний раз просто чекап своего организма в детском садике проходил, наверное, полный. Хотя неплохо было бы узнать. Это да, я еще из разряда любопытных людей, которые нет-нет, да на МРТ сходят, нет-нет, да по первому чиху бегут сдавать флюорографию.
1: А диспансеризацию вот не сдавал, что ли, за последние 5 лет ни разу?
2: Нет. Ну, у врачей был, понятно, лечился. А вот я уверен, что королева Елизавета II, она раз в неделю-то проходила какое-то обследование. Да. Особенно на, так скажем, закате своей жизни.
1: Да почаще, каждый день, наверное, почаще.
2: И, естественно, если мы находим какие-то заболевания на ранней стадии, их удобно лечить. Да. Удобнее гораздо, чем когда это уже запущенный случай.
1: Еще один миф про вышки 5G. Угу. Каждый третий житель нашей страны верит, что они вредят здоровью. И только 60% доверяют этим вышкам. Ну, это так, на будущее. Все равно эти вышки рано или поздно заполонят всю нашу страну. А еще про тайное правительство. Вот мы уже с тобой сегодня говорили в одной строкой.
2: Это я среди... Записывай меня в тех, кто верит в эту теорию.
1: В тайное правительство? Угу. Вот смотри, у нас 49-51. Вот такое разделение. То есть можно сказать 50-50. 49% россиян уверены, что тайное правительство существует.
2: Меня туда включайте, будет 50 на 50.
1: Ты думаешь, что ты такой весомый?
2: Одного не хватает просто.
1: А то, что нет никакого тайного правительства, 51% россиян думают. Я здесь, кстати, не знаю, на чью сторону перемкнуть, скажем так. Я в числе сомневающихся. Допускаю и ту теорию, и ту тоже. Дальше. То, что американцы не высаживались на Луну, 35% россиян уверены в этом.
2: Меня включает. Да?
1: Ну, значит, в этом числе ты. И только каждый второй уверен, что американцы все-таки были там.
2: Я, и еще вот, один момент. Знаешь, вот это куча доказательств, что прямо сейчас можно взять, посмотреть в телескоп в определенное место, в определенный там кратер, увидеть флаг США, который уже выцвел за все это время. Ну, он по факту, вот его, значит, установили. А есть прям четкое, да, то, что они оттуда привезли там какое-то количество, сколько-то килограммов грунта, чуть ли не 100 килограммов, и это все в разных сейчас лабораториях, музеях находится, что Советский Союз признал, что американцы летели. И очень много таких вот доказательств прямых, но я думаю, что, возможно, их действительно не было. Просто почему? Потому что вот сейчас, на данный момент, конкретных технологий для того, чтобы полететь на Луну, прилуниться там, и потом, то есть, я же топливо, ну, надо, чтобы оттуда улететь, это огромное количество.
1: А грунт просто намешали разных материалов и выдали за грунт.
2: Не, но никто не мешает туда, например, робота отправить, допустим, какого-то, который воткнет этот флажок.
1: А, то есть, что люди там не были? Вот в это ты веришь?
2: Нет, то, что там Луна заселена роботами на 100%, я верю. Там луноходов полно.
1: Угу. Ладно, еще один момент про коронавирус. Мы сегодня уже его вспоминали. Еще одной строкой скажу. Для тех, кто к нам присоединился, коронавирус — это намеренно созданный вирус в лаборатории. В это верят почти 70% россиян. То есть тех, кто не верит, меньшинство. Вот так. То есть коронавирус для нас — это искусственная абсолютная история, которую создали сами люди. Какие люди — непонятно. Ну, у нас есть, конечно, догадки. У нас вообще есть догадки на все. Вообще у россиян всегда есть на все свои догадки, теории и вообще на вот о чем не спроси, мы на все расскажем свое мнение. Правда?
2: Да.
1: Это хорошо, с одной стороны.
2: Ну, ты сама,
1: с другой стороны, мы так любим активно обмениваться этими мнениями, где-нибудь когда с ним в компаниях вечерами на кухне, что потом, знаешь, вот это обрастает все еще большим количеством каких-то деталей, и начинаем уже сами себе выдумать, мне кажется, черти что. Что ты спросил?
2: Сама что думаешь на это?
1: По поводу коронавируса? Я тоже верю. Я тоже верю, что его создали искусство. Я в числе абсолютного большинства россиян.
2: А кто? Американцы?
1: Ну, мне кажется, след откуда-то оттуда идет. По поводу, кстати...
2: След идет из Китая.
1: По поводу медицины. Ну, это просто выбрали точку на карте, чтобы там это родилось все. А кто придумал, это другой вопрос. По поводу вакцин, кстати, хотела сказать. У нас сегодня все федеральные СМИ сообщают о том, что российскую вакцину от аллергии на пыльцу березы выведут на рынок уже этой осенью. Она прошла уже все тоже необходимые эти... Исследование, да, доказало свою эффективность, и, как сказала Вероника Скворцова, кстати, на Петербургском экономическом форуме, вот видите, он уже завершился, новости оттуда все еще идут, появится уже осенью на рынке. И этот препарат уникальный, не буду говорить по каким свойствам и параметрам он уникальный, но такого в мире нету. Это круто. И еще, кстати, у нас про вакцину от онкологии. Не так давно была информация в конце мая о том, что, помните, того самого первого пациента, которого в апреле начали лечить, да, от онкологии, вот Мурашко, министр здравоохранения, говорил, что у него все хорошо, что самочувствие хорошее, что идет динамика положительная, и вообще, как бы, все опасения, которые были насчет этой вакцины, они не подтвердились, и наоборот, все самые благоприятные прогнозы сбываются. И это хорошо, это говорит о том, что уже в ближайшем будущем эту вакцину могут применять тысячам россиян и таким образом бороться с опухолями, злокачественными. Вот, это что касается новостей медицины.
2: Про вакцину от пыльцы березы тут тоже крутая новость. По большому счету она касается большого количества людей.
1: Да.
2: Причем аллергия сама по себе это же приобретаемое в течение жизни что-то.
1: А я думала всегда, что это генетически, ну, то есть у тебя предрасположенность есть родок к аллергиям?
2: По сути, аллергию, наверное, можно рассматривать как защитный механизм твоего организма.
1: Все правильно.
2: Это аллергическая реакция, не что иное, как иммунный ответ.
1: Но у меня вот ни у мамы, ни у папы нет аллергии, у меня тоже, соответственно,
2: то есть
1: нет.
2: Иммунитет это врожденное, да, да, с молоком матери передается и так далее, но есть же и изменения иммунитета приобретенные.
1: Угу.
2: Когда ты, не знаю, цирроз печени поймал, у тебя совершенно другой иммунитет.
1: Да все что угодно.
2: Вирус иммунодефицита можно... человека тоже влияет,
1: да,
2: на иммунитет.
1: В течение жизни все что угодно можно приобрести, на самом деле. И вот зачастую люди, которые с врожденным потрясающим иммунитетом родились, да, не ценят этого порой, и вот доводят себя до не очень приятных результатов. Ладно, услышимся уже в новом часе.
0: Свои люди.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Иртыш пополнился новыми обитателями. Югорские писатели заявили о себе на главном книжном событии столицы. Югорчанка стала посланником престижного всероссийского проекта. Иртыш пополнился новыми обитателями благодаря экологической акции, прошедшей в Ханты-Мансийске в рамках телефестиваля «Спасти и сохранить». Его участники, а также юные жители окружного центра и губернатор Югры выпустили в реку молоть Нельмы. Руслан Гухарук подчеркнул, что подобные инициативы играют ключевую роль в воспитании у молодого поколения ответственного отношения к окружающей среде и способствуют возрождению богатства Опиртышского бассейна. С 2019 года в рамках программы по сохранению сибирского осетра в реке Югры было выпущено свыше 179 миллионов мальков ценных видов рыб. Руслан Кохарук выразил признательность всем, кто вносит свой вклад в природоохранную деятельность, от специалистов и экологов до неравнодушных жителей, чьи усилия делают наш край чище и живописнее. Югорские писатели представили Ханты-Мансийский автономный округ на 12-м книжном фестивале «Красная площадь» в Москве. Наша делегация презентовала новые издания и провела встречи с читателями. На площадке региона России выступили известные авторы Югры. Среди них писатель и общественный деятель Еремей Айпин, чьи произведения посвящены культуре и традициям коренных народов Севера, а также автор, педагог и художник Рамазан Шайхулов, известный своими романами и издательскими проектами. Гости фестиваля познакомились с современным литературным наследием округа, а также узнали о новых книгах и творческих инициативах местных писателей. Стратегическая сессия «Цифровизация в праве. От виртуального к реальному» пройдет 17 июня в Ханты-Мансийске в рамках 17-го международного IT-форума «БРИКС и ШОС». Эксперты в области права, IT, науки и государственного управления обсудят, как законодательству успевать за стремительным развитием технологий. Среди ключевых тем – борьба с киберпреступностью, защита цифровых прав граждан, юридическая активность искусственного интеллекта, а также использование электронных документов и цифровой подписи. Главная задача сессии – выработать практические решения для адаптации правовой системы к цифровой эпохе и определить дальнейшие шаги по совершенствованию законодательства. Мероприятие пройдет в КТЦ «Югра Классик». Для участия необходима предварительная регистрация на сайте IT-форума. И последнее. Студентка из Югры стала амбассадором всероссийского проекта «Профразвитие». Четверокурсница юридического факультета Сургутского государственного университета Валентина Самарина вошла в сотню лучших участников программы. Девушка учится на юриста, но успешно развивается в медиасфере и убеждена, что специальность лишь стартовая точка. В статусе амбассадора она будет помогать сверстникам находить свое призвание и строить карьерную траекторию. Всего на конкурсный отбор поступило более 2000 заявок из 89 регионов страны. 100 победителей в течение года будут работать лекторами, наставниками и блогерами, продвигая возможности для молодежи. Сама площадка «Профразвитие» направлена на помощь молодежи в получении первого профессионального опыта. В перспективе участники смогут найти место в ведущих компаниях страны. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей», нацпроекта «Молодежь и дети». Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
3: Подтверждение теории от слушателей приходит.
4: Здравствуйте.
3: Вот ты говоришь здравствуйте о том, что есть теории заговоров разные. Ну, да. Типа, допустим, там, что Земля плоская или да. Круглая.
4: Да.
3: Вот у Сергея есть подтверждение того, что Земля круглая.
4: Да?
3: Да, с плоской Землей бы такого не было. Смотри, говорит, посмотрите на очень выпивших людей, они шатаются из-за эллипсовидной или круглой формы планеты Земля. Вот вам и доказательство, была бы она плоская, ничего бы этого не было. Да? Андрей.
4: Ну, я думаю, ученые с вами просто не могут поспорить.
3: Вот конечно,
4: вы, это... Прям такие, знаете, железобетонные аргументы приводите.
3: Да. Андрей пишет, ну... По некоторым историям, если судить, таблетки от всех болезней существуют. Может, видели истории, мол, там, вот такого-то ребенка, такое-то генетическое заболевание, один укол может спасти жизнь, да, стоит это вот 100 миллионов рублей.
4: Да.
3: Получается, они есть, как бы, эти таблетки от болезней, от каких-то.
4: Ну да.
3: Вот, от которых скрывают.
4: Ну, просто это дорого. А вообще, ну, конкретно вот эти уколы, которые дорогостоящие и спасают детей, они все-таки направлены на определенные заболевания. А вот так вот таблетка, которую, знаете, выпиваешь, и прям весь организм обновляется, все
3: тут,
4: клеточки,
3: наверное,
4: новые, ты, все болезни проходят. Мне кажется, до такого человечество точно дойдет рано или поздно.
3: Тут, наверное, имеется в виду, что...
4: Если еще уже не дошло.
3: Что, дескать, существует... Вообще, я сейчас уже не про Сергея, не про Андрея. В целом, да, вот рассуждаем насчет этой теории заговора. Люди на 30% говорят, по-любому есть. Наверное, эти опрошенные имеют в виду, что есть таблетка от вируса иммунодефицита человека, есть таблетка универсальная от опухоли, онкологии, рака, есть таблетка универсальная от там, запущенных форм каких-то гепатитов, есть таблетка универсальная от цирроза печени. Ну, то есть такая таблетка, которую ты выпил, она раз тебя вылечила. Но, типа, это невыгодно, потому что это одна таблетка. Логику можно понять. Смотри, это невыгодно, потому что ты одну таблетку выпил, у тебя прошло. Гораздо лучше и эффективнее, ну, как бы не эффективнее, а эффективнее с точки зрения зарабатывания денег, да?
4: Продавать
3: на этой системе.
4: Много
3: лечить
4: таблеток.
3: Тебя долго, годами тебя лечить, это и рабочие места для врачей, это и фармацевтические компании будут работать.
4: И
3: это,
4: постоянный доход.
3: И постоянный доход, и можно там условно пилить бюджет, воровать деньги. Это понятно. Ну, то есть, как люди думают. Но как будто бы в этом нет никакого смысла, потому что если мы исходим с точки зрения каких-то корыстных, таких личных, частных случаев, это один момент, а если мы исходим из того, что стране не нужны больные люди, ни одной, я не говорю России там или еще кому-то, ни одной стране не нужны больные люди. Государству выгоднее, чтобы люди были здоровыми
4: и работали,
3: максимально,
4: да.
3: И шачили.
4: Угу.
3: Тогда они полезны. А если вы болеете больше, чем работаете, вы для государства, ну,
4: для
3: как
4: любого.
3: Будто бы для любого.
4: Обуза больше.
3: Не тыкаю пальцем в какое-то конкретное, да. Получается, расходов на вас много, а доходов с вас немного.
4: Ну, да.
3: И смысл.
4: Все правильно. Вот и ты разбил эту теорию в пух и в прах. Эх, даже не знаю, на чью сторону вставать.
3: Попробуй, реши, на чьей стороне ты.
4: Да, действительно. Так, ладно, переходим к нашим житейским бытовым темам, да. Теории заговора, это, конечно, все очень весело. Но они на той теории, что их можно бесконечно обсуждать, а правду никогда и не узнаем. Ну, или когда-нибудь, но не сегодня уж точно. Так, давайте про более приближенные к нам вещи. Вот у нас тут в ассоциации розничной торговли руководитель этой ассоциации дал большое интервью ТАССу, где рассказал, что чаще всего у нас подделывают в России. Плохая новость для автомобилистов, потому что запчасти для автомобилей – самая подделываемая категория товаров. Вот так там.
3: А зачем говорить подделываемое? Просто есть хорошее слово аналог.
4: Uh-huh.
3: Аналог или реплика – это равно подделка.
4: Uh-huh.
3: Но у меня нет возможности купить какую-то запчасть на BMW.
4: Ну, то есть у нас все водители знают, что покупают подделки, и никто не против.
3: Ну да.
4: Окей.
3: Мы все знаем. То есть, например, рулевая рейка на Ford 3, да, uh-huh, может стоить 300 тысяч рублей. Ну, я ее не буду покупать, у меня нет таких денег. А вот аналог из Китая может стоить там 60-50 тысяч. Ну, по факту это подделка, потому что сделано где-то на китайском заводе, не лицензированном, например. Может быть, даже плюс-минус кустарным способом. Ну, я ее поставлю, у меня будет работать машина, правда?
4: Угу. Ну, в общем, да.
3: Другое дело, если это пакистанское а-ля производство, где в гараже на корточках, в сланцах полуголые люди, используя ручной труд, ножницами по металлу или ножницами. Ну, неважно, короче.
4: Ножницами, давай скажем.
3: Давай. Вырезают из бывшей бочки, раскатали лист на жестянку.
4: И вот это уже не очень,
3: вот это вырезают, да?
4: С точки зрения безопасности.
3: Потом шумба-бумба, появился масляный фильтр. Ну, как бы, вот это подделка. То есть он ничего не фильтрует.
4: А ты думаешь, у нас нет таких на рынке? Есть, конечно.
3: Уверен, что есть, потому что, когда я вот эти видосики смотрю, в конце они показывают уже продукцию, которую готовую.
4: И теперь...
3: Ты знаешь, вот, ну, выглядит хоть час, бери и вот на прилавок.
4: Вот. Во-первых, я сейчас говорю, что еще у нас подделывают в стране чаще всего. И просто... всем нашим слушателям, вот у нас есть Ирина, я помню, Зурая, которая индивидуальный предприниматель, всем нашим слушателям, которые держат свой малый бизнес, буду вас всячески рекламировать, потому что у вас как раз меньше всего шансов нарваться на подделку в таких магазинах. Ну, в общем, помимо запчастей для автомобилей, у нас в стране еще очень большая доля подделок среди спортивной обуви и одежды.
3: Кто бы мог подумать.
4: А также косметика и бытовая химия.
3: Кто
4: вот так
3: подумать.
4: Вот. Косметику и бытовую химию, по крайней мере, мы с Тимуром неоднократно сталкивались с подделками на маркетплейсах.
3: Кто мы?
4: Ну...
3: Кто мы?
4: Я.
3: Ну, ты.
4: Ну, тебе же покупала, ты тоже потом сталкивался с этими подделками. Ну, кстати, если вы, например, думаете, что покупаете нормальные сигареты и алкоголь, нет. А алкоголь и табачные изделия тоже вошли в топ-10 самых подделываемых, контрафактных категорий у нас в стране.
3: Я даже знаю магазины косвенно, по моему личному убеждению, где торгуют, ну, если не палью, то очень сомнительного качества продукции.
4: Угу.
3: Условно, да, одинаковые бутылки с одинаковыми этикетками, с одинаковыми штрих-кодами в одном магазине и в другом магазине. Абсолютно разные по своему содержанию. И вот, ну, это, конечно, не стопроцентная гарантия, что напиток будет хорошим. Но вот это, знаете, мерная внутри горлышка штука такая, которая тоненькую струечку делает.
4: Угу.
3: Понимаешь, да, вот шарик, который там внутри находится. И, ну и все, по-моему, больше никак не отличить. Там и эти штрих-коды, и QR-коды, и все нормально, и все пробивается. И вообще вот даже, ты смотришь, неотличимы эти бутылки.
4: Угу.
3: Но содержимое разное. В том магазине, в котором... Не хочется говорить, в каком, но просто невозможно это
4: вот
3: употреблять.
4: Смотри, как сказал глава Ассоциации розничной торговли, что оздоровить рынок можно с помощью введения прослеживаемости товара по всей цепочке до покупателя конечного. Я думаю, а разве у нас такую систему уже не придумали? Разве честный знак не как раз на это направлен, на систему? Ну, по крайней мере, вот именно на это указывает... этот специалист, что было бы неплохо ввести такую систему, которая позволит проследить весь товар от момента производства до конечного потребителя. Вроде как честный знак как раз та самая система, почему вдруг он говорит, что это могло бы помочь, так оно же уже вроде должно помогать. Ну и еще вот по поводу предпринимателей как раз хотела сказать, где мы с вами покупаем эти подделки, контрафакт. Чуть больше половины всего контрафакта у нас реализуется на рынках. То есть если вы идете куда-то, не в специализированный магазин, а на рынок, то там вот больше половины всего контрафакта. Вообще неизвестно, что на рынке продается, откуда поставляют и кто производит.
3: Можно сразу тут небольшую реплику вставлю?
4: Пожалуйста.
3: Я не питаю иллюзии по поводу того, оригинал это или не оригинал, если прихожу на какой-нибудь вещевой рынок,
4: ну,
3: в Москве.
4: Да, ты уже готов.
3: Садовод условный, да?
4: Ну да.
3: Ну, вряд ли там настоящие Адидасы продают.
4: Конечно.
3: За 618 рублей.
4: Все правильно. Теперь гораздо страшнее, как по мне, потому что на рынках я бываю редко, а вот маркетплейсы ежедневно посещаю. 40% всего контрафакта продается на маркетплейсах Озон, Валберес и прочие площадки. Пожалуйста.
3: Вот здесь сложнее.
4: Угу.
3: Мне родители говорят, можешь купить машинку для пострижки? Как называется она правильно?
4: Ну, машинка для пострижки.
3: Ладно. Стригательную вот эту машинку. Марка такая-то, немецкая марка какая-то, даже не помню, как называется. Ну, тоже не все.
4: Мазор какой-то, Мазур, что-то такое, на букву М, я не помню. Тоже.
3: Мозер,
4: во, точно, Мозер.
3: Я говорю, ладно, хорошо, и захожу на Marketplace, и там одинаковые абсолютно вот эти красные машинки
4: Мозер. Машинка для стрижки?
3: Машинка для стрижки. Одинаковые абсолютно, по разным ценам. От 2500 до 15. Модель абсолютно одинаковая.
4: Угу.
3: Да? Я вот на это смотрю и думаю, а как мне понять, какая из них оригинальная немецкая, а какая из них паль китайская, которая даже не стрижет, на следующий день сломается. По отзывам смотреть, и за 2,5 хорошие отзывы люди пишут. Классно стрижет, тихая, бесшумная, не вибрирует. И за 15 те же самые отзывы. Ну, 1000 я имею в виду. Какая из них настоящая? Вряд ли они все настоящие. И просто продавцы, кто на что гораст, решили по своей цене продавать. Скорее всего, какие-то из них не настоящие. Скорее всего, какие-то из них качественная реплика. И есть там несколько вариантов. Ну, а вот смотри, верно ли утверждение, что из всей вот этой вот линейки разных цен от 2 до 14 тысяч, если я возьму за 14, я попаду на оригинал?
4: Не факт.
3: Не факт. Так нафига мне брать за 14, да? Если это условно не стопроцентный оригинал.
4: Угу.
3: Потому что гарантии мне никто не даст.
4: Угу.
3: Ни маркетплейс мне не даст гарантию, ни продавец, у него там галочка стоит. Так
4: все
3: у
4: правильно.
3: Них у всех стоит, и за 2, и за 14. Разные магазины, у всех галочка.
4: Но это галочка продавца стоит, а не бренда.
3: Вот, это галочка продавца.
4: Вот вся разница.
3: Чтобы что продавец условно там Валберису свой паспорт показал, все, галочку получил.
4: В общем, и получается, что нарваться на качественный продукт, ну, нарваться нельзя, наверное, на качественный, получить качественный продукт нарваются обычно как раз на контрафакт. А вот получить качественный продукт зачастую можно только в специализированных магазинах, индивидуальные предприниматели, которые берут, вот как у нас есть слушательница, кстати, вот Ирина нам активно пишет уже. Спасибо, говорит Марина. Да не за что. Вам спасибо за то, что вы есть еще как-то держитесь с последних сил. Я сейчас говорю про мелкий бизнес, да, когда открываете свой магазин. И вот, кстати, 16-16. Можете загадывать желание. И поставляете нам качественные товары. Да, они чуть, наверное, дороже, чем на маркетплейсах, но зато, если хотите нормальное качество, не контрафакт, то только вот такие магазины специализированные спасут.
3: Пишет там Александр, что аналог, это, например, вот для Форда сделано не Фордом, а подделка это сделано не Фордом, но написано, что Фордом. Это понятно, но вот такого вопиющих подделок я, честно говоря, не сталкивался. Но опять это мой личный опыт, я не специалист по услугам СТО, и не механик, ни шиномонтажник, ни слесарь, никто, по сути. Вот, утверждать не буду, но, скорее всего, речь тут идет именно о том, что на нашем рынке очень много подделок, даже не того, что написано Ford, а это не Ford. Написано Фомок, а это не Фомок. Написано Bosch, а это не Bosch. Да-да-да. Если зайти сейчас на маркетплейсы, вот это Makita, знаете, да, электроинструменты, ну, не продают настоящую Makita за 1000 рублей. Вряд ли это шуруповерт оригинальный.
4: Это так же, как я пыталась найти одну... Есть такая фирма известная, косметическая Maybelline, она ушла... Ну, вообще, этот бренд давно ушел из России. Сейчас только через параллельный импорт можно достать косметику этого производителя. Но вот на Валберес я попыталась найти, и там, конечно, спасибо женщинам, которые это покупают, и не просто покупают, а потом идут, пишут отзывы, ставят оценки и так далее. Просто голимая паль. Просто ничего нормального, адекватного и качественного, и действительно принадлежащего компании Maybelline на Валберес я не встретила. Вот конкретно тот продукт, который я искала, несколько десятков продавцов нашла, и ни один не получил больше 3,5 баллов от женщин, которые заказывают этот продукт. Вот я поняла, что, в принципе, вот этот товар конкретно через параллельный импорт, если и поставляется, то не на Валберес точно. И спасибо всем, кто не ленится писать комментарии и ставить вот эти оценки. Только вот благодаря иногда людям покупаешь или не покупаешь тот или иной товар. Вот мы с тобой, помнишь, нарвались на поддельный шампунь? Мы про эту историю уже много раз рассказывали, да? Купили известной марки шампунь для Тимура по очень дешевой цене. Оценка была тогда... Нормальная была оценка, но там было всего 1 или 2 отзыва. Вот купили, поняли, что откровенная подделка, пошли писать отзыв, и когда пошли писать отзыв, там уже было с десяток других, которые поставили одну звездочку, написали подделка, подделка, подделка. Я думаю, господи, ну что ж неделю раньше-то вот не написали? Но вот так зато благодаря нам все остальные уже не стали покупать эту продукцию.
3: Пишет нам Ирина, предприниматель, который занимается продажей текстильной продукции в своем собственном магазине. Сейчас производство на грани. У нас ведется неправильная экономика. Большинство товара импорта, соответственно, деньги уходят не в нашу страну по текстилю. Есть мысль составить петицию на эту тему. Уже есть желающие подписать, причем в разных городах, кто работает в этом направлении.
4: Ирина, вы сами будете, да, создавать эту петицию?
3: Вы же предприниматель, правильно? Вы же понимаете, что вы предприниматели, сами идете на то... Не конкретно вас, имею в виду, в целом, пул предпринимателей, которые занимаются продажей текстиля, сами идете на то, чтобы закупать подешевле, продавать подороже. Ну, имеется в виду...
4: закупать китайские полотенца, а не белорусские, например.
3: Из Китая метр ткани.
4: Или не российский.
3: При прочих равных условиях одинаковой ткани. И вот российский производитель, разная же цена. Там будет 100 рублей, здесь будет 200 рублей. А вам, ну, надо продать за 200. Вы же не будете в убыток себе продавать. Ну, то есть, это же не государственная политика. Это... частный бизнес.
4: А как это не государственная политика, если у своих покупать дороже, чем из границы? Государственная политика должна делать так, чтобы свое
3: выгоднее. Как?
4: Ну, это же не я должна, это вон люди в кабинетах.
3: Чтобы свое было
4: в правительстве покупать. Должны думать, конечно.
3: Выгоднее, да?
4: Конечно. В идеале так должна экономика работать. Чтобы мы за своими товарами шли, а не за китайскими. В идеале. А как это сделать? Для этого у нас вот в правительстве люди сидят. Пусть придумывают. А вообще, если составить что-то подобное, вот я сейчас Ирине обращаюсь, вы нам обязательно сообщите, мы про вас новость расскажем. Что Предпринимательница из Югры создала всероссийскую петицию, которую подписали десятки, а то и сотни предпринимателей со всей страны. Почему бы и нет? Представляете? Будем с вами это творить историю новую. Ну, предпринимательская.
3: Петиция по поводу чего? Призвать предпринимателей не закупать товары из Китая? Ну, не получится. Как бы на государственном уровне не принять, скорее всего, этот закон. Уже пробовали там и канцелярские магазины, и книжные магазины. Писали правительству, помогите, спасите, нас маркетплейсы душат.
4: Ну, кстати, кому-то помогают.
3: Единственное, что можно сделать, это ограничить ввоз этой продукции или, например, ввести налоги, акцизы и так далее на ввозимую продукцию из-за рубежа. Но единственное, что вы этим добьетесь, это просто все вырастет в цене.
4: Кому-то, кстати, на уровне правительства помогали. Я помню, как в свое время написали спортивные и фитнес-магазины, и вот им как раз правительство помогло держаться на плаву.
3: А вот какую петицию хочет Ирина, говорит, пересмотреть и вернуться к плановой экономике. Прикольно. Прикольно. Давайте тогда напишем петицию, чтобы собрать обратно все республики и организовать Советский Союз с плановой экономикой и с коммунизмом.
4: А что, вот прям только в таком контексте, да, все это возможно?
3: Покуда есть хотя бы одно частное предприятие на территории страны, ни о каком плановом регулировании или плановой экономике не может идти речь.
4: Я когда начинала новость про контрафакты подделки, не думала, что мы с вами так далеко зайдем. Крутые мы с вами. Сидим тут уже на уровне правительства, что-то обсуждаем, решаем, что было бы неплохо. Ладно, музыку слушаем, скоро вернемся.
0: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-33-0909. 33-09-09.
2: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
3: Добро пожаловать в ВТБ.
2: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Так, финансово-экономические новости продолжим, с вашего позволения.
2: Ну, начнем с комментариев. Давай. От наших слушателей и экспертов. Пишет, ну, конечно, так. Каждый эксперт в своем.
1: Вот ну
2: эксперт,
1: да, это круто.
2: В текстильной промышленности Ирина из Урая отмечает, что есть переживания у сообщества предпринимателей, которые занимаются в этом, да, вот, в этой сфере. Боимся мы, что скоро могут наши российские фабрики просто перестать работать, потому как тянуть все это тяжело. Потому как, ну, экономическая ситуация такова, что производить из, например, там, какого-то нашего собственного сырья на наших мощностях, потому как, ну, экономическая ситуация такова, что производить из, например, там, какого-то нашего собственного сырья на наших мощностях нынешних, это экономика.

0: в России 6. Какие почему? Потому что телесборы...
1: Даже полмиллиона. Дорого берешь.
0: Люди шутят, в интернете пишут. Брат живет в Китае. И в последнее время замечает, что очень много в Китае появилось москвичей. Правда, говорит, почему-то шильдики переклеены на джак и стоят в 4 раза дешевле. Но, говорит, прикольно увидеть наши отечественные автомобили на китайских дорогах.
1: Тут, знаете, Руслан, мы можем предлагать, а можем не предлагать. Могут по тому же пути сами дойти, додуматься. Так что тут можно и без наших подсказок до такого докатиться, как говорится. Добраться. Ладно, давайте расскажу про что вам рассказать? Про случай прецедентный, судебный, связанный с маркетплейсом.
0: Ты как квенчится?
1: Или про что? Какая квенчится?
0: Случай, связанный с маркетплейсом.
1: Или про статистику с набором для бега, который меня сегодня удивило. Давайте вот это расскажу, это потому что быстро. В общем, у нас тут почитали эксперты, РИА Новости пишут, что набор аксессуаров для бега, который, ну, нужен для того, чтобы выйти и бегать, заниматься спортом, обойдется россиянам в 5000 рублей. Я тогда думаю, господи, чего там, где, какие 5000? Откуда вы их взяли? Он кеды старые нашел и пошел бегать. В чем проблема?
0: Не, ну ты же просто бегать не хочешь. Ты же хочешь бегать с напульсниками. Ты хочешь бегать с вот часами, которые
1: тебе будут...
0: Кстати,
1: напульсника тут нет в наборе.
0: Часы трекера, которые будут тебе пульс измерять и расстояние показывать.
1: Кедами...
0: Кроссовки опять-таки.
1: Да, вот, с кедами я, конечно, загнула. В кедах бегать не совсем удобно. А вот кроссовки для бега, да. Вот это, мне кажется, единственное, что нужно купить, это удобную обувь спортивную. 3500, говорят эксперты, сейчас стоят в среднем кроссовки для бега. А потом они вот идут дальше. У них сумка для бега. Я думаю, какая сумка для бега?
0: На пояс, наверное.
1: Зачем вам эта сумка? Для... А, типа телефон
0: ключи,
1: положить?
0: Телефон, документы,
1: если положить
0: деньги.
1: Ключи и телефон вот эту сумочку на поясе, то телефону не понравится. Может даже очень сильно поцарапанным его до дома привезти. Или поломанным. Ладно, сумка для бега обязательно, считают эксперты, нужна. 500 рублей она в среднем стоит сейчас. Бутылка для воды 500 рублей стоит. А вот эту магазинную пластиковую нельзя, как мы с Тимуром?
0: 50,
1: да? Мы с Тимуром купили водичку за 50 рублей. Вот, пожалуйста. Выпили, потом еще даже фильтрованную домашнюю налили. Нормально.
0: 2 месяца носим на работу.
1: Ну, не 2 месяца, ладно. Она за 2 месяца бы уже, конечно... Ну, неделю спокойно можно ходить с этой бутылкой. Вот. Но, тем не менее, 500 рублей выложишь, да положишь, да? И носки еще в 550 рублей почему-то оценили эксперты. Я думаю, господи, где они такие носки покупают? 550 рублей. Я могу подсказать, где за 30 рублей можно носочки купить хорошие.
0: В экономах всяких, знаешь, маркетах. Вот
1: да везде.
0: 40 рублей
1: в любом магазине можно, ну, за 50 рублей точно найти.
0: Ну, может, имеется в виду несколько?
1: Может быть.
0: Пар.
1: Ну, вот так вот, если вот с такой точки зрения подходить к бегу, то, конечно, это 5000 получится.
0: А трусишки почему забыли посчитать?
1: Ну, это еще...
0: А шортики? А маечку?
1: Ну, ты уже перебарщиваешь, конечно. Я просто всегда говорила в эфире, что есть бесплатные виды спорта, тот же бег, да, например?
0: Ты вот побегал, да?
1: Да.
0: Пришел домой, тебе же в душ надо сходить.
1: Гель для душа, мочалка.
0: Гель для душа, мочалка, шампунь. Угу. Чтобы пойти бегать, антиперспирант нужен? Нужен.
1: Да.
0: Чтобы просто куда-то бежать, чтобы были силы.
1: Подожди,
0: надо же подкрепиться.
1: А чтобы вода была в доме, коммуналку надо заплатить.
0: Правильно. Подкрепиться надо опять-таки, правильно? Правильно.
1: Это получается, что бег это очень дорого.
0: Плюс амортизация организма.
1: Ну ладно, все, мы уже прикалываемся на эту тему. Я просто к тому, что всегда считала бег самым вообще бесплатным спортом, а вот так вот посмотришь на эти экспертные оценки, думаешь, ну...
0: Ну ладно, кто мы такие, чтобы обсуждать этих экспертов? Просто люди зарабатывают деньги.
1: Да.
0: Как могут? Мы что же с тобой сидим? Ну не прям что-то умное рассказываем,
1: вот,
0: правда?
1: Поэтому сейчас расскажу умное. А именно случай, который, может быть, пригодится кому-то из наших слушателей. У нас, по-моему, первый такой случай в стране. Московский суд встал на сторону женщины, у которой ребенок случайно оформил огромное количество товаров на маркетплейсе. Речь про Валберес идет. Но это не суть важно. На любом маркетплейсе можно совершить такую ошибку. РИА Новости также про это пишут. Ну, в общем, там ребенок, почти 2 года дочки, она нажала кнопку «Купить» в приложении, а там в корзине было 100 с лишним товаров на общую сумму почти 150 тысяч.
0: Марин, ты как пользователь маркетплейса и одного, и другого, и третьего. И вот у тебя есть корзина. Чтобы оформить заказ, сколько надо кнопок нажать? В правильной последовательности.
1: Вообще 2. Зайти в приложение, в корзину
0: зайти в приложение,
1: и нажать
0: купить. Это одна кнопка.
1: Все.
0: Зайти в корзину, это другая кнопка. Зайти заказать, это 3-я кнопка. Подтвердить, наверное, 4-я кнопка. Выбрать пункт выдачи, это 5-я кнопка.
1: А пункт выдачи
0: не оплатить.
1: Там стоит.
0: Ну, выглядит как какая-то... Какая-то, знаешь, оскароносная история, что ребенок 2 года тыкнул одну кнопку
1: сейчас
0: и заказал
1: попробую.
0: Товаров на 200 тысяч.
1: Но ребенок, возможно, оставили ребенка с телефоном, возможно,

0: она же какие-то, знаешь, игрушки искали. Типа, вот выбери себе какую-то из этих игрушек. Она, наверное, сидела, выбирала, а в какой-то момент просто не туда нажала. Вот я зашла сейчас на маркетплейс, захожу в корзину. Давай,
1: это сколько уже? Эксперимент. Две кнопки,
0: две,
1: да,
0: кнопки,
1: ты нажал?
0: Да. И вот тут кнопка к оформлению.
1: Давай, нажимай.
0: Господи, а вдруг купится все это? Мне не надо. У меня просто выделен ряд товаров. Вот 16 товаров у меня выделено. У нее, значит, было 100, вот эти 102 товара выделены. И я не буду. 18 тысяч, Тимур, стоят эти 16 товаров. Я не буду ничего нажимать. Или что, думаешь, нажать?
1: Да ладно, ну понятно.
0: Ну, в общем, нажала к оформлению, наверное, там еще одну кнопку.
1: Ну, кто виноват? Маркетплейс, то, что ты... натыкал.
0: Смотри, что суд как постановил. Дело в том, что эта женщина, она сразу, там еще даже полчаса не прошло, она увидела это и попыталась отменить заказ, но получила отказ. Попыталась связаться и связалась со всеми там этими чат-ботами, горячими линиями, со всем, кем только можно, и попросила, сказала, что произошла ошибка, отмените, пожалуйста. А ей заявили в компании, что уже переданы товары на сборку, поэтому ничего отменять мы не будем. Ну и в итоге все это пришло. Она ничего не забирала, срок хранения заказов истек, и у нее списали деньги. Да, а у нее сняли деньги за эти товары. Ну и в итоге она дошла до суда, кстати, несколько месяцев шли судебные разбирательства. Мне кажется, мы эту историю даже рассказывали тогда, да, один из первых случаев, который у нас в стране был. Потом начали придумывать всякие вот эти блокировки на маркетплейсах и так далее. В итоге суд признал отказ в отмене заказа незаконным, и было установлено, что женщина, во-первых, своевременно заявила об отказе от покупки, то есть прошло там меньше часа. И площадка, несмотря на это, не выполнила никакие требования закона о защите прав потребителей и нарушили ее это право. И теперь маркетплейс обязан, во-первых, вернуть ей стоимость товаров, выплатить компенсацию морального вреда, штраф, возместить нотариальные расходы, ну, все судебные издержки и так далее. Вот так вот. Так что тут самое главное, если вдруг попадете в подобный переплет, если ребенок что-то не... Ну, самое главное вовремя отреагировать.
1: Всегда было интересно вот что. Когда мы приходим на маркетплейс, нам говорят, проверьте товар под камерами. Uh-huh. Вот в случае, если вы унесете этот товар в примерочную...
0: Да. И там его
1: уже,
0: испортите?
1: Уже, и, нет, не испортите, просто потом выяснится, что он бракован, да. Там, да, нитки торчат. Но мы его не примем только по заявке. Я думаю, какого черта вообще? В смысле не примем? Я вас ничего не покупаю. Я вас даже ничего не купил пока что. Я это просто взял, чтобы примерить. Мне не понравилось, я обратно отдал. Мне говорят, нет, надо только по заявке. А что будет в случае, если я оставлю там кроссовки, условно говоря? Вот здесь вот вам их положу и уйду. Вот у вас какие варианты в этом случае?
0: Оформит, скорее всего, девушка возврат, но не по вине продавца, а по твоей какой-нибудь вине. Тебя просто могут списать за что-нибудь.
1: За что? То есть это воровство, получается. Я иду в полицию, заявляю о том, что я ничего не брал, у меня нет ни товара, ничего, у меня просто списались деньги с карты. Незаконно.
0: Не, ну за товар-то она вряд ли спишет.
1: А за что она спишет? За что она спишет тогда?
0: Не знаю.
1: Вот в моем случае.
0: Хочешь проэкспериментировать?
1: Очень хочу проэкспериментировать. Давай. Потому что сам факт заказа этого товара на пункт выдачи не означает
0: покупку.
1: Покупку.
0: Я понимаю, о чем ты
1: и
0: говоришь.
1: И покуда я его не вынес из пункта выдачи, это не мой товар.
0: Угу, согласна. А тут просто, мне кажется, сами сотрудники вот этих ПВЗ, они себя в первую очередь хотят обезопасить, потому что на них потом эти издержки
1: это
0: ложатся.
1: Все, это все понятно. Но вот те пункты правил, на которые ссылаются маркетплейсы, в них нет пункта, согласно которому при оформлении заказа я даю согласие на покупку этого товара.
0: Да, и мне, кстати, еще знаешь, что не нравится? Вот, например, у нас, слава богу, в Югре доставка пока бесплатная товаров, а вот на соседнем Ямале уже давно, ну не первый год, по крайней мере, за доставку, просто за доставку товаров действует дополнительная там плата. Причем, если это крупный товар, то, соответственно, и заплатите рублей 300 иногда за доставку. Лично проверяла, знаю, потому что заказывала сестре. Ну и вот, и фишка в том, что если тебе не понравился этот товар, и ты его возвращаешь, за доставку тебе никто ничего уже не вернет. Вот это мне тоже кажется моментом несправедливости. Ты, по сути, отдала компании 300 рублей просто за то, чтобы они тебе показали товар и вернули его обратно на склад, потому что он тебе не подошел. Вот этот момент тоже, мне кажется, крайне несправедливым.
1: Ладно, продолжим дискуссию...
0: После музыки.
1: После музыкального блока.
2: Реклама. Автолига выручает. По пути все доставляет. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
2: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ох, вот это шуточки, конечно, у вас, Андрей.
2: Так.
1: Зайди, просто глянь. Ну, читать не надо, пожалуйста. Потому что она даже для меня черный юмор. То есть это такой черный юмор, который даже для меня черный юмор.
2: Хотя ты любитель.
1: Хотя я юмора. Прям, ну, я не то что любитель, я понимаю черный юмор.
2: А где, что? А, вот, секунда черного юмора,
1: да,
2: вижу.
1: Да, вслух не надо читать, прочитай про себя и оцени, пожалуйста, эту шутку.
2: Ой, жесть. Андрей, в глазах потемнело, что вы сделали со мной? А самое главное, Тимур, что ты сделал со всеми нашими слушателями?
1: Сейчас интрига,
2: все,
1: да?
2: Сейчас все сидят и думают, ну, спасибо, ребята. Вы сказали А, сказали, говорить уже и Б.
1: Ну, так, если в двух словах...
2: Не надо.
1: Я не буду говорить.
2: Не надо.
1: Просто новость номер один. Да,
2: да не что, надо. Да не надо. Давай я лучше расскажу. Андрей, мы поняли, у вас это, вы специалист по черному юмору. Вот что мы поняли.
1: Это да. Причем не в первый раз. Кстати, пишет Андрей, я на маркетплейсах включил в настройках, чтобы подтверждать покупки пин-кодом.
2: Вот, видите, есть такие инструменты, и как раз начали, вот это же тема прошлого года. В прошлом году была целая волна вот этих внезапных, случайных покупок, чаще всего это дети совершали, и вот на фоне этого маркетплейс начали придумывать систему защиты, вот пин-код, пожалуйста, одна из этих мер. Кстати, Андрей, про какой маркетплейс вы говорили? Это есть и на Озоне, на Вайберис, на самых крупных, да, площадках, или про какой-то конкретном? Кстати, про маркетплейсы, вот я очень часто говорю про Вайберис, про Озон чуть пореже, а между тем у нас Озон стал любимым брендом среди маркетплейсов россиян. Вообще у нас прошло, это ежегодная такая история, каждый год у нас узнают любимые бренды в разных категориях. Вот я хотела бы с вами поделиться.
1: Поделишься чуть позже, я быстренько зачитаю.
2: Давай.
1: Пару комментов.
2: Давай.
1: Пишет нам Юлия. Добрый день, у меня на 1 000 000 рублей в корзине, детям телефон в руки не даю под страхом вообще. Там самых жестких кар и мер.
2: Это какие-то у вас очень крупные покупки лежат в корзине, потому что вот я сейчас...
1: Есть, ну нет, здесь есть скриншот, 400 товаров на 1 078 000.
2: Ого! Слушайте, ну у меня, видимо, покупки попроще. Я просто сейчас посмотрю, сколько у меня. Мне любопытно вдруг стало. Сколько у меня... Вот на Вайберис у меня 440 тысяч всего-то. При том, что у меня под завязку забита корзина. Ну вот максимум, который только можно поместить в корзину, у меня вот он забит. При том, что на ВБ у меня платная подписка, и там при платной подписке больше товаров влазит в корзину. Я даже этот лимит уже давно забила. А на Озоне у меня, сейчас посмотрю, секундочку, 148 тысяч. Тьфу, копейки по сравнению с вашими показателями. Миллион. Ну там, наверное, у вас всякие эти, техника бытовая, да, шубы, может, какие-нибудь.
1: А давайте хвастаться, у кого какой процент выкупа?
2: Ой, у меня, кстати, нынче получше стало. Было 42, сейчас 58.
1: Серьезно?
2: Да, да, я буквально вчера проверяла.
1: За счет меня подтянула.
2: За счет тебя, за счет вот твоим родителям я заказывала. Помнишь, не так давно? Вот выкупили все, поэтому у меня сразу рейтинг вверх пошел.
1: Да. У меня, если что, 71%.
2: О, у меня 50... Сколько я сказала? 58? Сейчас пойду проверять. Ну, ты, кстати, знаешь, ты вот можешь, конечно, сейчас гордиться, что ты мне этот процент выкупа поднял, но ты мне в свое время его и опустил, если честно. Так что...
1: Нет, мы мужчины.
2: У меня... О, 53%.
1: Мы мужчины. Видим что-то. Вот как мы ходим в магазин? Это, вот, допустим, торговый центр.
2: Угу.
1: Вот тебе нужны штаны.
2: Угу.
1: Ты приходишь в центр торговый,
2: угу,
1: ищешь магазин со штанами,
2: да,
1: заходишь в него... Говоришь, дайте мне штаны на меня.
2: Да,
1: ой, тебе дают?
2: Это номер КВН был.
1: Я не знаю, КВН, не КВН?
2: Не КВН, команды были в минувшие выходные.
1: И единственное, здесь можно, как бы можно чуть-чуть похулиганить и уточнить, какого цвета тебе нужны штаны. Это максимум, что мы себе позволяем. Мы говорим, там, черные джинсы. Размер 50, там, допустим.
2: Да-да-да.
1: 48, у кого какой, не знаю.
2: В субботу был...
1: Все, идешь, примеряешь, подошли, берешь. Не надо искать... Такие же, но только другие, чтобы чуть лучше, допустим. Разницы вообще в них никакой нет. Зачем мерить все джинсы, которые существуют в магазине, если ты все равно одни купишь?
2: Очень, очень смешной номер, на самом деле, был вот как раз про то, как мужчины выбирают себе вещи в целом. Там как раз брюки. Пришел мужчина, да, в магазин, а его продавец спрашивает, какие брюки? Ну, такие, которые поверх ног. Ну, в общем, вот так вот накидывала. Прям минуты три они это все растянули во времени. Мне очень понравился этот номер. Это команда «Юрикен».
1: Так это не КВН.
2: Это не КВН, это я же говорю, команды, шоу-команды. Mm. Ну, там просто КВНовские команды участвуют, поэтому, не знаю, мне безумно нравится и команда Юрикена, и вот там ростовские ребята, и вообще это шоу тоже люблю. Вот, а еще, кстати, для тех, кто, может быть, смотрит тоже этот проект, вот я всегда Тимуру говорю, вот эта команда из Владикавказа, они, да, Юрикен, они вот для меня какая-то безумно красивая команда. Вот у них что не участник, то красивые люди. Я не знаю, как они так собрались по этому признаку, прям даже приятно смотреть. Красавцы все такие, как на подбор.
1: Пишет Алексей. У нас у сотрудницы ребенок натыкал на ВБ на 300 тысяч.
2: Во.
1: Попытался купить, но среагировал банк и заблокировал карту.
2: О, здесь, видите, банк выручил. Хорошо. Но вот я, поскольку слушатели об этом пишут, да, что есть такие среди нас даже, да, случаи, то, пожалуйста, имейте в виду, что суд, если вдруг, не дай бог, чтобы до этого дошло, суд обязательно встанет на вашу сторону, если вы попытаетесь сразу сделать отмену. Если, например, там пройдет сутки, это уже будет сложнее гораздо.
1: А еще сейчас лайфхак, напомню мне рассказать один лайфхак.
2: Хорошо.
1: А еще добавляет Алексей, я второй раз на ВБ попадаю на вот такой товар, и разбираться бесполезно, просто блокируют претензии, а техпомощь ВБ не может понять, чем я недоволен. А на фотографии, которую прислал слушатель, я так понимаю, это картридж для принтера, где внизу под этикеткой другая этикетка другого бренда, по другим характеристикам. Ну, то есть переклеивают, как вот шильдики у нас модно переклеивать, а там переклеивают этикеточки. Какой-то китайский ноунейм превращается там
2: я
1: в
2: поняла.
1: HP.
2: Это как в свое время Тимати заказал партию китайских, кого, наушники он, по-моему, продавал или что-то такое.
1: Не знаю, не помню такого.
2: И просто переклеил
1: точно
2: туда.
1: Тимати.
2: Ну, по-моему, речь про Тимати, да. Про это все маркетплейсы, господи, все телеграм-каналы все время про это писали.
1: Смотри, а то он в суд подаст.
2: Тимати, если я ошиблась, я через 5 минут принесу извинения. Пойду сейчас проверю.
1: Я помню такую историю про одного тюменского предпринимателя. Вот там, да, там такая вот история была. Про Тимати не знаю. В чем лайфхак заключается? В том, что у маркетплейсов есть ограничения на сумму пополнения кошелька. Ну, к примеру, пример Валбериса. Я заказал товара больше, чем на 15 тысяч, Марина, рублей.
2: Да, я помню.
1: И уже пришел на пункт выдачи, не смог пополнить. Мне банк говорит, нет, не получится на 17 пополнить. У вас лимит 15 тысяч. А почему я хотел пополнить именно кошелек ВБ? Потому что там при покупке со скидкой тебе продают. То есть, если ты на кошелек положил деньги, со скидкой
2: да,
1: проходит.
2: Я знаю.
1: И я говорю на пункте выдачи девушке, у меня не получается, помогите. Она говорит, такие же лайфхак. Возьмите, положите там 5 тысяч, допустим. Оплатите какой-нибудь товар.
2: Угу.
1: И потом положите еще 15.
2: Да. Лайфхак на самом деле рабочий, но это в том случае, если там несколько товаров. А если один товар стоит 20 тысяч, здесь
1: ну,
2: уже
1: тогда,
2: все.
1: Тогда да, тогда уже требуют Валбери, чтобы я на госуслугах что-то там привязался, да. Дал им личные данные, чуть ли не счет в их банке открыл, тогда они лимит увеличат.
2: Да?
1: Но здесь это в чем суть? В том, что получается вы кладете часть денег на кошелек ВБ,
2: угу.
1: И можно даже не отходя от пункта выдачи, вот то, что вам понравилось, внутри этого кошелька оплачиваете сразу. А остальные товары уже как бы девушка списывает деньги. Угу. После того, как вы положите... Я нормально объяснил? Понятно вообще?
2: Да, но еще раз говорю, это касается, когда несколько товаров можно сделать. Если один товар дороже 15, там тысяч уже ничего не сделаешь. Придется действительно госуслуги подключать. Вот, нашла эту историю, про нее реально в 21-м. 21-й год это был. Все тогда про нее писали, что вот закупил он... Ну, заподозрили его, по крайней мере, в этом, потому что просто стопроцентные совпадения нашли. Он заказал огромную партию наушников из Китая, которые стоят там копейки. Китайскую гарнитуру на Алиэкспресс нашли, которая стоит 1500, а он их продавал за 7. Просто переклеил свой этот логотип туда, и все. И наценку сделал 350% и продавал.
1: Пишет Дмитрий, добрый вечер. Первый раз такое вижу. Пришел товар сломанный. Попытался вернуть. И продавец одобрил возврат, и причем говорит, что возвращать товар не нужно.
2: Угу.
1: Можете его оставить себе.
2: Ну, потому что он сломан, да?
1: Да. Ну, прикольно. Возвращать не нужно, деньги вам, типа, пришлем.
2: Прикольно. Это, знаете, как я в свое время тоже уже говорила эту историю, рассказывала, заказала в одном сетевом магазине...
1: Продукты.
2: Доставку. Это не продукты даже, бытовая химия была, заказала, а
1: пришли
2: они...
1: Не те.
2: Курьер ошибся и перепутал 2 заказа, принес мне чужой заказ. Я написала в поддержку, говорю, как нам с этим быть. Они говорят, простите, пожалуйста, вот вам промокод на следующую покупку, потому что, ну, ваш товар вам не доставили, а все, что вам привезли, оставьте себе. А там товаров, ну, 1000 на 3 было, серьезно.
1: О, повезло.
2: Такие там шампуни. очень дорогущий был, знаете, мыло Safeguard, Dove, такие, знаете, дорогие бренды. Это вам не это, не дуру за 50 рублей.
1: Да, дорогие по нашим меркам.
2: Ну да, я как бы мыло Dove за 250 рублей редко покупаю.
1: Не Natura Siberic, а вот Safeguard.
2: Не, Natura Siberic, это, кстати, не самый дешевый тоже бренд. Не самый дешевый. Ну вот дуру мыло 50 рублей стоит, а Dove 250, жидкая маленькая бутылочка, жидкое мыло 250 рублей. Вот я его себе как бы не редко позволяю. А вот дуру за 50 рублей позволяю.
1: Не говори так, это сейчас скажет.
2: Не, ну правда. Но я тогда так мне
1: понравилось. Сейчас мне уже стыдно.
2: Мне так понравилось.
1: Что ты не можешь себе позволить кусок мыла купить хороший.
2: Да могу. Ну, условно, там чистые эти бархатные ручки стоят 100 с небольшим, да, а Dove 250. Вот и вся разница.
1: Сразу скажу, что я в эти во все вещи не влезаю. Марину ни в чем не ограничиваю. Она сама, как взрослый человек, принимает решение, по какой цене и какие товары покупать.
2: Естественно, я просто очень экономный человек и знаю все акции, слежу за ними. Но когда мне принесли дорогущее мыло на халяву, я прям кайфовала от каждого мытья рук. Это вот, кстати, про ответственный бизнес. Типа, наш косяк, да, ну и будьте добры, заберите себе этот пакетик в качестве компенсации. Еще и промокод. Вот такой бизнес я люблю и уважаю.
0: Свои люди.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югорский семейный капитал стал еще более универсальным инструментом поддержки. Писатели Югры заявили о себе на главном книжном событии столицы. Югорчанам напомнили о правилах поведения при встрече с гадюкой. Югорский семейный капитал открывает перед многодетными семьями еще больше путей для улучшения жилищных условий и заботы о здоровье. Согласно решению губернатора Руслана Кухарука и правительства округа, средства капитала теперь можно направить не только на строительство, но и на реконструкцию уже имеющегося жилья. Кроме того, расширен спектр приобретаемой недвижимости. Отныне в него входят садовые дома и квартиры в домах блокированной застройки. Важной новостью стало и продление до 2028 года возможности использования капитала на оплату медицинских услуг для многодетных семей. Эти меры направлены на то, чтобы сделать поддержку еще более гибкой и отвечающей актуальным потребностям жителей округа. Отмечу, сейчас размер югорского семейного капитала составляет 191 443 рубля. Югорские писатели представили Ханты-Мансийский автономный округ на 12-м книжном фестивале «Красная площадь» в Москве. Наша делегация презентовала новые издания и провела встречи с читателями. На площадке региона России выступили известные авторы Югры, среди них писатель и общественный деятель Еремей Айпин, чьи произведения посвящены культуре и традициям коренных народов Севера, а также автор, педагог и художник Рамазан Шайхулов, известный своими романами и издательскими проектами. Гости фестиваля познакомились с современным литературным наследием округа, а также узнали о новых книгах и творческих инициативах местных писателей. Стратегическая сессия «Цифровизация в праве от виртуального к реальному» пройдет 17 июня в Ханты-Мансийске в рамках 17-го международного IT-форума «БРИКС и ШОС». Эксперты в области права, IT, науки и государственного управления обсудят, как законодательству успевать за стремительным развитием технологий. Среди ключевых тем – борьба с киберпреступностью, защита цифровых прав граждан, юридическая активность искусственного интеллекта, а также использование электронных документов и цифровой подписи. Главная задача сессии – выработать практические решения для адаптации правовой системы к цифровой эпохе и определить дальнейшие шаги по совершенствованию законодательства. Мероприятие пройдет в КТЦ «Югра Классик». Для участия необходима предварительная регистрация на сайте IT-форума. И последнее. С наступлением теплой погоды в Югре активизировались гадюки. Ядовитых змей уже заметили в окрестностях Сургута, Лангепаса, поселка Сайгатина и на дачных участках. Биологи советуют не приближаться к присмыкающимся и не пытаться ловить их руками. Если змея заползла на участок, убрать ее можно с помощью длинной палки, соблюдая безопасную дистанцию. Как говорят эксперты, гадюка редко нападает первой и обычно старается скрыться. При встрече лучше остановиться, не делать резких движений и дать змеи уползти. В случае укуса необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. До приезда врачей пострадавшему рекомендуется обеспечить покой и обильное питье. Самостоятельно высасывать яд или накладывать жгут нельзя. Особенно внимательными жителей просят быть на дачах и во время прогулок на природе. В прошлом году в Сургуте после укусов были госпитализированы двое детей. Один из них находился в тяжелом состоянии. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Самый большой склад амортизаторов в городе. Кайяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на Радио Югра.
3: Ой, у нас тут Андрей же, специалист по черному юмору.
4: А еще у нас новый час сейчас наступил. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Сам себя рассмешил шуткой.
4: Придумал шутку.
3: Чернушный.
4: Не надо нам черный юмор, пожалуйста.
3: Ну, она не черная на самом деле, она такая. В общем, пишет нам Ирина, а я открываю сообщение, ну, новые приходят, сообщение открываю, и что-то забыл, что мы обсуждали твой случай, когда ты в магазине заказала товар, прислали другой, а потом сказали, можете оставить, и вернули деньги, короче, за то, что ошиблись сами.
4: Да.
3: И вот тут я вообще забыл про это. Я просто открываю и читаю. Дешевле оставить, чем везти и платить за, чем везти обратно и платить за доставку. Я про брак. И думаю, ну, по такому принципу приданные придумали в свое время.
4: А, ты слово «брак» прочитал.
3: Да, я такой думаю, а подходит... А потом такой, я понял, про что речь. Но потом думаю, подходит. Дешевле оставить, чем везти обратно?
4: Как бы... Жену, типа.
3: Ну, в старину как было.
4: Ну, да.
3: То есть вот молодой человек хочет взять в жены девушку, он как бы, ну, выкуп за нее там... Понятно, что от народов зависит, где-то наоборот. Да. Дочку выдавали с приданым, да. А где-то жених выкуп платил. Вот. Ну, получается, выкуп-то, если ты жену вот так вот вернешь, ты... тебе же никто не отдаст обратно.
4: Ирина, он пишет, Тимур, это по Фрейду.
3: Ну да, получается.
4: Вот рассмешили его, видели? Казалось бы, такой бытовой комментарий. Так, ладно, я еще хотела, во-первых, сказать, у нас тут креативят наши слушатели. Руслан пишет, что когда вот дети, да, оформляют за родителей вот эти миллионные покупки и так далее, пишет, это же самая крутая реклама Marketplace, слоган. В нашем приложении разберется даже ребенок. Да, да, это круто. Крутой, вот могли бы кто-нибудь из маркетплейсов вот, это, вот эти подобные истории обернуть себе на пользу, но пока от них только судебные тяжбы. А еще, кстати, вот Юля писала нам комментарий, который... собственно, говорит, что у меня в корзине товаров на миллион, детям не даю телефон в руки. Юль, вы простите, пожалуйста, но поскольку вы прислали скриншот вашей корзины, я уж, ну, посмотрела, что у вас там, по крайней мере, то, что мне доступно. Мне очень нравится то, что у вас в корзине. Вот прям вот эту книжку, которую у вас, я по себе даже заказала. Спасибо большое за наводку. Теперь хочу эту книжку себе тоже заказать. Поэтому мне как-то нравится эта мысль. Мне приятно от того, что у нас со слушателями во многом совпадают интересы и так далее.
3: Что еще есть? Покидайте Маринке ссылки интересные.
4: Киньте все, что у вас есть.
3: Ну, не все.
4: Не, ладно, я шучу, ничего кидать не надо, но вот поскольку вы нам какой-то кусочек вот на скриншоте попали, ваши товары, я с любопытством ознакомилась, и реально вот эту книжку тоже добавлю себе в корзину.
3: Я вот нашел, допустим, на маркетплейсе новые приколюхи, ароматизаторы такие. Домой. В виде кота-робота, в нее наливаешь жидкость, включаешь, и он, как, знаешь, как вейп начинает
4: испарять
3: вот это все.
4: Воздух, я поняла. Надеюсь, ты его не купишь.
3: Нет.
4: А то этих...
3: Я вообще сомневаюсь, что это полезно для здоровья, честно говоря. Штука, которая постоянно парит. И так экология ни к черту.
4: Не, ну, опять же, есть же такие штуки, как увлажнители воздуха. Это максимально полезно. А еще, знаете, я сейчас для себя придумала новый термин. Добрый мошенник. Я понимаю, что я вот могу сейчас быть добрым мошенником, потому что наши слушатели, спасибо вам большое за доверие. Вот опять же, вы нам частенько присылаете ваши платежки, ваши эти, скажи мне, что дают в бухгалтерии, когда расчетки, вот, расчетки присылаете, платежки, какие-то.
3: Знаешь,
4: там личные данные.
3: Добрым мошенником ты была, если бы тебе присылали платежки, типа, посмотрите, что за безобразие, да. У нас опять 20 тысяч там, а ты брала и оплачивала по QR-коду.
4: Ну вот я примерно ту же самую мысль сейчас хотела сказать, только связанную вот с маркетплейсом. Поскольку нам слушательница Юлия прислала скриншот, а там на этом скриншоте наверху видно адрес пункта выдачи Юлии, я понимаю, что я могу сейчас спокойно прислать любой подарок Юле. Понимаете? Я такая думаю, ага, я использую личные данные человека, но в благих целях. Получается, я добрый мошенник. Не злой. То есть я ваши личные данные не использую в каких-то корыстных целях. Просто для того, чтобы... теперь я знаю, где вы живете, где ваш ближайший ПВЗ, и я могу вам что-нибудь прислать. Вот. Представляете? Хорошее понятие, добрый мошенник.
3: Всем бы таких... мошенников.
4: Вот, всем бы таких мошенников.
3: Которые не деньги воруют, а присылают.
4: А присылают что-то, да-да-да. Ладно, у нас сегодня тема смотрю маркетплейсов активная и популярная. Если есть что сказать, пишите. А я пока продолжу. Вот начала эту мысль еще говорить в прошлом часе. Россияне в очередной раз назвали свои любимые бренды. Несколько категорий назову. По крайней мере, те, которые федеральные СМИ публикуют. Наверняка список больше. Но...
3: Коровка из Кореновки. Считается такое?
4: Пожалуйста, можешь сказать, что это твой любимый бренд.
3: Но нет, это не мой любимый бренд.
4: Ну, по крайней мере, вот в категории бренд, мороженое ты бы его выбрал?
3: В категории мороженого я
4: ну,
3: бы
4: вот,
3: выбрал.
4: Пожалуйста, нам тоже предлагали разные категории.
3: С огромным вообще запасом. Jim Beam.
4: Это уже переходим к алкогольным напиткам, я поняла.
3: Какой бренд, ну, господи. Xiaomi, вот у меня телефончик уже 15 лет.
4: Шикарная камера, кстати, твоего телефона. Лучше любых айфонов, вот клянусь. Ну, хотя нет.
3: Тут, знаешь, нет. Производитель не разобрался, да? У меня написано сзади Redmi by Xiaomi. Угу. Made in China.
4: По поводу айфонов ты сказала, а потом поняла, что обманываю.
3: Ладно, может, я погорячился. Наверное, не 15, но 10-то есть, да, уже?
4: 10 есть, точно. Обманываю насчет айфона. На самом деле, мы вот когда были в отпуске, делали два селфи на Тимура телефон и телефон моего брата. А у меня у брата как раз айфон. Причем не последней модели, но какой-то из айфонов. Какой-то там, не помню, в этих цифрах не разбираюсь. Ну и вот мы сначала Тимура сделали, его телефон пострели, и все поняли, что а давайте еще на айфон сфоткаемся. Я не знаю, как это происходит, но айфон реально подтягивает внешность людей. Ну, то есть добавляет какой-то загар на кожу, выравнивает тон, цвет, как-то все делает. Как будто бы даже...
3: Ну, сразу обрабатывает.
4: Как будто бы даже худее делает всех на фотографии.
3: Сразу обрабатывает.
4: И мы потом реально сравнили два одинаковых селфи. Это просто как будто отфотошопленный кадр.
3: Да, круто. Так и есть,
4: вот,
3: Марина.
4: Может, поэтому людям нравятся айфоны, да?
3: Некоторые телефоны, по-моему, это Samsung попадал в такую историю. Их уличали, фоткали Луну. Угу. На приближении. И кадры получались максимально красочными и максимально четкими. Uh-huh. А потом уличили просто эту систему в том, что она дорисовывает. Uh-huh. Сама по своему собственному.
4: А твой телефон тоже дорисовывает?
3: Нет.
4: Ну, то ты же звезд, Луну вообще максимально круто фоткаешь. Uh-huh. Вот Юля, кстати, мне пишет по поводу книги, что ждите Марина акции, она когда-то стоила 400 рублей. И так вот, а сейчас вон 630. Да, я, кстати, Юля, тоже всегда так делаю. У меня почему вся корзина заполнена этими... товарами, потому что я захожу периодически, смотрю, как меняются цены. И вот как только самое привлекательное, сразу заказываю. Это тоже моя схема. Мне кажется, это уже схема всех женщин страны. Правильно, экономим. Семейный бюджет. Так вот, по поводу... Да я же не договорила про бренды. Короче, в категории маркетплейсов абсолютное большинство россиян, ну, по крайней мере, больше половины выбрали почему-то маркетплейс Озон. Не то чтобы говорю с долей сожаления, Озоном я тоже активно пользуюсь, но мне почему-то всегда казалось, что Wildberries более популярные. Оказывается, он может и популярнее, но Озон людям больше нравится. Вот так вот. В рамках исследования, по крайней мере, соцопросов это выяснилось. Среди финансовых организаций лидером, кстати, уже не первый год подряд остается Сбер. Ну, тут как будто без открытий, да? Дальше. Топливный рынок. Здесь вот надо отметить, кстати.
3: А можно я буду вот в твои шарады играть? Там один победитель или несколько?
4: Один, всегда один. Ну, самый любимый бренд всегда один, конечно. Ты легко угадаешь, мне кажется, в общепите этот...
3: Вкусная точка.
4: Вкусная точка, правильно.
3: Ну, топливная, либо Лукойл, либо Газпром. Есть два варианта.
4: Лукойл. Топливный рынок возглавляет компания Лукойл. Причем в прошлом году Лукойл был и любимым брендом у россиян также. То есть уже несколько лет подряд это держит лидерство. Ну, то есть, условно, если россияне видят по трассе две заправки Газпром и Лукойл, то чуть больше людей предпочтительно зают на Лукойл. По крайней мере, последний опрос показал именно это.
3: У меня все проще. Если по трассе еду, вот где уже чувствую, что уже в уборную хочется, значит, на той заправке...
4: То любимый бренд будет.
3: То любимый бренд у меня.
4: Ну, я думаю, приятно, как минимум, компания «Лукойл», хотя и мне и там нравится. По атмосфере вообще обожаю ЗСки на трассах. Это такая, знаете, оазиска в пустыне. Заезжаешь, там цивилизация, вкусности, хоть и дорогущие, но даже посмотреть приятно, да? Такой прям приятный момент на трассе для меня всегда, куда-нибудь заехать на СС. А дальше, про общественное питание уже сказала, да, вкусная точка возглавляет рейтинг любимых брендов. Про одежду вот здесь как раз главное изменение, потому что если все бренды преимущественно из года в год не особо меняются, то в категории одежды и моды главным и любимым брендом стал Остин. Это, кстати, отечественный бренд, насколько я помню. И это прикольно, потому что он сместил с первого места Adidas в прошлом году. Россияне называли в сфере моды любимым брендом Adidas. Вот так. Сейчас Остин. Мне нравится такая тенденция. Это здорово. Ну, еще две попробую угадать сферы.
3: Давай.
4: Мобильная связь.
3: Ну, МТС.
4: В принципе, угадал. Ты на чем основывался? Я это могу логически объяснить.
3: Да ни на чем, на количестве абонентов,
4: все
3: которые
4: правильно.
3: Перешли.
4: Все правильно, у МТС сейчас больше всего абонентов. Раньше
3: не хотелось сказать Мегафон, но потом думаю, у МТС сейчас больше абонентов.
4: Да, Мегафон на протяжении нескольких лет держал лидерство в этой позиции, я имею в виду по количеству абонентов. Ну, последние два года МТС его опережает. Причем с каждым годом отрыв все больше и больше и больше становится. Наверное, раз у МТС больше всего абонентов, вот они и голосуют за свой бренд любимый. Ну, и про авиацию еще можешь попробовать угадать.
3: Ну, Аэрофлот.
4: Да, что так неуверенно? Аэрофлот, любимый авиаперевозчик у россиян. Все, что тут угадывать? Вот, в принципе, основные категории я назвала. Если что-то не совпадает с вашими личными предпочтениями, то знайте, что вы не в большинстве. Потому что это как раз самый популярный ответ, который давали россияне. Ну, это, опять же, я говорю лишь некоторые категории. Если углубляться куда-то, то и прям разбивать подробненько, ну, как вот Тимур предложил, там, бренд мороженого, бренд шоколада. Понятно, что там будут у всех тоже свои предпочтения. Вот.
3: А, подожди. А вот здесь такой, значит, комментарий у нас на Азамате. Я не знаю, что имеет в виду Руслан, но Азамат Мусугалиев, мы с Мариной заметили, переметнулся с мегафона на МТС.
4: Ну, конечно. А где платит, вероятно, туда и идет.
3: Как так? У него же Азамат постоянно суперсилы и вообще...
4: Ну, контракт закончился с мегафоном, пошел рекламировать МТС.
3: Мегафон всегда... Вот это я не понимаю. Вот всегда мегафон был лучшим оператором мобильной связи. И Мусугалиев об этом всегда говорил. Да, даже не в рекламных интеграциях.
4: Да,
3: где-то,
4: всяких,
3: да?
4: Шоу.
3: Шоу, не шоу. Всегда подкасты, мегафон. А сейчас такой раз и говорит... Я вот теперь, значит, МТС рекламирую.
4: Не то, что говорит, он рекламу по телевизору мы даже уже видели. Ну, потому что, смотри, мегафон сейчас за кого взялись? За Петрова. У них сейчас он главная звезда, Петров, амбассадор. Петров, кстати, не только у мегафона, он еще и у Сбера. Что-то слишком много крупных брендов, да, его? Себе это.
3: Вот нам бы кто-нибудь хоть, я не знаю, какую-то шаурмешную доверили, что ли.
4: Так, шаурмешные, пожалуйста, свяжитесь с нами, мы готовы вас рекламировать. Кстати, на рекламе шаурмы мы с Тимуром максимально гармонично будем смотреться.
3: Да.
4: Мы прям, по нам видно, что мы любим шаурму.
3: Я бы какую-нибудь чайхану бы, знаете, был бы амбассадором чайханы.
4: Тимур, кстати, круто будет.
3: Можно даже не платить просто за две самсы в неделю.
4: Да. Мы готовы едой брать, если что.
3: Два плова, три самсы, и все, и погнали.
4: И если вы думаете, что мы шутим, нет, мы не шутим. Вы нас обеспечиваете обедами. Ну, а мы это... В соцсетях рекламируем вас, например. Ладно, шутки шутками. Я вот думаю, Азамат, это может быть какая-то АЗС-ка?
3: Не знаю.
4: Руслан, что вы нам пытались сказать? Что такое на Азамате? Что за загадки? Так, ладненько, давайте музыку слушать. Вернемся к вам в середине часа.
0: Свои люди.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Презентация через 5 минут.
2: Проспал экзамен.
3: Вот-вот опоздаю.
4: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
5: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
8: Внимание! С 12 по 14 июня выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Свежая рыба, сочная дичь, кедровые орехи прямо с тайги, мед, дикоросы, молочная продукция, изделия народных промыслов, сувениры и товары со знаком «Сделано в Югре». Ждем вас в Нижневартовске. Приходите, покупайте Югорское. Город Нижневартовск, набережная реки Оби. Фестиваль «Самотлор ночи».
9: Без возрастных ограничений.
10: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
11: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
12: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
13: В ЮГУ я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
14: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
10: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
15: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
16: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
17: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ну, у меня важный разговор к вам.
2: Вот, разговор о важном.
1: Разговор о важном.
2: Уже теперь в эфире «Радио Игра», не только в школах.
1: На самом деле, я к этому не сам пришел, не сам дошел.
2: Кто тебя довел?
1: У нас россиянка выиграла турнир престижный.
2: Да.
1: Ролан Гаррос называется, по-моему, если не ошибаюсь. Впервые после Шараповой, там, за 20 лет. Ну, и очень много дискуссий на эту тему.
2: А почему ты не говоришь, как ее зовут? Ее зовут Мира Андреева.
1: Мира Андреева. И очень много дискуссий. Там, короче, пишут вот эти вот наши недруги о том, что она 4 года назад во Францию переехала, и только благодаря этому, тому, что там развита инфраструктура спортивная, значит, она победила.
2: Во-первых, давай еще скажем, что это... Вот название соревнований, которое ты сказала, мало кому о чем говорят, а вот турнир «Большого шлема» говорят уже многим о чем-то. Вот она как раз выиграла этот турнир, зовут ее Мира Андреева, и она, кстати, стала самой молодой победительницей турнира за последние 30 лет. Ей 19, насколько я помню, если не ошибаюсь.
1: Ну вот, и якобы в России у нее бы такого будущего не было.
2: Угу.
1: На что резонно отвечают, типа, вы знаете, я из Челябинска, и здесь найти место, где пивка выпить можно, посидеть на лавочке, невозможно, зато на каждом шагу спортивные объекты, бесплатные корты и футбольные поля. Я вот хочу спросить, мы долго будем закрывать глаза на эту проблему?
2: На какую?
1: На то, что вот негде выйти и пивка попить на лавочке. Чтобы покурить, надо, я не знаю, там, домой идти.
2: За город выехать.
1: Потому что везде запрещено, везде зоны.
2: Ой, всем бы такие проблемы, на самом деле.
1: Фри-смоки, да, свободное от курения. Вот эти
2: всем
1: вот
2: бы такие проблемы.
1: А понатыкали, значит, этих спортивных объектов.
2: Не говори.
1: Не пройти, не проехать.
2: Засилье просто спортсменов кругом, да? Вот это.
1: Какие-то цифры вот эти непонятные, там, безумные. 70 тысяч шахматистов у нас в Югре, 60 тысяч бильярдистов, там, 100 тысяч лыжников.
2: Ловцов сколько?
1: Да. Это вообще куда? Мы нашему поколению какой пример показываем?
2: Ладно, Тимур шутит, вы же все понимаете, да, что это такая ирония добрая, причем это прекрасно, что у нас развивается спорт, что место, где бы можно было присесть, как раньше, знаешь, детские площадки еще лет 15 назад, это были не детские площадки.
1: Не, ну лампово было как,
2: для взрослых, где сидели, пивко попивали.
1: Вот,
2: а что лампово-то, а дети...
1: Я просто вспоминаю, мы всегда, вот мы дети, кучковались возле и вокруг старшего поколения, то есть дедушки у нас там на лавочках вот этих вот за столом сидели, рубились в нарды, в шахматы, в эти, как их называют?
2: Шашки?
1: Не, вот такие.
2: А? Домино.
1: Домино, вот, точно, домино. И нас приобщали к этому.
2: Не, ну подожди.
1: Нам было интересно.
2: Дедушки с домино, это одна история. Я тебе говорю про начало,
1: вот так
2: начало 2000-х,
1: площадки,
2: когда там не дедушки сидели с домино.
1: По вечерам на этих же площадках, за этими же столами, Марина, да,
2: гопники
1: сидели. Вот, по вечерам там сидели гопники. Но днем там всегда... Вот так выглядели наши площадки. То есть ни горок, ничего.
2: А сейчас?
1: Один стол. Какие-то, ну, покрышки вкопаны.
2: Ну, я рада, что ты обращаешь на это внимание, что ты тоже замечаешь, это здорово. А в целом за нашу российскую теннисистку, несмотря на то, что она там во Франции последние годы занималась, ну, как бы мы все равно порадовались. Искренне.
1: На самом деле, по факту, это вот мы с Мариной из деревни в Тюменской области ехали в сторону Тюмени. Я не помню, какой там поселок, ну, вообще там... Типа 3000 человек живет, наверное, в нем. Вот, и автобус туда завернул. Мы на автобусе, наверное, да, межгородском ехали. И он остановился на остановке. Да, нам дали там 10 минут, чтобы выйти подышать свежим воздухом. А это остановка возле школы. И да, там стоит такой плакат, табличка, что эта школа реконструирована в рамках национального проекта там какого-то. Но факт в том, что там обалденная беговая дорожка с покрытием современным.
2: Мягким, прорезиненным.
1: Да, что там есть турники, которых, ну, не в каждой школе найдешь. Что школа сама по себе выглядит по-человечески.
2: Очень красиво,
1: не
2: да.
1: Не развалина, ничего.
2: Хотя поселок на...
1: И не сайдингом каким-то обшит, а, ну, прям достойно. Знаете, как будто бы ты где-то, простите за сравнение, ну, как будто ты в московскую школу пришел.
2: Да-да-да, это правда. Хотя поселок действительно на пару-тройку тысяч человек, да? Да, вот, пожалуйста, плоды тех самых нацпроектов, про которые мы так много говорим. Так, ну и по поводу спорта, раз уж ты эту тему затеял, я вообще хотела сказать, что у нас есть такая особенность у россиян, мы всегда за своих радуемся. Вот даже если они уже не свои.
1: Слушай, ну вот я не радуюсь за Читу Плющенко, например. Не радуюсь, потому что они своего сына которому тоже, ну, как бы хотят, я понимаю, хотят будущего, хотят спортивного будущего, и вообще они его определили в сборную Азербайджана.
2: Uh-huh.
1: А, хотя Плющенко, Евгений, который, да, он пару лет назад публично заявлял о том, я цитировать не буду, но примерный пересказ. Не могу понять, как люди могут отказаться от родины, от семьи, от президента.
2: И выступать под чужим флагом.
1: Это он
2: про спортсменов говорил, буквально вот когда наши, да, начали ездить, когда вот из-за специальной военной операции отказали наши спортсмены в международных событиях, и они все начали в разные страны уезжать и выступать под чужими флагами. И Плющенко тогда их сильно раскритиковал.
1: Да, проходит пару лет, и они как бы, я не знаю, ладно, может быть, это единоличное решение их сына. Ну, хорошо, может быть, так.
2: Так сын несовершеннолетний, какое там решение?
1: Может быть, он сам сказал, да, мне вообще плевать на ваши патриотические высказывания, хочу вот выступать за сборную. Может
2: быть. Он ребенок, вряд ли он так сказал.
1: Но факт, это же как лицемерие. Правильно?
2: Ну, для меня, да. По мне, так да. Но я опять же вспоминаю, вот если ты... Челябинск почему-то решил привести в пример, да? Вот про Челябинск всегда вспоминаю Ирину Шейк. У меня с этим городом четкая ассоциация. Это наша красавица Ирина Шейк, которая сейчас главная вообще красавица в Америке. Топовая модель просто, мировая, с мировым именем.
1: Все-таки, когда говорят Челябинск, сразу вспоминаешь Михалыч.
2: Ну, это тоже просто мировая, с мировым именем.
1: Все-таки, когда говорят Челябинск, сразу вспоминаешь Михалыч.
2: Ну, это тоже.
1: Что тебе, Дулин?
2: Стас.

0: в России жила, вот в Челябинске. И это, знаете, вот такие, ну, у всех есть такие фотографии, наверное, в семейном альбоме. Вот эта старая стенка, uh-huh. еще после Советского Союза оставшаяся, эти ковры на стенах, вот, подружки ее школьные. И она вот такая простая челябинская девчонка, которая вот, по сути, могла так по-разному могла у нее сложиться жизнь. То есть у нас же у всех с вами миллион дорожек, да, и только мы выбираем, по каким идти. И вот она вот эту выбрала, получается, ну, так сложились обстоятельства, и она сейчас вот просто на вершине успеха мирового. А вот смотришь на ее челябинское детство, вообще понимаешь, была же вот простой дворовой девчонкой. Но где-то внутри она такой и осталась. И поэтому вот мы ее как-то все любим всей страной, мне кажется. Вот по поводу спорта, кстати, еще одной строкой хочу сказать. Тимуру сегодня уже рассказывала. У нас тут сборная России в очередной раз просто показывает невероятные достижения и успехи. Сборная России по футболу.
1: Да, да.
0: Короче, наши футболисты одержали уже 8-ю победу в матчах против африканских команд. Угу. На этот раз наши разгромили, мне нравится, как федеральные СМИ пишут, разгромили команду Буркина-Фасо в товарищеском матче 3-0 они сыграли. Ну... Почему мы каждый раз смеемся над этим? Ну, по факту же разгромили. Ну, то есть матч был.
1: Матч
0: наши
1: был.
0: Три раза забили. Ну, молодцы, получается. Ну, видимо, учитывая соперников, да, и то, что это товарищеские матчи, немножечко, конечно, забавляет вот эта вся формулировка. Разгромили, молодцы, 8-я победа подряд. Так вот читаешь, как будто вообще мировые звезды футбола.
1: Кто?
0: Наши кто?
1: А, понятно.
0: Ну, когда читаешь так. Кстати, и...
1: Вместе с тем, Буркина-Фасо... Завтра сыграет товарищеский матч со сборной Беларуси.
0: О-о-о! А наши, кстати, завтра будут играть. Вот завтра будем болеть за Беларусь, да?
1: Да.
0: Мы же за Беларусь болеем, когда они играют в Буркина-Фасо.
1: А наши тоже с кем-то
0: играют? А наши завтра, да, будут играть против команды Тринидада и Тобаго.
1: О! Двое против одного.
0: Это как...
1: Как великий Уткин, светлая ему память.
0: В свое время сказал, да, что наши... Как ты там говорил?
1: Ну, играла сборная Англии, да. И как раз, по-моему...
0: Босния и Герцеговина.
1: Нет. Как ты сейчас сказала?
0: Тринидад и Тобаго?
1: По-моему, они с Тринидад и Тобаго играли. А. Ну, может, ошибаюсь, но не суть.
0: Ну, короче, завтра
1: наши
0: будут. Короче,
1: сборная Англии очень долго не могла забить, там, по-моему, до 60 минут. Вот, и он прямо открыто стебался над этим фактом, что Англия не может пробить оборону. Он говорит, ну, что тут, типа, все понимаемо. Двое против одного играют.
0: Да-да-да. Вот завтра наши, получается, будут в такой же позиции. Двое против одного. Ну, кроме шуток, мы, конечно, за наших будем болеть. А вообще, спасибо вот всей этой ситуации вокруг футбола, потому что если бы наши сейчас не играли эти товарищеские матчи с африканцами, ну, когда бы мы с вами еще увидели в наших СМИ название стран Буркина-Фасо,
1: да.
0: Тринидад и Тобаго. Вот, ну, когда вы последний раз вообще встречали эти названия? Вот сейчас, пожалуйста.
1: Просто хочу, ну, как бы отметить, что Буркина-Фасо, вот предыдущие их матчи, например, были с командой Малави, Бурунди. Ну, Сенегал, там, кстати, хорошая команда, да, в отличие от Буркина-Фасо. Джибути, допустим, Килиманджаро Старс, я не знаю, что это вообще такое. Гвинея-Бисау. Центральноафриканская республика, Танзания, Мавритания, Мадагаскар.
0: Ну, все понятно.
1: И тут вдруг они, ну, встретились с легендарнейшей сборной России.
0: Еще и Беларусь завтра.
1: Естественно. И молодцы, что всего 3-0 проиграли.
0: Выиграли наши-то.
1: Я про Буркина-Фасо говорю.
0: Я поняла. Ладно, еще одной строкой скажу про немку. Это тоже не то чтобы прям новость спорта, но меня сегодня поразила эта история из Германии. Там, короче, жительница местная немка пробежала за 367 дней 367 марафонов.
1: Зачем?
0: Ну, вот хочет побить рекорд мировой. Кстати, у нее, по-моему, да, у нее получилось, потому что предыдущий рекорд был 366 дней подряд. Вот она 367 пробежала, побила мировой рекорд. И, кстати, если вы думаете, что там 1-2 километра и так далее, нет.
1: Марафоны это типа по 50 километров?
0: Типа много, да. Да, 42 километра она пробегала каждый день на протяжении вот этого года, даже больше года. 367 дней. Встаете каждое утро и 42 километра бежите. Вот и мне после этой новости стало чуть-чуть стыдно за мой образ жизни.
1: Да нет, это даже не образ жизни. Это же нудно и долго.
0: Да, а то представляешь, наверное...
1: Просто каждый день вставать и бежать по 4 часа, это, типа, очень долго.
0: Зато теперь она мировая рекордсменка и наверняка в хорошей физической форме. Давай сегодня после работы хоть прогуляемся, что ли, я не знаю.
1: Нет.
0: Все, ладно.
1: Андрей.

0: Вот, кстати, вроде и смешно, но и страшно. Реально ведь не успеешь бутылку пива открыть, как наряд полиции приезжает. Не то чтобы я злостный алкоголик, но все-таки вот иногда душой хочется ощутить вот этот вот вайб молодежный.
1: Молодежь нынче не так развлекается. Молодежь вообще нынче не пьющая, слава богу.
0: Потерянное поколение.
1: У нас, кстати, это Тимур шутит, если что, опять. Это ирония. А у нас, кстати, на Петербургском экономическом форуме выступал глава ВЦИОМ, Всероссийский центр изучения общественного мнения, и был большой-большой доклад на тему как раз современной российской молодежи. Вот те самые зумеры, про которых сейчас уже поколение альфа, да, это те, кто после зумеров идет, вот про них много чего интересного рассказали. Я ознакомилась с этим докладом, вкратце тезисы почитала, я могу сказать, что растет совершенно какое-то непохожее на нас поколение, и во многом мне эти ребята симпатичны. По крайней мере, они реально не хотят пить, курить, у них совершенно другие интересы. Есть там, конечно, и свои минусы, например, в том, что они растут в основном такие, знаете, социопаты в какой-то степени.
0: Социофобы, да.
1: Социофобы, потому что у них интернет, искусственный интеллект, все это есть. Для общения не надо уже ходить куда-то в компании, как мы в свое время, по вечерам ходили, гуляли, потому что интернета не было. А они вот как-то все больше сами наедине с интернетом и так далее. Но в целом тенденции к образу жизни правильному максимально крутые. Я к тому, что, дай бог, так, такими темпами лет через 50 у нас вообще в России пьющих людей будет раз-два и обчелся. Потому что новое поколение, оно же и детей будет, соответственно, воспитывать, правильно?
0: Да, но для того, чтобы воспитать детей, нужно сначала родить детей. А если по компаниям не гуляешь и сидишь только в интернете не знакомишься очно, шансы как будто бы стремительно сокращаются.
1: Да не так знакомятся. У них тоже, кстати, ты правильно заметил, у них нет цели создавать рано семью. Они все там планируют создавать семью ближе к 40. Это тоже новая тенденция. И это уже с точки зрения государства и демографии печально.
0: Вообще,
1: да?
0: От себя сразу скажу, что я прям положительно оцениваю современную молодежь. Пить, курить — это плохо. Те, кто этого не делает, большие молодцы.
1: Да, а еще они, кстати, очень умненькие.
0: Те, кто делает, завтра вам на работу.
1: Я уже говорила, что не так давно, когда был последний звонок, в конце мая была в гостях у племянника, к нему пришли друзья, целая компания молодых ребят, там даже двое девчонок было. Вот пообщалась со всеми с ними, прекрасные ребята на самом деле, начитанные, умные, знают больше нас уже. Вот недаром Баста поет, в своей «Сансаре», наши дети будут лучше, чем мы. Вот это поколение лучше нас во многом. Ну и так должно быть, так закономерно. Наверное, для любого поколения это актуально.
0: Пишет Сергей: зумеры загубят сразу две отрасли экономики. И плачущий смайлик. Это табачная продукция.
1: Алкогольная.
0: А это акцизы, а это поступление в бюджет.
1: Ничего.
0: Я говорю, задумайтесь, пока не поздно.
1: Ребята, они зато придумают какие-нибудь новые сферы экономики, будут развивать их похлеще нашего. И в экологичном, правильном русле. Дай бог, по крайней мере.
2: Свои люди.

0: Реклама. Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
1: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
0: А, тот самый цветочный у молотка?
1: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
0: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
2: Внимание! С 12 по 14 июня выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Свежая рыба, сочная дичь, кедровые орехи прямо с тайги, мед, дикоросы, молочная продукция, изделия народных промыслов, сувениры и товары со знаком «Сделано в Югре». Ждем вас в Нижневартовске. Приходите, покупайте Югорское. Город Нижневартовск, набережная реки Аби. Фестиваль «Самотлорские ночи».
3: Без возрастных ограничений.
4: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
5: Добро пожаловать в ВТБ.
4: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Если буду чаще на свежем воздухе, появится энергия.
7: Мечтайте без «если». В жилом комплексе «Прио» в Тюмени хвойный парк под окнами, 47 видов растений и большая площадка для прогулки с собаками. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на enko.ru.
8: Застройщик ООО «Энкострой». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено, не оферта.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
12: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Смешную новость можно?
2: Еду в лето. Вот читаю, слушаю эту песню. Такая позитивная летняя песня. А вот если посмотреть новости о том, как люди сейчас едут в лето, и как-то вот уже не так все радужно становится.
1: Лето возле Крыма.
2: Да, я сейчас как раз к этой теме хотела перейти, но давай комментарий, да.
1: Да просто что-то улыбнуло. В общем, тут депутаты Госдумы выступили с инициативой. Хотят заставить вообще мигрантов привлекаться к волонтерству.
2: Вот привлекаться к волонтерству.
1: Ну, короче, мигрантов хотят привлекать к волонтерству, да?
2: Депутаты хотят.
1: Депутаты. К волонтерству. К добровольной деятельности бесплатной.
2: Угу. При том, что чаще всего эти люди приезжают в страну к нам как раз зарабатывать деньги. Зачем им волонтерство? Вопрос. Опять же, если это какие-то привилегии будут давать, я уж не знаю, что там внутри этого законопроекта, что они хотят предлагать.
1: Как говорят депутаты Госдумы, к волонтерству уже нельзя за деньги привлекать, это же бесплатная работа.
2: Да я не про деньги.
1: Депутаты Госдумы говорят, что это поможет иностранцам быстрее адаптироваться и лучше понимать местные традиции. Но и отмечают они, что, например, можно их как-то определить для помощи пожилым людям, потому что... Оттуда, откуда приезжают мигранты, во многих культурах уважение к старшим там не последнее место занимает.
2: Угу. Нет, то, что они лучше будут адаптированы, это факт, но опять же, а кто пойдет на такой шаг, вот непонятно. Странное максимально предложение, если только в обязательном порядке это делать, в обязательном. И, опять же, какая мотивация? Вот, опять же, если вспомнить наших выпускников, да, сейчас вот изучал эту тему досконально, потому что племянник поступает, вот, например, за волонтерство у старшеклассников, и дополнительные баллы при поступлении, реально. То есть, если молодой человек...
1: Ну, ты согласна с этим? Вообще считаешь это правильным?
2: Что именно?
1: Ну, вот это.
2: Дополнительные баллы?
1: За волонтерство дополнительные баллы.
2: Ты знаешь, я... К этому конкретно пункту отношусь скептически, потому что его не проверить. Ну, то есть там, понятно, надо предоставить заполненный...
1: Нет, существует же портал, да, для волонтеров. Существует дневник, который ты заполняешь, вносишь там часы. И уже по итогам формируется вообще количество часов от волонтеринга.
2: Ну,
1: перечисляются баллы.
2: Я понимаю, я
1: Мне кажется, несправедливым другой момент, что в некоторых учебных заведениях больше максимального количества, больше 300 баллов нужно, чтобы поступить.
2: Да,
1: получается, волонтерство для тебя это не как добрые дела, которые ты по зову сердца делаешь, а как необходимость,
2: чтобы поступить.
1: Да. И получается, что волонтерство в этой ситуации это навязано людям мера. Ты типа тебя обязывают заниматься волонтерством.
2: Но ты же мне не дал еще мысль договорить.
1: Бесплатной работой.
2: Да, но опять же, мы понятно, что хотим в стране поколение сострадающих, добрых, активных, инициативных, но как это относится к высшему образованию?
1: Если ты будешь человека заставлять бесплатно работать, ты не воспитаешь его сострадательным.
2: Я поняла, но
1: он должен по зову души сам
2: прийти. Ты другую мысль мою услышишь. Как это относится к знаниям твоим, да? То есть здесь чисто человеческие качества, получается, приобщаются к общему делу, понимаешь? Не знания, а именно человеческие качества доброты и сострадания. Так ты мне не дал договорить. Я, к сожалению, не знаю, как вот эта вся система работает, но может быть такая ситуация, при которой какой-то там знакомый, например, преподаватель, руководитель какого-то молодежного подразделения ребенку просто проставил эти часы. Вот это может быть?
1: Я не знаю, не связан
2: вот
1: с волонтерами.
2: Вот и я тоже. Поэтому надо эти моменты, если там все прозрачно и честно, то это круто.
1: Ну, стимулировать как можно миграцию к волонтерству?
2: Угу.
1: Например, установить, что гражданство можно получить после 5 лет непрерывного, например, там официального стажа в России, и за волонтерство он сокращается, этот срок, до 4 лет.
2: Я только про это и говорю, что какая-то мотивация должна быть.
1: Вот это странно.
2: Любая добровольческая деятельность должна быть по зову сердца, а не ради мотивации.
1: Правильно.
2: Потому что если мигрант ради вот этой галочки пойдет ухаживать за пожилыми людьми, он же будет злиться каждый раз, то, что ему надо приходится там общаться, ухаживать за этими людьми.
1: И не факт, что добропорядочно будет исполнять свои обязанности.
2: Поэтому, я не знаю, прежде чем такие предложения говорить, депутаты, конечно, бы 100 раз подумали.
1: Ну, у нас выборы скоро, Марина.
2: Понятно.
1: Там думать как бы особо некогда.
2: Да, но это же может против самих кандидатов сыграть, если вы глупости говорите. Может быть, это против вас сыграет, нет? Такие моменты никто не рассматривает. Ладно, я хотела вообще тему поднять путешествия и туризма, потому что вот песни у нас тут летние, да, в эфире как-то навевают на это. Но, честно говоря, сегодня не очень хорошие новости пришли из Крыма. Там случилось... Ну, короче, атака беспилотников на один из поездов произошел в Крыму ночью. Дрон ударил по электровозу поезда Москва-Симферополь и погиб, к сожалению, помощник машиниста. Сам машинист ранен, среди пассажиров пострадавших нет. Но из-за этого плановое движение пассажирских поездов в Крыму в целом было приостановлено, да. И, кстати, вот я сейчас обновляла ленты буквально 10 минут назад, вот ровно 10 минут назад РИА Новости опубликовали, что поезд из Севастополя, который был остановлен, да, отправился в Москву. Ну, то есть вроде только сейчас потихонечку там начинается какое-то движение. Между тем было несколько поездов сразу задержано, и из Москвы в итоге в Крым тоже не поехал поезд. А в Мурманск там должен был... Ну, короче, ряд поездов, естественно, сегодня поменяли свое расписание. Люди, соответственно, которые должны были на них поехать, тоже подстраиваются под эти обстоятельства. Ну, а всех пассажиров того поезда, в который, собственно, беспилотник-то попал, их эвакуировали, доставили в Симферополь и Севастополь. И в целом вот эта вся история вокруг Крыма, например, из-за топливного кризиса, который у нас с конца мая наблюдается там на полуострове, число гостиничных бронирований в Крыму сократилось на 30%, а Севастополь вообще 40% бронирований потерял. То есть спрос туристов на Крым из-за вот этих всех моментов, в том числе топливный кризис, казалось, обвалился, ну, как минимум на треть. К сожалению, потому что пока мы всячески пытаемся развивать наш внутренний туризм, вот есть факторы, которые всячески препятствуют, да. Причем серьезные такие факторы.
1: 6 часов, идите домой.
2: Ты как будто некрасиво всех отправляешь. Все, у кого рабочий день в 6 часов заканчивается, миленькие, родненькие, бегите. Свобода вам! Свобода!
1: Мы за вас еще часик поработаем, потом присоединимся.
2: Да, целый час будем еще с вами.
0: Свои люди.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Югорский семейный капитал стал еще более универсальным инструментом поддержки. Жительницу Пытьяха уличили в незаконном оформлении регистрации. Югорчанам напомнили о правилах поведения при встрече с гадюкой. Югорский семейный капитал открывает перед многодетными семьями еще больше путей для улучшения жилищных условий и заботы о здоровье. Согласно решению губернатора Руслана Кухарука и правительства округа, средства капитала теперь можно направить не только на строительство, но и на реконструкцию уже имеющегося жилья. Кроме того, расширен спектр приобретаемой недвижимости. Отныне в него входят садовые дома и квартиры в домах блокированной застройки. Важной новостью стало и продление до 2028 года возможности использования капитала на оплату медицинских услуг для многодетных семей. Эти меры направлены на то, чтобы сделать поддержку еще более гибкой и отвечающей актуальным потребностям жителей округа. Отмечу, сейчас размер югорского семейного капитала составляет 191 443 рубля. Пытьяхские полицейские возбудили уголовное дело по факту фиктивной регистрации гражданки России. По данным правоохранителей, местная жительница прописала в своей квартире 27-летнюю женщину. Однако фактически жилье ей не предоставила. Нарушение выявил участковый во время проверки административного участка. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание предусматривает до 5 лет лишения свободы. В полиции напоминают, что фиктивная регистрация является уголовно наказуемым деянием и призывают граждан соблюдать требования законодательства. Общество знания представило новую систему мотивации для лекторов. За проведение просветительских мероприятий участники смогут получать подарки, образовательные возможности, сертификаты на путешествия, путевки в санатории и другие бонусы. Наиболее активных просветителей будут рекомендовать к государственным наградам. Кроме того, экспертам помогут повысить узнаваемость. Их профили появятся на платформе общества, а лучших специалистов будут приглашать в СМИ в качестве комментаторов. Для студентов участие в проекте также принесет практически пользу. Специальные сертификаты можно будет использовать при подтверждении педагогической практики или оформлении документов на повышенную стипендию. О запуске программы объявили на Петербургском международном экономическом форуме. Подать заявку и стать лектором можно на официальном сайте Общества знания. Отмечу, инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». И последнее. С наступлением теплой погоды в Югре активизировались гадюки. Ядовитых змей уже заметили в окрестностях Сургута, Лангепаса, поселка Сайгатина и на дачных участках. Биологи советуют не приближаться к присмыкающимся и не пытаться ловить их руками. Если змея заползла на участок, убрать ее можно с помощью длинной палки, соблюдая безопасную дистанцию. Как говорят эксперты, гадюка редко нападает первой и обычно старается скрыться. При встрече лучше остановиться, не делать резких движений и дать змее и уползти. В случае укуса необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. До приезда врачей пострадавшему рекомендуется обеспечить покой и обильное питье. Самостоятельно высасывать яд или накладывать жгут нельзя. Особенно внимательными жителей просят быть на дачах и во время прогулок на природе. В прошлом году в Сургуте после укусов были госпитализированы 2 детей. Один из них находился в тяжелом состоянии. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на Радио Югра.
3: Можно глупую шутку?
4: Только когда поздороваешься.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. 6 вечера же. Многие к нам только присоединились. Вот когда ты поздоровался, как культурный, вежливый человек, можешь и шуточки травить, давай.
3: У Штирлица украли пакет с курагой. Штирлиц был обескуражен.
4: Ну, здесь на самом деле любого поставь вместо Штирлица, анекдот состоится. У Марины украли пакет с курагой.
3: Нет, это просто направление такое. Древнее очень, лет сколько там, не знаю, 60 этим анекдотом. Угу. Типа, Штирлиц увидел в окно дуло, Штирлиц закрыл окно, дуть перестало. Ну, вот в таком
4: направлении. Я поняла, да. То есть без Штирлица не было бы так смешно. Я поняла. Ладно, Тимур тут шутеньки травит, и это хорошо, что у него в понедельник еще находится место для юмора. Это, слава богу, называется, значит, плохо прошерстил сегодня СМИ в... как бы...
3: Чё?
4: Когда ты хорошо шерстишь все СМИ, ты обязательно находишь плохие новости для обсуждения.
3: Да,
4: а сегодня у тебя вот шутеньки, так мне так это
3: хорошо,
4: нравится.
3: Хорошо, погнали.
4: Не надо. Давай лучше я расскажу результаты опросов ЦОМ, которые меня, честно говоря, шокировали и даже местами неприятно
3: шокировали.
4: Да, давайте, у нас тут в ЦОМ уже неоднократно поднимают темы семейные, деторождения, как бы это, вот тут прям несколько опросов подряд проводил в ЦОМ за последний месяц. Я хочу остановиться на одном конкретном. А именно, у нас в ЦОМ спросил, как мы относимся к инициативе. Кстати, эту инициативу уже и депутаты предлагали. Мне почему-то кажется, что рано или поздно она будет у нас внедрена в стране. Тесты на отцовство. Есть такая история. Поскольку ДНК-тест это не дешево, да и у нас как-то, ну, мы привыкли доверять, да, своей второй половинке. Ну, то есть у нас брак строится на доверии. Мало кто идет вообще проверять, мой ребенок, не мой. А между тем у нас в стране предлагают сделать тест обязательным. То есть как только родился ребенок, сразу еще в роддоме, пока находится малыш, да, определять вообще отец
3: степень
4: родной
3: родства.
4: Или не родной. Да, все правильно.
3: Мне кажется, здесь надо определять не только степень родства с отцом, но и с матерью тоже. На всякий случай.
4: А, ты имеешь в виду, чтобы когда путают детей, и такое бывает, да. Но это редкий случай, но тем не менее. А вот что касается того, что мужчины зачастую воспитывают не своих детей, да? Ну, не то, что зачастую, но часто. Мне кажется, часто.
3: Часто.
4: Даже результаты этого вопроса об этом сейчас скажут вам. Вот просто я чем была удивлена, неприятно удивлена, вы сейчас тоже, наверное, удивитесь.
3: Категорическим отказом женщин.
4: Женщины очень многие отказываются,
3: вот это,
4: да.
3: Ну вот, рассуждать.
4: Давай расскажем сколько, а потом будешь рассуждать.
3: Давайте рассуждать. Вот, почему женщина против обязательного теста на беременность? Ой, не на беременность, господи, на отцовство. Почему она может быть против? Вот эти звучат, знаешь, философские такие мысли, типа, все на доверии должно строиться. Это все понятно, что все должно строиться на доверии. Но мне вот, мне нечего скрывать, да, у меня даже не запаролен телефон. Пожалуйста, Марина может в любой момент взять и зайти, что хочет с ним делать.
4: У меня так же.
3: Вот если бы я его запаролил и сказал, это мое личное пространство, значит, я не скажу тебе пароль, и ты не имеешь права, ты мне должна доверять. Ну, значит, по-любому, 100%.
4: Рыльца в пушку.
3: 100%, да, рыльца в пушку.
4: Да. Ну, в общем, обязательные тесты на отцовство у нас в стране обсуждают уже, ну, больше года точно. И вот в ЦИОМ решил узнать у россиян. Мужчины и женщины здесь, конечно, разделились. Больше половины мужчин, а именно 60%, выступают за обязательный ДНК-тест сразу после рождения ребенка. Ну, то есть большинство. Среди женщин таких только 40 с небольшим процентов, меньше половины. Вот и думайте. Мужчин, естественно, больше. Ты, я
3: знаешь,
4: понимаю заинтересованность
3: никогда,
4: мужчин, понимаю.
3: Никогда в жизни это не примут по одной простой причине. Никогда в жизни не примут. Потому что если ты говоришь,
4: слишком
3: что у нас колоссальное
4: будет
3: количество,
4: да,
3: мужчин воспитывают не своих детей,
4: но
3: это
4: не,
3: буквально...
4: Подожди, я не сказала колоссальное, но такие точно есть.
3: Ну, не один из миллиона, правильно? Колоссальное количество. Значит, узнавая, что это не твой ребенок,
4: семьи распадутся.
3: Какой смысл мужчине с этой женщиной жить?
4: Подожди.
3: Какой смысл платить ей алименты, если
4: подожди,
3: это будет доказательством того, что это не мой,
4: да,
3: ребенок?
4: Вот алименты точно платить.
3: Получается, мы просто...
4: Разрушиваем семьи.
3: Во-первых, да, колоссальное количество семей распадется, и колоссальное количество женщин останутся матерями-одиночками на содержании у государства.
4: Угу.
3: Вот нафига это государству надо?
4: А тогда зачем в целом?
3: Да я не знаю, это уже 40 лет вот это вот просто мусолят и мусолят, спрашивают.
4: Подожди,
3: я тебе говорю, работать
4: ты
3: надо
4: сейчас
3: людям.
4: Удивишься еще разочек, удивишься. Кстати, есть один такой момент еще интересный, как отмечают в ЦИОМ. Россияне, у которых уже есть дети, чаще отвечают, что ДНК-тесты делать не надо.
3: Ну...
4: Тоже, ну, да, тоже есть над чем задуматься.
3: Ну, а с другой стороны, вот давай...
4: Я еще не дошла до самого интересного.
3: Есть такие истории. Есть видео в интернете. Это не мемное видео, просто оно в какое-то время облетело вообще интернет. Там То ли американец, то ли канадец записывает видео на телефон, сидит в машине и плачет. А ему уже, ну, лет под 60. И он говорит, только вот что узнал, там, сделал тест на отцовство, потому что были какие-то причины, по-моему, медицинские, что надо было там донором стать.
4: Такое, да?
3: Да, только что узнал, что все трое моих детей не мои.
4: Ужас.
3: В 60 лет.
4: Ужас.
3: То есть я, получается, прожил с женщиной и воспитал вообще не своих детей. Я их люблю, спора нет. Но я не реализовался как мужчина, и мне сейчас в 60 лет как бы это делать, ну, уже не вариант.
4: Так и жена, получается, неверная всю жизнь
3: и была. Жена всю жизнь неверная, но говорит, не в этом дело. Мне, говорит, бесит не то, что я воспитывал чужих детей, по сути. Они мне мои, я их люблю, я от них не откажусь. Меня бесит не то, что жена мне изменила там несколько раз, это неоднократно, да, и не то, что она мне заставила воспитывать этих детей, а то, что я не выполнил свою функцию как мужчины.
4: Угу.
3: То есть, ну, вот у меня есть трое детей, я на этом успокоился, да, я род не продолжил. То есть, получается, я как бы жизнь свою прожил для кого-то. И физиологически я не выполнил. То есть, ну, на меня, надеюсь, родители надеялись, рожая меня, что я наследник, я оставлю детей в наследство, что род продолжится. А я, получается, как бы всех подвел.
4: Ну, то есть на тебе и прекратился твой род, получается. Печально. Ну и вот, третий вопрос, который задали в целом россиянам, здесь вот тоже гораздо все интереснее, чем я думала. Спросили нас, представьте, что мужчина узнает, да, вот роддом, ребенок родился, и вот делают ДНК-тест, и мужчина узнает, что вот этот ребеночек, который появился на свет, не является его. Как ему следует поступить?
3: У кого спрашивали?
4: У россиян. Давай, жду твой ответ.
3: Я самоустраняюсь.
4: Ты не хочешь отвечать на это?
3: Я вот зачитаю комментарий от Даниэля, потому что он описывает сейчас мое настроение.
4: Давай.
3: Даниэль пишет, вот вы сейчас ули разворошите.
4: Это не мы. Это Всероссийский центр изучения общественного мнения, между прочим, который уже за последний месяц, мне кажется, 5 или 6 масштабных исследований на тему семьи и детей провел. Я уж не знаю, для чего они все это делают, потому что, вот, кстати, был еще опрос на тему рождаемости в России, там оценивали мы уровень рождаемости высокий или низкий, в каком возрасте должна женщина рожать, что должно быть обязательным условием для того, чтобы родить. Ну, то есть нам вот это все последний месяц россиян активно спрашивают.
3: Вот уже потихонечку улей начинает ворошиться, Даниэль, пишет нам слушательница, инкогнито скажу, чтобы потом никто ничего плохого не думал. А тут такой, короче, контекст, что надо было не зевать, жену контролировать. Значит, не все гладко было в отношениях.
4: Это в отношениях канадцев?
3: Ну, вот этого вот обязательного, да. И вообще, у кого-то семьи начнут рушиться, если ведут тесты.
4: Это
3: вторжение в личную жизнь. Человек сам должен решать, нужен ему этот тест или нет.
4: Угу.
3: Ну, вот это вот надо было не зевать, жену контролировать. Ну, как бы, когда мужчина живет с женщиной, принято считать, что я у нее один.
4: Ну, это в отношении обоих принято.
3: Хорошо.
4: Тимур.
3: А вот женщина, которая живет с мужчиной, получается, она приспособленка в каком-то смысле. Ну, то есть, вот мы встретились, начали жить, и ей со мной комфортно, потому что я обеспечиваю нашу семью, например, нашу ячейку общества, всем необходимым. Работаю, приношу в семью деньги, создаю как бы комфорт, вот, да? А она, получается, буду ему изменять, но при этом останусь с ним жить. Вы, по моему мнению, вы сейчас перекладываете даже ответственность за измену женщины на мужчин. Но это как-то странно.
4: Тимур, то же самое можно сказать и в обратном порядке. То же самое можно сказать, если мужчина ходит налево, надо сказать, ну, женщина сама виновата, что-то не додает, понимаешь? Это вот вечное перекладывание.
3: Нет,
4: тут бессмысленно это все обсуждать.
3: Я и вот не понимаю, но типа, ну если изменяешь, ну окей, это твое право. Но обвинять кого-то в том, что типа я вот изменял, потому что она сама виновата. Ну это как-то странно.
4: Ладно, это на самом деле философские вопросы, и тут у каждого свое мнение будет на эту тему.
3: Есть
4: я лишь договорю. Можно я договорю результаты
3: официальная
4: этого?
3: Официальная позиция биологов. То, что люди полигамные животные.
4: Это не биологи даже, это давно доказано на всех уровнях, да.
3: То, что ну, вот,
4: 1%...
3: только попугаи неразлучники и еще там несколько видов животных, лебеди, да, вот они могут быть моногамные. А в целом животный мир это полигамная история. Просто для того, чтобы вид не вымер.
4: Да, и, к сожалению, если верить, опять же, данным ученых, всего 1% населения Земли моногамны. Но по моим,
3: не один,
4: по
3: там,
4: моим личным,
3: пусть 10, не один, конечно.
4: По моим личным наблюдениям чуть больше, но вот ученые именно так говорят. Давай я все-таки продолжу вот эту историю. Это последний финальный вопрос. Вот россиян спросили, что делать, когда отец узнает, что он воспитывает, точнее, когда родился не его биологический ребенок, да?
3: Ну, женщины отвечают, что отец не тот, кто родил, а тот, кто воспитал, а мужчины отвечают массе своей, что нужно уходить из этих отношений.
4: Во-первых, нет. Абсолютное большинство, ну, больше половины и женщин, и мужчин ответили, что нужно продолжать воспитывать ребенка, потому что ваш отец тот, кто воспитал, а не тот, кто, собственно,
3: стал. Ну, я в эту дичь не поверю, конечно.
4: Ну, это в целом, это официальные цифры.
3: Типа
4: и
3: я,
4: женщин,
3: я могу,
4: и россиян.
3: Марин, я могу допустить, например, что живет мужчина с женщиной и узнает о том, что он там не отец какого-то из нескольких детей.
4: Когда взрослый.
3: Когда он уже взрослый, там еще можно понять, принять эту всю историю. Но когда мне в роддоме говорят, это не твой ребенок, да нафиг ты мне нужна, вот, если честно.
4: Спасибо, что ты это спросил. Я сейчас пошла, перечитала формулировку.
3: Я понимаю, может быть, это
4: да
3: грубо звучит
4: ты.
3: Там в такой ситуации в стране,
4: да,
3: где нужно
4: говорю.
3: Повышать демографию, где нужно семью вообще наоборот говорить, что да, ну
4: да,
3: это не повод
4: говорю.
3: Для развода.
4: Все
3: но
4: правильно.
3: Это моя личная позиция.
4: Да вопрос я прочитаю заново. Смотри, формулировка здесь важна. Ты все правильно отметил. Россиян спросили, представьте, что мужчина узнает, что ребенок, которого он воспитывал, ну, то есть на протяжении какого-то времени, не является его биологическим. Да, то есть когда мужчина по истечении времени узнает. Большинство и женщин, и мужчин, 60% и тех сказали, что надо все-таки продолжать воспитывать, потому что отец тот, кто воспитал. И только 20% мужчин сказали, что сразу же уйдут из семьи, потому что биологическое родство здесь принципиально важно. Только 20%. А женщин таких вообще только 7%. Вот так вот. Ну, опять же, еще раз хочу сказать, это не я хотела такую тему поднять. Это в целом у нас поднимает на рассмотрение общества такие вопросы. И как минимум, я не знаю, опять же, насколько мы можем к этому относиться объективно. Все-таки любой соцопрос — это не истина в последней инстанции. Но так, знаете, сравнить какие-то настроения со своими личными внутренними ощущениями всегда в рамках опроса можно.
3: Вопрос от Ольги. Нижний Сартымский. Где этот ваш ЦИОМ проводит опрос? Почему меня никогда не спрашивают?
4: Нас тоже, кстати. Нет, мне однажды звонили с ВЦИОМ, но я подумала, что это мошенники, и просто бросила трубку. Но я не стала разбираться, мошенники или нет, потому что мошенники тоже часто звонят под видом ВЦИОМ. А еще один раз мне звонили из ВЦИОМ, и я даже захотела пройти этот опрос, но когда они узнали, что я работаю в сфере СМИ, они сказали, ой, простите, мы со СМИ не общаемся, и положили трубку сами. Мне не СМИ, мне интересны были в том... Ну, а там вопросы, кстати, были политической тематики, вот как раз отношение к партиям, к президенту, к правительству и прочее. Вот этот опрос я проходила, но я его не успела пройти. Мне говорят, ваше мнение нам не интересно. Вы СМИ. У вас там это свое видение. Я говорю, зря. Ладно, не хотите, не надо.
3: Я бы вам понарассказала.
4: Так, и, кстати, еще один момент, который также в рамках опроса был выявлен. У нас в России растет доля мужчин, которые готовы уйти в декрет вместо жены. На данный момент уже больше половины, чуть больше 50% опрошенных мужчин говорят, что в целом они не против. При том, что 10 лет назад было 30 с небольшим процентов. Сейчас уже больше 50. Вот так вот меняется отношение к этому вопросу. Ну и, кстати, я вот даже Тимуру обращала внимание, когда не так давно, это вот весна, апрель, март, шли новые серии «Папиных дочек», уже там какой сезон, по-моему, третий, да, «Новых дочек папиных», обратила я внимание на один сценарный ход. Там, получается, Галина Сергеевна, у нее вот супруг новоиспеченный, они родили сына. И по сценарию, вот этот супруг, я не помню, как его зовут, остался дома в декрете, потому что Галина Сергеевна юрист, она больше зарабатывает. Здесь все логично и понятно. И как вот надо было смотреть, как его компания друзей, как их семья в целом поддерживает это решение, и как бы, ну, говорят, что это нормально, это неплохо. И я еще тогда Тимуру говорю, вот смотри, продвигают вот эту мысль, что быть папой в декрете неплохо. Я тоже не считаю, что это плохо. Я просто к тому, как через вот современные форматы, через те же сериалы, через какие-то шоу телевизионные, так или иначе, мы, ну, не мы, а нам транслируют определенные нарративы.
3: Слушай, иногда это единственный выход и экономическая целесообразность. А бывают такие ситуации, когда женщина по ряду причин, ну, например, там не сложилось и так далее, развелись, и суд оставляет ребенка с отцом. И вот женщина является плательщиком алиментов. И в случае, когда она рожает еще одного ребенка, уже будучи в другом браке, ее декретный отпуск не освобождает ее от уплаты алиментов. То она оказывается в ситуации, когда она без работы, но обязанность уплачивать алименты есть, но дохода нет. И вот это как понять вообще?
4: Ну, это вот, да, тоже одна из сторон. А в целом общество сейчас, правда, меняется, и вот этот взгляд на семью тоже меняется. Я ничего тоже не вижу плохого в декрете отцов. Ну, то есть для меня это нормально, особенно когда жена зарабатывает больше. Ну, как будто бы чего тут сидеть и как-то права качать, что я мужик, я должен работать. Ну, вам же не все равно, да? Тут должна быть обоюдная договоренность, если все не против, то почему нет? Но, тем не менее, все-таки, как я считаю, работают вот эти все примеры, образы, которые в том числе нам через какие-то масс-медиа подают. Ну и неплохо. Это та самая пропаганда, против которой ничего не имею. Поэтому, более того, я даже лично знаю одного мужчину, который сидел в декрете. И прекрасно. Ты его тоже, кстати, знаешь, наш бывший коллега один. И прекрасно себя чувствует. Так, ладно, у нас музыка далее. Скоро вернемся к вам.
0: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: рынка. Мировым товаром – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Внимание! С 12 по 14 июня выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Свежая рыба, сочная дичь, кедровые орехи прямо с тайги, мед, дикоросы, молочная продукция, изделия народных промыслов, сувениры и товары со знаком «Сделано в Югре». Ждем вас в Нижневартовске. Приходите, покупайте Югорское. Город Нижневартовск, набережная реки Оби. Фестиваль «Самотлорские ночи».
2: Без возрастных ограничений.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио Югра.
1: Есть комментарии.
2: Давай.
1: Инкогниты.
2: Инкогниты?
1: Инкогниты. Комментарии инкогниты.
2: Ну, нет такого слова, но давай. Наши слушатели не хотят быть услышанными, как это сказать, с явками, паролями, с именами и городами, да? Но высказаться хотят. Мы такое тоже приветствуем.
1: Я за тест отцовства в роддоме. Нечего обманывать мужиков.
2: О.
1: А мужики сами решат, оставаться или уйти.
2: Это девушка пишет? Круто. Вот видите, это, кстати, непопулярное женское мнение, хотя я тоже его придерживаюсь. Но я к тому, что если девушка рожает от собственного мужа и точно уверена, что это от мужа, ну, какие могут быть противоречия в этом вопросе?
1: Как будто бы, я не знаю, я не хочу всех под одну гребенку, правда. Вы меня извините, можете обижаться, если честно. Но вот как будто бы это мое субъективное мнение, что женщины, которые категорически против теста на отцовство, что-то вот нечисто в этом. Ну, типа, скрывают что-то.
2: Не, ну, может быть, есть категория женщин, которых просто это оскорбляет. Что, типа, ну, как вы вообще, в принципе, можете лезть в мою семью? У нас тут все на доверии построено. Есть такая категория женщин.
1: Но... Ну, с этой точки зрения я не думал. Ты молодец, что подкинула пищу для размышлений. Хорошо, а если это будет не обязательный тест на отцовство? Не как, типа, обязательно, а возможность.
2: Да, вот это самое замечательное было бы, потому что кто хочет, проверит, кто не хочет, не надо. Все. Вот это было бы здорово и всем хорошо. А там уже пусть муж с женой договариваются, надо оно или не надо.
1: С другой стороны, если вот ты как женщина, да, порядочная, допустим, да, вот мы сейчас рассматриваем, ну, порядочность с точки зрения верности.
2: Да.
1: И вот ты, разве тебе не хочется лишний раз
2: доказать
1: мужчине, подчеркнуть, что ты порядочный человек?
2: Да, я же говорю, я вообще не против, пожалуйста. Меня наоборот напрягает, что слишком много женщин, простите, больше половины женщин против такого тестирования. Больше половины. Я очень надеюсь, что почти все из них, вот как раз та самая категория женщин гордых и уверенных в себе и в своей семье, которые просто не дают государству вмешиваться в личные отношения. Вот и все. А не те, которым есть что-то скрывать. Меня вот это тоже немножечко цифра-то поразила. Ладно, давайте про другие темы поговорим, про приятные, можно?
1: Может быть, тебя поразила эта цифра, потому что это основа для непринятия подобного решения.
2: Чего?
1: Может быть, эта цифра существует как намек на то, что не нужно принимать подобный закон, потому что люди в массе своей против.
2: Ну да, так это и спрашивают, хотите вы или не хотите такой закон.
1: Ну, улавливаешь, о чем говорю?
2: Я улавливаю, еще раз говорю, надеюсь, что это не так на самом деле. Так, давайте про приятное.
1: Можно я одну ремарочку?
2: Давай.
1: Вот Роскачество, это же наш любимый портал, который изучает все товары.
2: Один из любимых наших ведомств, да.
1: Да, и вот они весь год исследовали вино.
2: Роскачество?
1: Сначала было белое вино.
2: Потом красное.
1: Потом красное.
2: Игристое.
1: Потом розовое.
2: Розовое.
1: Потом они поняли, что хочется продолжения банкета,
2: да.
1: Но в целом виды вина подходят к концу. Пошло уже органическое вино, что бы то ни было. Ну, до смешного. Знаешь, какое следующее у них исследование?
2: Какое?
1: Оранжевое вино.
2: А такое существует?
1: А потом зеленое вино, Марина.
2: Шутки такие?
1: Нет, без прикола. Есть два исследования. Одно называется оранжевое вино, другое вино в нестандартной упаковке, а на заставке этой карточки красуется зеленое вино, чтобы это вообще не значило, что такое зеленое
2: так,
1: вино.
2: Так, вопрос знатокам, нашим слушателям. Кто пил зеленое вино? Что это вообще за зверь такой? Пожалуйста, расскажите нам.
1: И причем наивысшую оценку получила из всех представленных здесь в рейтинге исследуемых образцов 4,21 балла. Фанагория, зеленое вино, рислинг, цитронный.
2: Может быть, зеленое здесь не про цвет, а про...
1: Цитронный магарат. Фанагория, зеленое вино, рислинг, цитронный.
2: Может быть, зеленое здесь не про цвет, а про...
1: Цитронный магарат. Мне кажется, слово цитронный...

0: Среди оранжевых вин, если кому интересно, Кубань вино лидирует в этом рейтинге.
1: Кубань вино?
0: Ну, это...
1: Оранжевое?
0: Это российские вина.
1: Ну, так
0: исключались
1: мы...
0: исключительно российские.
1: Кто пил оранжевое вино Кубань? Кто-нибудь уже, найдитесь, пожалуйста.
0: Это, знаешь, этот виноградный день в коробках такой вот раньше был. Вот реально оранжевое вино какое-то.
1: Тетрапаки.
0: Потому что там непонятно, что намешали.
1: Надо разобраться, на самом деле, в терминологии, что такое оранжевое, зеленое
0: вино. А зеленое вино, я понял, что это. Это, помнишь, день выборов?
1: Да.
0: Когда
1: фильм.
0: Они там
1: шикарный, кстати,
0: путешествовали
1: фильм.
0: По Волге.
1: Посмотрите,
0: по-моему,
1: обязательно. Да, по Волге. Кто не смотрел фильм «День выборов», посмотрите. И... это просто, не знаю, это шедевр. Шедевр российской комедии.
0: Это правда. Я вот пересмотрел на днях. Сейчас расскажу. По сюжету они агитируют за
1: определенного
0: кандидата и заезжают в одну провинцию, а там завод, и на этом заводе технолог ошибся и добавил не тот краситель.
1: Да, зеленый как раз.
0: Зеленый, вот получилось зеленое вино. И они как бы оправдывали это все, ну, там, если для вас спойлеры, не буду говорить. А что касается вот фильма «День выборов», или «День радио», допустим, да,
1: ну, вот «Квартеты». И то, да, «Квартеты».
0: Меня в очередной раз приятно поразил их подход к юмору. Очень внезапный юмор. То есть идет фильм, он тебя убаюкивает, все так спокойно, так лайтово, так тихо. Никакого намека на то, что сейчас будет шутка, и она как снег на голову сваливается. Вот, ну, например, Уткин, второй раз вспоминаем.
1: За эфир. Светлая ему
0: спортивный
1: память.
0: Комментатор, угу. И даже не то, что спортивный, футбольный комментатор.
1: Который,
0: да?
1: Там в этом фильме играет того самого кандидата, Цаплина.
0: Да, и вот там в одной из...
1: Это же тоже ирония была, когда они из Уткина сделали Цаплину.
0: Ну да, но в одной из сцен он спрашивает у главных героев, типа, ребята, ой, вернее, у него спрашивают, типа, а вы не в курсе, как «Спартак» сыграл? На что он отвечает, извините, я футболом не увлекаюсь.
1: Да.
0: Типа, я не в курсе.
1: Ну, это надо знать просто, что... Короче, кто не смотрел «День выборов», посмотрите. И первую, и вторую часть можно. Ну, первая — это просто классика, мне кажется. Так, ладненько. Давай все-таки я перейду к этой теме. Уж больно она мне нравится.
0: Кто пил «Анапу», пишет Алексей, тот не будет ругать другие напитки.
1: «Анапа»? Это вино такое?
0: Я не знаю.
1: Я не пила «Анапу», хотя в «Анапе» была. В «Анапе» же должны на каждом углу продавать вино «Анапа», или мне кажется?
0: Вот. Как раз таки,
1: что
0: на каждом углу.
1: Это было бы логично.
0: Я как-то раз чуть в кому не попал.
1: Господи, боже мой.
0: Ну, это ты помнишь, я потом с балкона песни пел на весь Сочи. Вот. Это был тот случай, когда сидим, Сочи, пляж, и... подходит человек, говорит, домашнее не надо? Я говорю, конечно, надо, я же сюда, в принципе, приехал за этим. И так пахнет ароматно. А я, ну, типа, первый раз. Вот. И взял. Потом только мне рассказали, что чача не должна пахнуть виноградом, вот так вот, как она пахла.
1: Ну, и на пляже домашний лучше не брать с рук.
0: Да, особенно в полуторалитровых баклажках.
1: А сейчас этот человек сидит в эфире и всех учит, как надо.
0: Вообще...
1: Он все на собственном опыте просто.
0: Смотрите, употребление алкоголя вредит вашему здоровью, особенно если к вам на пляже подходят мутные личности в солнцезащитных очках.
1: И не только на пляже, вообще.
0: И из-под полы
1: на рынках тоже, что-то. На рынках тоже домашние лучше не брать.
0: Не, а вы помните случай отравления? Это как раз, по-моему, Сочи, да, был? Когда... Около сотни, что ли, человек, да, оказалось, да, в реанимации. Какое-то количество было погибших.
1: Там несколько было эпизодов. В Ленинградской области было еще несколько.
0: Вот, ну, под видом домашнего вина и домашней чачи продавался непонятный напиток из метилового спирта, который
1: что ж ты будешь делать?
0: Причиной...
1: Ты меня всячески просто сегодня от этой новости вот уводишь и уводишь. Все, вот добился своего, уже реклама должна в эфир выходить.
0: Не смею задерживать.
1: Я тоже не смею, но когда мы вернемся после музыки и рекламы, я вам расскажу...
0: Как говорится, в последней части нашего эфира.
1: Да, в финальной части.
0: В финальной части.
1: Я вам расскажу, как много россиян поют песни за столом и какие песни мы поем.
0: О, а я сейчас, пока у нас будет там музыка и реклама, я буду угадывать про себя и потом тебе этот рейтинг расскажу.
1: Хорошо. Там, кстати, от возрастных категорий многое зависит. Но то, что мы поющая страна, это факт. В очередной раз исследование это подтвердило.
2: «Свои люди».

0: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
1: Добро пожаловать в ВТБ.
0: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
2: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
3: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
2: А, тот самый цветочный у молотка?
3: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
2: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
4: Внимание! С 12 по 14 июня выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Свежая рыба, сочная дичь, кедровые орехи прямо с тайги, мед, дикоросы, молочная продукция, изделия народных промыслов, сувениры и товары со знаком «Сделано в Югре». Ждем вас в Нижневартовске. Приходите, покупайте Югорское. Город Нижневартовск, набережные реки Оби. Фестиваль «Самотлорские ночи».
5: Без возрастных ограничений.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
9: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
11: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
12: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
13: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В ЮГУ я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
14: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
11: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
15: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину. Своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: А можно не надо?
2: Надо, конечно, надо. Я сейчас сижу, у меня в голове вот эта песня. «И плывет веночек вдоль ночной воды». Помните?
1: А, ты же Надежда хотела Кадышева. Нам... Я забыл составить список. Я же хотел. Ну ладно, что, буду импровизировать тогда. Короче, Марина нам сейчас будет рассказывать рейтинг песен, которые мы поем на застольях.
2: Самое главное, что мы поем. Петербургский экономический форум, там много чего было на самом деле, но вот ВЦИОМ там приводил результаты разных исследований за последнее время, и одно из них очень прекрасное. Спрашивали нас, поем ли мы за столом, кстати, не обязательно за столом, может быть, на отдыхе, да, на природе, там, перед костром, просто в компании где-то. Ну, то есть, когда собираемся вместе, у нас какой-то праздник, поем мы или нет. Как же здорово, что 65% россиян по-прежнему поют. Жаль, конечно, что 35% оставшихся россиян не поют. Надо как-то, я не знаю, вот у тебя принято в семье петь? Вот раньше вы собирались?
1: Раньше собирались.
2: А, пели, да, тоже?
1: Да.
2: Потому что я вот вспоминаю...
1: Дедушки, бабушки, вот когда...
2: Да, так я свое детство вспоминаю, всегда семейные застолья с песнями были, ну всегда. И если честно, даже сейчас, вот, ну, вспоминаю, в мае мы с тобой были на огороде, работали у моих родителей. Даже вот в огороде что-нибудь там делаем все вместе и поем всякие разные песни. Кто-то начинает, Тимур, кстати, часто бывает первый начинает забывать что-нибудь, а мы присоединяемся. Вот недаром же, да, поется песня «Нам строить и жить помогает». Это правда.
1: Короче, я три песни накидал.
2: Сейчас будешь угадывать.
1: Импровизационно.
2: Но для начала нас спросили у россиян, вообще поем мы или нет, 65% поют. Это здорово. Второе, что поем, то есть какие нам песни ближе всего за столом? Народные на первом месте, ну, естественно.
1: А я другие не писал?
2: Нет, почему? Мы и попсу поем, как выяснилось. Но народные, конечно, почему они и народные, да, что все их знают, они у всех на слуху, и даже если ты никогда целенаправленно не садился и не учил песню «Ой, мороз, мороз», да?
1: Но у тебя вот все равно в моем списке.
2: У тебя все равно где-то вот на подкорке это сидит. Как будто бы ты уже рождаешься с текстом этой песни, да? Генетически передаются некоторые композиции, как будто бы. В общем, народные песни наши самые любимые. Потом идут патриотические песни, то есть это какие-то про Россию, про родину, про березки и так далее.
1: Таких нет. У меня вот три. «Конь», группа «Любэ», «Черный ворон», «Мороз, мороз». Вот такие у меня.
2: Ну, «Конь», кстати, одна из самых популярных песен. Как распределяли... Подожди, ты меня путаешь. Давай сначала закончим. Советскую эстраду еще поют россияне. Рок и шансон. Ну, шансон немного, кстати, 5%. Бардовские песни и даже песни из мультфильмов и советских фильмов тоже очень мы любим. Это уже хоть и там где-то в конце. Они плетутся этого рейтинга, но тем не менее. Я вот, например, обожаю петь песню «Ничего на свете лучше нету». Вот ее начинаешь петь, неважно где и с кем, ее все подхватывают, и особенно все обожают место вот это «е-е-е-е-е». Это прям, знаете, азарт просыпается у всех. Независимо от того, 10 лет, да, например, там тебе или 60, вот это все прям обожают это место, и все, кто громче, тот молодец. В общем, вот этот легендарный «Конь» наш, песня просто на все времена, хотя, казалось бы, она даже не народная. Вот у нее есть и автор слов, и автор музыки, спасибо Игорю Матвиенко за этот шедевр, спасибо группе «Любэ», что спели ее, да, душевно, и теперь мы все ее поем. «Конь» — абсолютный лидер среди трех возрастных категорий. Вот начиная с молодежи, то есть у нас зумеры реально поют «Коня» в первую очередь, вспомнили. Потом это категория 25-35 и 35-45. Вот у этих возрастных категорий «Конь» на первом месте. И вот уже в 45 меняется немножечко ситуация. «Конь» у категории 45-60 уходит на третье место.
1: Меняется на другого коня? Который «Не морозь меня, моего коня».
2: Нет, нет, нет. И знаете, у кого самая необычная история? Это люди старше 60 лет. Вот у них нету ни «Любэ» коня, ну, потому что это уже не их, скажем так, не их поколение песня. Вот. Зато там «Катюша», люди старше 60 лет поют «Катюшу», кто-то с горочки спустился,
1: ну, вот смотри,
2: «Ой, мороз,
1: поют,
2: мороз, и виновата ли я?».
1: Они поют те песни, которые пели их родители за столом.
2: Да. Ну, как ни странно, вот...
1: «Катюшу» все-таки, да, пели люди...
2: После войны.
1: Не после войны, а вообще те, кто войну видел, застал, ветераны, тружники.
2: Ну, для нас это военная песня, для нас. Для страны «Катюша» — это военная песня.
1: Но они собирались там на 5 лет победы, на 10, на 3 года, на 1 за столом. У них были дети, правильно уже? Они пели эти песни.
2: Да, все правильно. Сейчас этим людям 60 и старше.
1: И вот, и да, А мы-то почему отвечаем там «Мой мороз, мороз, черный ворон и мы конь»? Потому что, вот потому как... что наши да. дедушки...
2: Как раз хотела сказать, что вот, эти, вот эта категория песен старше 60 лет, я вот их все знаю, все пою тоже. Я больше скажу, я уже эту мысль говорила как-то в эфире в прошлом году в рамках IT-форума к нам в Ханты-Мансийск, ну, культурная программа была, естественно, как обычно, приезжала певица Пелагея. И для участников, гостей этого форума исполняла песни. Мы с Тимуром тоже попали на этот концерт. И когда она пела вот эти все народные наши песни, большинство из которых не имеют авторства абсолютно никакого, потому что они реально вышли из народа, и никто не знает, кто их когда написал, да? Мы же подпевали просто каждой песни, хотя их никогда целенаправленно никто не учил.
1: Ну, короче, понятно.
2: Вот ладно, она, народная музыка.
1: Это все из семьи идет. Я уверен, что через 20-30 лет вот те люди среднего возраста, которым будет 40, да, через 30 лет им будет 40, они будут сидеть за столом и отвечать на это. Что поете, они будут говорить, ну, вот эти наши народные, типа, «Зачем мне солнце у Монако? Для чего, скажи мне, у нас Сан-Тропе?»
2: Я уверена, что это попса, она рано или поздно...
1: Это понятно, но...
2: Она не станет вечной классикой. Но я поняла твои мысли, что песни меняются вместе с людьми и с временами.
1: Да и тренды меняются.
2: Конечно, но заметь, вот, опять же, категория 35-45, все, кто в эту категорию входят, вам, наверное, тоже будет близко.
1: Еще
2: сейчас
1: региональный же еще фактор играет.
2: Да.
1: Ну, к примеру, да, на Дальнем Востоке говорить. Одни песни поют. На юге,
2: другие,
1: по
2: да.
1: Волжье поет, условно, ойся, ты меня не бойся, да?
2: Да,
1: вот
2: на
1: они
2: юге страны,
1: эту песню
2: конечно,
1: на первое место поставят.
2: Казачьи песни там, естественно. А вот что касается общих, таких общероссийских показателей, 35-45 лет, вот тут уже пошли песни Цоя и Газманова. Песню «Офицеры» поют люди в этом возрасте. Песню «Перемен» Виктора Цоя тоже поют. Вот. Ну и, кстати, если брать молодые категории, вот «Матушка-Земля» Татьяна Куртукова, представляете, плотно вошла уже в застольные песни. При том, что я не понимаю, как петь можно «Матушку-Земля» именно с точки зрения куплетов. Припев, да, припев я спою. Его все знают. А вот куплет, мне кажется, я его до сих пор наизусть не знаю. Хотя песню очень люблю тоже. Ну и вот, собственно, самое главное, что я хотела вам сказать, что мы продолжаем петь на семейных торжествах, на каких-то праздниках. Я знаю, что на свадьбах многие поют, на юбилеях, и это здорово. Вот пока мы все вместе садимся за один стол и поем, мне кажется, это потрясающе. Это такая близость.
1: Знаете,
2: говорят, что петь можно только с очень близкими тебе людьми.
1: Вот,
2: ты не можешь с посторонним человеком взять и начать петь.
1: Если тебе все это нравится, если ты ностальгируешь, если ты это все позитивно воспринимаешь и приемлешь, почему каждый раз я слышу «заткнись, хватит орать»?
2: Потому что каждый раз, когда Тимур надевает наушники, особенно там в пятницу вечером, начинает какие-нибудь свои роковые песенки петь, и, конечно, я не такого формата хотела бы песни в доме слушать.
1: Так, Алена пишет: «Добрый вечер. Случайно включила радио».
2: Так.
1: А вы вот тут в эфире, оказывается. Очень рада за этот факт.
2: Да, спасибо большое. Мы тоже очень рады. Мы, кстати, уже вторую неделю здесь.
1: Да.
2: Но прошлую неделю мы отработали не полностью. В среду неожиданно ворвались в эфир. Вот поэтому, наверное, многие слушатели и потеряли нас в том числе.
1: Так, пишет Ирина. Ситуация вокруг закрытия магазинов. И тут очень много фотографий. Пишет: это вот из Тюмени, это вот из Советского. Закрываются магазины, в частности, в торговых центрах.
2: Это факт.
1: Сворачиваются. Ну,
2: это мы сегодня эту тему обсуждали
1: новые
2: пару
1: появятся.
2: Часов назад. Ну как новые появятся? Это, ну, это не точно.
1: Ну ладно.
2: А почему я начала вообще...
1: Одни закрываются, другие открываются.
2: Почему я начала с песни «Плывет веночек» Надежды Кадышевой? Потому что вот для меня это стало самым большим откровением в данном рейтинге. На втором месте у зумеров вот эта песня. «И плывет веночек вдоль ночной воды, одинокая, стою на берегу». Ну, вы помните, вы знаете. Я не буду вас мучить своим пением.
1: Тренды меняются, Ирина. Вот, знаете, я вспоминаю детство. Очень много было сапожных мастерских по городам нашим. Да, сейчас попробуй вспомни, где у тебя вообще сапожник, есть ли он в целом.
2: Обувной мастер ты имеешь?
1: Обувной мастер. Ну, один на весь город, этого достаточно, с избытком, по-моему. Тренды меняются, потому что мы покупаем кроссовки за 1000, относили, пока пятка не отвалилась, выкинули. Да, нам не надо ремонтировать потребности такой.
2: Да, кстати, мы... Мы тут на днях смотрели этот проект, есть «Сокровище императора», там наши звезды в Китае. Ну, кто смотрел на ТНТ, тот знает. Ездит в Китай, там выполняет всякие задания, короче, ну, реалити-шоу. И вот, одно из заданий было пару недель назад у этих звезд на китайской фабрике обуви прийти и помочь рабочим смастерить кроссовки. И вот пришли наши звезды российские туда и буквально за 20 минут состряпали кроссовочки. И говорят, ой, тут, оказывается, так несложно. И Тимур смотрит на это и говорит, ну, понятно, почему я эти кроссовки два месяца потом ношу.
1: Да.
2: Потому что любой человек с улицы может прийти и так вот их и сделать. Это было очень смешно.
1: Никто уже не откроется, Тимур. Но нет, святое место пусто не бывает. Не представляете же
2: просто
1: себе,
2: знаете,
1: что ходите по Ураю, все закрыто.
2: Нет,
1: нет,
2: я с Ириной согласна в том плане, что не откроются индивидуальные предприниматели, а будут сетевики открываться.
1: Да.
2: Сетевики захватят все, сетевики захватывают рынок.
1: Откроется еще один пункт Валберес и Озон.
2: А это вот тоже сетевик.
1: Ну,
2: это
1: ладно.
2: Тоже сетевик.
1: Я ничего с этим сделать не могу. Простите меня, пожалуйста, за это. Зато я могу пожелать всем хорошего вечера и до завтра. В 3 часа услышимся.
2: Да, Тимур Полонин, Марина Штенникова, свои люди. Завтра в 3 часа будем, как всегда, ждать вас здесь в эфире «Радио Грамм». До завтра, хорошего вечера.
1: Пока-пока.
0: Свои люди. Местное время 19:00. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Сургут с размахом отметил 3-й международный Иртышский Сабантуй. Югорские энергетики приступают к масштабной модернизации электросетевого комплекса. Ханты-Мансийские хирурги первыми в России выполнили уникальную двойную операцию. Сургут накануне стал эпицентром грандиозного праздника 3-го международного Иртышского Сабантуя, который собрал более 50 тысяч человек. Это событие стало настоящим воплощением дружбы и уважения к многовековым традициям, объединив гостей из разных уголков России, а также Казахстана и Китая. Главная площадь города превратилась в бурлящий центр притяжения, где переплелись культура, ремесла и гастрономические изыски. Были организованы разнообразные интерактивные зоны и увлекательные мастер-классы. Особый интерес вызвали всероссийские соревнования по борьбе «Карэш». Губернатор Югры Руслан Кухарук, открывая торжество, подчеркнул значимость этого праздника как символа единства поколений и народов. Он выразил особую признательность делегациям из Казахстана, Китая, Татарстана и Башкортостана, назвав их не просто гостями, а настоящими друзьями и соорганизаторами. Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов, людей труда и созидателей, чьи заслуги были отмечены в этот день. Сабантуй, как дань уважения земледельцам, на этот раз прошел в рамках Года единства народов России и Года молодой семьи в Югре, став ярким примером того, как традиции могут объединять и вдохновлять. Энергетики Югры направят более 6,5 миллиардов рублей на подготовку электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду. Контроль за работами осуществляет штаб по обеспечению безопасности электроснабжения при правительстве региона. Для надежной работы комплекса в период максимальных нагрузок энергетики запланировали порядка 4000 мероприятий по ремонту, реконструкции и замене оборудования. Особое внимание уделяется готовности персонала к нештатным ситуациям. В течение года запланировано 718 противоаварийных тренировок. 118 из них уже проведены. Для оперативного реагирования на возможные технологические нарушения сформированы 160 аварийно-восстановительных бригад, обеспеченных необходимой техникой и материалами. Первую в России сложнейшую комбинированную операцию выполнили врачи ОКБ Ханты-Мансийска. Пациенту одновременно сделали шунтирование сердца и пересадку печени. Мужчина поступил с тяжелым циррозом. Единственным выходом стала трансплантация, но спасти югорчанина мешала серьезная патология сосудов сердца. Выполнять хирургические вмешательства по отдельности оказалось опасно для жизни. После серии консилиумов медики решились на одну большую операцию. Сначала врачи восстановили кровоток прямо на работающем сердце, а затем пересадили донорский орган. Кропотливый процесс длился более 10 часов. Всего в спасении пациента участвовали около 100 специалистов. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан домой. И последнее. Иртыш пополнился новыми обитателями благодаря экологической акции, прошедшей в Ханты-Мансийске в рамках телефестиваля «Спасти и сохранить». Его участники, а также юные жители окружного центра и губернатор Югры выпустили в реку молоть Пнельмы. Руслан Кухарук подчеркнул, что подобные инициативы играют ключевую роль в воспитании у молодого поколения ответственного отношения к окружающей среде и способствуют возрождению богатства Иртышского бассейна. Отмечу, с 2019 года в рамках программы по сохранению сибирского осетра в реке Югры было выпущено свыше 179 миллионов мальков ценных видов рыб. Руслан Кухарук выразил признательность всем, кто вносит свой вклад в природоохранную деятельность. От специалистов и экологов до неравнодушных жителей, чьи усилия делают наш край чище и живописнее. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
4: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно, чулетечка, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
8: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас!
10: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
12: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

0: Реклама. Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
4: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
5: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
6: В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
7: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
3: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
8: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
9: Добро пожаловать в ВТБ.
8: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
11: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
10: А, тот самый цветочный у молотка?
11: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
10: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
13: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
14: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
15: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
16: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем России.

Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Автомолл. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.

Югра. Югра. Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
5: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
6: Добро пожаловать в ВТБ.
5: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой руку. Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
1: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
0: Реклама – лишние расходы.
1: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
2: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем! Прикрой родину своим крылом! Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: стрелять по мне, а зацепит вас.
1: Саша, это общее дело.
0: И потом, мы с первого класса вместе.
2: И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе.

реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: утро. Главное – окружное радио.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.